0: искренне за тебя рада. Поздравляю.
1: Спасибо.
2: Я, если честно, вообще думала, ты не выйдешь замуж.
1: Почему?
2: У тебя 6 пальцев на ноге.
1: Так я же операцию сделала.
2: Ты ж на грудь сделала.
1: Ну, так она, знаешь, как отвлекает внимание? У меня на ноги теперь уже вообще никто не смотрит.
0: Оксан, а девичник-то будет?
1: Да, обязательно, девчонки. Сегодня мы с вами идем в Москва-Сити на 52-й этаж в караоке.
2: Слушайте, нафига это караоке? Пойдемте ко мне, я поляну накрою. Сядем, вот эту кислятину не будем пить. Выпьем мою настоечку на тархуне, а?
1: Да ну нахрен эту твою настоечку на тархуне. У меня в прошлый раз после нее реально на 2 дня зеленый цвет пропал. Вот я стою такая на светофоре, как дура, 30 минут. У меня реально вот красный, желтый и все.
2: Ладно, бухать не будем, просто посидим, поболтаем, повспоминаем, поплачем, посмеемся.
1: Вот знаешь, вот когда ты за разговором то плачешь, то смеешься, вот ну это ненормально. Ну, как бы, знаешь, это уже какие-то психические расстройства. Кстати, возможно, из-за твоих настоечек. Так, девочки, я придумала. Мы пойдем в ресторан средиземноморской кухни. М?
2: Да, девочки, ну нафига деньги тратить? Я говорю, пошлите ко мне, я поляну накрою. Рябину достану свою настоечку. Посидим, повспоминаем.
1: Ты знаешь, после твоей настоечки на рябине мы точно ничего не вспомним. Ну, в прошлый раз я вызываю скорую, они меня спрашивают, что вы пили? А я просто в ответ гавкаю. Ну реально, девичник, это же такое событие, мне хочется его запомнить на всю
0: жизнь. Запомнить, по-театр «Антракт» на Варшавке.
1: Что? Что? В Москве и такое есть?
0: В Москве, блин, в заряде балкон над рекой за 1 миллиард построили. В Москве все есть. Девочки, вещь крутейшая. Там по субботам 3 сестры дают. Реально, просто всем дают. Мероприятие шикарное.
1: Слушай, а ты вообще откуда о таких мероприятиях узнаешь, а?
0: Ну, работа тяжелая, мне ж надо как-то разряжаться, выпускать пар.
2: А где ты работаешь, что ты так пар выпускаешь?
0: В Wildberries я работаю, на пункте выдачи. Тебя когда-нибудь душили пакетом из-за того, что он теперь платный?
2: Жених пришел, нарисовался.
1: Привет, Илья.
3: Оксана, а вы что, не отмечаете? Вы здесь решили праздновать?
1: Да мы уже 2 часа сидим и не знаем, куда пойти. Знаешь, за это время я только успела в телефоне Вику переименовать, как носатая из Бразерс.
0: Ой!
1: А у вас что там с мальчишником?
3: Да, мне друзья хотят в какой-то театр на Варшавке отвезти.
1: Чего?
3: Там 3 сестры дают. Знают, что я люблю Чехова.
0: Да сиделись, да выбирались, плакали наши билетики. Теперь придется в малый зал идти, как лошары. На вишневый зад, я уже 6 раз его смотрела.
1: Значит так, ты никуда не пойдешь. Потому что это не театр, это просто какое-то извращение. Там просто все сексом занимаются.
0: И что?
3: Да? Блин. Да я думаю, что это странное условие для театра взять с собой полотенце и тапочки.
1: Я вообще думала, что вы с мальчиками соберетесь, ну, просто побухаете, как обычно. А потом я до утра начну обзванивать все караоке, морги.
3: Да я бы тоже с удовольствием. Просто, блин, не пьет никто. Этот ЗОЖ, клянусь, как вирус какой-то. Надо запретить на законодательном уровне. Вообще,
2: так все... вот, мои подружки тоже не пьют. Пожалуйста. Слушайте, Ильяс, а давайте мы и настойки выпьем, а? Как раз и девичник, и мальчишник отпразднуем.
3: Погнали!
2: Погнали!
0: А потом в театр.
1: Я тебя точно задушу.
0: Да давай, уже!
4: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: первый трек из них, хит всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице. И теперь вот-вот 17 лет, я хотел тебе просто помочь.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: У знакомой живет кошка. Облезлая, дохлая. Вечно орет голосом жителя преисподней. Лезет на всех в радиусе прыжка. Вот и кошка у нее такая же.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Дружище, до чего же у тебя в торговом центре чисто? 5 этажей, 40 магазинов, все сверкает. А у меня на фабрике куда ни глянь бардак, куда ни плюнь пылище. Что мне делать?
2: Делай как я. Заключай договор с ИП Зульфия Мехмеджоновна Вайнштейн.
1: Как-как? Зульфия Мехмах? Давай, я лучше запишу.
3: Записывай. ИП Зульфия Мехмеджоновна Вайнштейн. Услуг по...

0: И что интересно, ведь она одна все это и убирает.
1: Ну, это какая-то магия.
2: ИП Зульфия Мехмеджоновна Вайнштейн.
3: Постирка, поглажка, умеем еще. Ковер выбивай к там, кого надо. Тайский массаж, сход, развал, финансовые консультации. Если вдруг что, пищи и звони, брат, все сделаю.
2: Магия чистоты для всех и каждого. Ваша любимая тёлочка весь год вела себя хорошо, прилежно паслась и давала вкусное молоко.
4: Тёлочкам тоже надо отдыхать.
2: Подарите ей путевку в Буренка Парк энд Спа. Первый в России элитный дом отдыха для крупного рогатого скота.
4: Оздоровительные и массажные программы. Правильное питание. Прогулки на свежем воздухе. Насыщенная развлекательная программа. Это просто какой-то крупный и рогатый восторг.
2: Всего 10 дней, и ваша буренка вернется домой отдохнувшей и счастливой.
4: Элитный дом отдыха для крупного рогатого скота «Буренка Парк энд Спа».
2: Порадуй телочку, купи путевочку.
5: Вы любите печеньки? Просто обожаете печеньки. Не представляете жизнь без печенья. Но коллеги постоянно тырят печеньки с вашего рабочего стола. А ведь это ваши печеньки, которые вы так любите.
6: Стоп! У этой проблемы есть решение. Ультразащищенный офисный контейнер для печенек «Печенек». Надежная защита ваших печенек. Сканеры отпечатков и сетчатки. Детектор дыхания. Реагирует исключительно на голос хозяина.
7: Oh my.
6: А если кто протянет руку за вашими печеньками?
8: Ах, больно-то как! Ёшкин кот!
6: «Печенек». Руки прочь от печенек. А также попробуйте нашу новинку. Огнеупорный сейф для чайных пакетиков «Половец».
5: Ну, кто еще тут хочет чаю с печеньками?
6: «Печенек» и «Половец». На страже вашего чаепития.
5: Отныне и навсегда. Это только ваши печеньки, которые вы так любите.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Невиданная афера. Злоумышленники под видом плоскогубцев продавали гражданам пассатижи.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Демис Карибидис, Марина Кравец и команда «Ну нормально». Москва.
3: Демис, подожди. Один вопрос. А может, есть какой-то способ мощно выиграть финал?
4: У вас гитара есть?
3: Есть.
4: Блин. А грустные лица? Вижу, я вижу, есть. Играйте на гитаре и давите на жалость.

0: смеяться. Гены проигравших не нужны.
1: Стопудово, блин.
2: Парни, парни, мужики, вы чего тут развели? Вы что думаете, ну если вы проиграете, будет какая-то грандиозная трагедия? Эй! Вот если я проиграю... Дай сюда.

0: И мой новорожденный ребенок сразу отвернется от груди.
1: Родила его, Господь.

В общем, буду вместе с пацанами пласт один культурный занимать.

0: 1 январь.
1: Ну не факт, не факт.
0: Заведут они детей и семьи. Дом построят, вырастят сосну.
1: Сосну.
0: Так что этих пацанов победа.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Летом они фотографы и обезьянка, а зимой Дед Мороз и Снегурочка.

0: Интересно, что Чукча нас с вами тоже придумывает анекдоты, причем довольно забавные. Это русские Чукча выходят на зимнюю рыбалку. Огромное заснеженное озеро, они выходят на самую середину, расчищают снег, сверлят лунки, опускают зимние удочки. Видишь, что со стороны леса на них бежит огромных размеров медведь. Чукча говорит: понятно. Снимает унты, одевает кроссовки. Русский говорит: это бесполезно. Эти медведи разгоняются до скорости 60 км в час. А я с ним соревноваться не собираюсь, мне главное тебя перегнать. Представитель полиции говорит мужику: вы пьяный? Он говорит: да не пьяный. Нет, ну вы в нетрезвом виде, абсолютно точно. Говорит: ребята, ну с чего вы взяли? Вот если вы хотите проверить, пожалуйста, аптечка у меня в наличии есть. Ремень пристегнут. Все в наличии, все как положено. Говорит: да, ну машина где? Муж возвращается с командировки, жена в кровати, явно больная. Говорит: Валюшенька, что случилось? Он говорит: ой, Гена, мигрень страшная. Я тебя умоляю, сбегай в аптеку, купи цитрамон. Он говорит: конечно, моя сказка. Ты такая: не нервничай, папка, быстро. Вниз спускается, вдруг маленький мальчик подходит, сын его: папа, а у мамы в спальне в шкафу дядя Витя. Ах так? Он взлетает на четвертый этаж, открывает две спальни, открывает шкаф, стоит дядя Витя в трусах, грустный такой. Витя, ты меня удивляешь, у Вали башка раскалывается, он с ребенком в прятки играет.
1: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Я никогда не слушаю музыку в одиночестве. Со мной ее слушают еще 4 этажа.
1: И все танцуют. Танцуй в эту ночь. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все.
1: Шутки и танцы.
4: Диджей, смени пластинку.
1: На Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Снежинске 6 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Хочешь изменить жизнь? Сесть на диету, бросить курить или найти новую работу? Специально для тебя каждую неделю понедельник!

0: Юмор ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Пора по парам». МГИМО.
3: В последнее время сборная России по футболу демонстрирует феерическую игру. Если так пойдет и дальше, то в недалеком будущем комментарии матчей будут выглядеть вот так.
4: Добрый день всем поклонникам футбола! Сегодня стадион No Cup заполнен до отказа, ведь не каждый день в гости к скромненькой Испании приезжает легендарная сборная России. Только вслушайтесь в эти имена: на Бабкин, Дзюба, Лебеденко и, о господи, Сапогов! Да, друзья, сегодня против 11 испанцев на поле выйдут именно эти четверо россиян. При необходимости может выйти и вратарь. Сегодня на трибуне очень много VIP-персон. Это и бессменный тренер Манчестер Юнайтед сэр Алекс Мостовой. Бывшая девушка Жерара Пике, певица Шакира Игнашевич. Ну и, конечно, Лионель Месси, или как его еще с большим авансом называют, аргентинский Зырянов. Главный тренер сборной России, великий Гаджи Гаджиев. Любую цену готовы заплатить за него лучшие сборные планеты. Так, к примеру, недавно Германия предложила за него Польшу. Спонсор нашей трансляции – кофе Жирков. Кофе Жирков – королевский кофе от короля футбола. Матч комментирует Дмитрий Губерниев. Вперед, Россия! Давай!
0: Самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Сердце рыбака Василия практически остановилось. Мало того, что сом сорвался, он еще своим хвостом сшиб с лодки непочатую бутылку водки.

0: и телеканал НТВ представляют. «Сатья с юмором» отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Руслан, автослесарь из Волгограда, спрашивает.
1: Здравствуйте, Сатя. Вот я вообще сам по себе романтик. Ну, в последнее время у меня супруга стала жаловаться, что я мало времени ей уделяю. Может быть, это с работой связано, я устаю там, либо у меня действительно фантазия там иссякла, да. Посоветуйте что-нибудь.
0: Сатья отвечает.
2: Ну, посоветовать что? Вместо тебя работать или... Или романтические штуки накидывать жене. Очевидно, что жена чаще всего это как куст розы. Если его не поливать, он зачахнет. Если вместо чего-то полезного, там какой-то воды или какой-то прикормки, там писать под этот куст, ну, будет тоже сохнуть и подванивать. То есть то же самое, романтика, это все то, что женщину подпитывает. На это надо тратить время, естественно. Потому что если не хватает времени на жену, нужно подумать. Может быть, ты просто лишнее время тратишь на работу. Это если, ну, идеальный вариант. А то, может быть, у тебя просто есть еще две Зинаиды какие-то, и ты там как бы, ну, кусты поливаешь, да, а на жену не хватает. Поэтому всегда это как-то менеджмент времени надо взять отсюда, кинуть сюда. А романтика, ну... Ну, женщина, романтика это несложно. Приходишь, говоришь, дорогая, хочу сделать что-то для тебя романтическое. Скинь артикул. И вот никогда не обламывайся. Главное не импровизировать.
0: Сатья с юмором. Кристина, домохозяйка из Кузнецка, спрашивает.
3: Алло, здравствуйте, Сатья. Здравствуйте всем. У меня такой вопрос. Достаточно короткий. Как перестать докучать мужу с вопросами о прошлой жизни?
0: Сатья отвечает.
2: О прошлой жизни? Ну, это после реинкарнации имеется в виду? Кем он был в прошлой жизни? Или все-таки речь идет о прошлых отношениях? Дорогие женщины...
3: Кем он был до меня?
2: Да. Ну вот, конечно. Когда вы задаете мужчине вопрос, кто у тебя был до меня и что было до меня, будь готова, что он ответит по наивности и глупости. Поэтому я бы не задавал эти вопросы. Все, что было в Вегасе, остается в Вегасе. Не задавайте те вопросы, ответы на которые вы не готовы услышать. Надо ли все рассказывать мужу? Мужу надо рассказать все, но не сразу. Если вы хотите, ну, муж вам совет, если она просит вам рассказать что-то из прошлой жизни, ну, начните с безопасных. Не надо в первый откровенный разговор рассказывать о каких-то подробностях своей интимной жизни, когда вы там, ну, я не знаю, с группой злодеев, одев пиццу 4 сыра себе, уехали там в баню, и я не знаю, что там, обмазались медом, обсыпались пеплом, перьями и как бы и убили, съели проститутку. Я вижу, вам понравилась моя фантазия, да? Вот это рассказывать не надо. Это рассказывать не надо.
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Юмор ФМ представляет Остап Бендер.
1: Я дам вам парабеллум.
0: Киса Воробьянинов.
1: Никогда Воробьянинов не протягивал руку.
0: И даже Никифор Ляпис-Трубецкой.
2: Гаврила шел кудрявым лесом, бамбук Гаврила порубал.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
2: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. В эфире средства массовой информации, радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер, серия L, номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Я один не понимаю, как выбирают мисс Вселенная, если с других планет никто не участвует.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Нет ничего ужаснее в этой жизни, чем расстроенное пианино, уж мне поверьте. А теперь анекдот. Женщина приходит домой с работы и видит, как ее дочь с каким-то парнем обнимается в прихожей. «Молодой человек, я вас вызывала настроить рояль, а не целоваться с моей дочерью». Парень аж вздрогнул от неожиданности, испуганно смотрит на женщину и говорит: «Простите, но знаете, ваша дочь тоже выглядела расстроенной». Смех, он, конечно, продлевает жизнь, но в отдельных случаях все совсем наоборот. Два друга общаются по видеосвязи. Один спрашивает: «Федя, ой, а что это у тебя с лицом-то?»
3: «Да, ерунда, я в тренажерном зале вчера был, хотел форму себя привести».
2: «При чем тут тренажерка, Федя? Я спрашиваю, что у тебя с лицом?»
3: «Да понимаешь, там один качок гирю уронил».
2: «Что, прям тебе на лицо?»
3: «Да нет, себе на ногу. А вот лицо мое в тот момент решило засмеяться».
2: А вот вам анекдот из серии «Жили они долго и счастливо и умерли в один день». Абсолютно идеальная супружеская пара, которая на протяжении всей своей 50-летней совместной жизни занимались спортом, уделяли время правильному питанию, ну и всячески жили в режиме. Умирают в один день, в один час и оказываются на том свете, прямо сразу в рай. Их помещают в потрясающе красивые апартаменты, шикарная мебель, бассейн, еда, концерты, погода. И жена говорит: «Сережа, господи, как же здесь прекрасно!» А он говорит: «Люся, вот если бы не твой здоровый образ жизни, мы бы уже лет 20 здесь наслаждались».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Сказка — это когда женился на лягушке, а она оказалась принцессой. А быль — это когда наоборот.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Ой, маленький такой. Может ли человек делать то, что ему хочется? Может, при условии, что это не мешает другим. А мешает это другим или нет, решать он не может. Это решают они, другие. Следовательно, они решают то, что может делать и что нет. Следовательно, он не может сам решать, отсюда и не может делать то, что ему хочется. А все другие состоят из таких, как он, каждый из которых не может делать то, что ему хочется. Отсюда такая обреченность в глазах каждого сидящего на собрании. Он мне как-то рассказывал, как однажды на пустынном берегу под Керчью в страшную штормовую ночь, когда ревело море, метались тучи и проблеск маяка почти не виден, ровно в 3 часа его дико потянуло в Америку. Это продолжалось примерно 15 минут. Затем море успокоилось, тучи пропали, и он остался, в чем был.

0: Некоторые наши недостатки, российские, типичные, когда ты, наконец, стал специалистом в своем деле, может исчезнуть дело к чертовой матери. На вопрос, как живешь, завыл матерно, напился, набил рожу вопрошавшему, долго бился об стенку. В общем, ушел от ответа. Алло, Марк Абрамович, зайдет Гриша, дайте ему в морду. Заранее благодарен. Помните, как мы со шлаками боролись? Один день голодания, и шлаки выходят через нос. 3 дня голодания, и шлаки выходят через глаз. 6 дней голодания, шлаки пошли через уши. 1 год голодания, и вы вылетели из шлаков. Тоже хорошая штука. И самовар у нас электрический, мы довольно неискренние. Многие цитируются. Консерватория, аспирантура, мошенничество, аферизм, суд, Сибирь. Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь. Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, завпроизводствами, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь. Можешь что-то в консерватории подправить. Спасибо за внимание.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Девочка, вы... Фильм нам очень понравился, прям супер.
3: Хороший фильм, мне понравился. Мне тоже очень понравился.
4: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колбора» уже в кино. 6+.
5: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
6: Мы не хмуримся и продолжаем.
5: Новости, от которых хочется улыбаться.
7: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
5: Веселые песни.
8: Поднимите мне зарплату. Я закрою
5: ипотеку. И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
9: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
5: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.
1: Юмор.

0: Снежинске 7 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Охранник океанариума – это единственный человек, который с зарплатой 20 000 рублей частенько ест лангустов и омаров.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Делайте ваши приемники погромче, ведь это шутки-песни на Юмор-ФМ, где даже самые грустные песенки могут обрести новую веселую жизнь и буквально разорвать соцсети и эфир самого веселого радио. Здесь Люся Чеботина, здесь Стас Ярушин, а здесь лучшая в мире публика! И сейчас мы вам как следует споем.
2: Вогнул железный шест и стринги разорвал. В стрип-клубе пил дальнобойщик.
3: Жиза, я считаю.
4: Нет, я считаю, что это очень богатый дальнобойщик, если он до стрипухи дошел, конечно.
3: Вогнул железный шест. Это ж как можно так стараться?
5: А пусть люди додумывают. Продолжим?
3: Да.
4: Ох, длинно и, ну, забавно.
6: В зоопарке потрепаны птицы, антилопы, жираф, крокодил. Потому что таблетку виагры сторож в клетке горилл обронил. Не смогли от горилл сбежать еноты, не ушел от гориллы даже слон. Пламя страсти ощутили бегемоты, попугаи, анаконда и питон.
3: Одна таблетка, а столько бед.
4: Да, через 20 лет узнаю, да.
0: На Юмор ФМ.
4: Давай, Люсито.
2: Забирай бабло скорей, уезжай за 100 морей, пока Жуков не узнал, что ты стырил его хит.
3: Давай, ты следующий.
6: Я люблю KFC и трындеть, что я зоозащитник.
2: Кто сказал, что любить друзья нельзя? Это трудная стезя. Друзь довольно душный товарищ, он всезнающий.
4: А вы знаете, кто такой Друзь, да?
3: Транслейт.
4: Друзь — это «Что, где, когда», игрок команды «Что, где, когда».
3: Серьезно?
4: Александр Друзь, фамилия.
0: На Юмор ФМ.
3: О, сейчас классный будет трек, давай.
6: Приходится при теще женой обниматься, когда в квартире метров всего 18.
1: Очередные фантастические 3 минуты музыкального юмора пролетели как одно мгновение. Вам снова все понравилось, и скажем за это спасибо Люсе Чеботиной.
3: Ваши аплодисменты Стасу Ярушину.
1: Шутки песни на Юмор ФМ. Мы ненадолго улетим, но обязательно вернемся.
0: Песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки, песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи. 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда в нашей семье родилась девочка, жена предложила назвать ее в честь своей мамы. Так и появилась на свет теща Николаевна.
2: Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. На одной орбите.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Всем привет! Меня зовут Гар Дмитриев, и мое любимое занятие – гулять по родительским чатам в поисках забавных детских историй, курьезов и ляпов. Все самое смешное я озвучиваю в эфире, чтобы смешно было не только мне, но и вам. Ну что, ребята, готовы надорвать животики? Тогда приступим!
0: «Угарный папа».
1: 4-летний Саша собирается с мамой к стоматологу. Мама его морально готовит и спрашивает: «Ну ты же потерпишь?» Саша насупился и отвечает: «Ну конечно, мама, я же такой терпец». Маленькой Варе 3 года. Мама укладывает ее спать и читает сказку про Красную Шапочку. По настоятельной просьбе дочери уже 3-й вечер подряд сказка одна и та же. История постепенно близится к финалу. Волк уже съел бабушку и шапочку, и вдруг на словах «в это время мимо проходили охотники» Варя и говорит: «Так, мам, стоп! Что случилось?» – спрашивает мама. «Давай остановимся. Не надо охотников. Волка жалко. Пусть хоть раз живым и сытым останется». Из школьных сочинений 5-классника Артема. Герасим ел за 4, а работал один. Лошадь полюбила человека и заменила ему трактор. А я люблю всех своих родственников, в том числе собаку и кошку.
0: Угарный папа.
1: Мелания 4 года. Сидит, с бабушкой разговаривает. Бабушка ей: «Да, внученька, мы женщины такие. Есть настроение – творим. Нет настроения – вытворяем». Милана слушает, слушает и заявляет: «Да, бабуль, мы с тобой, ищу те твари». 3-летняя Ева собирается на прогулку с мамой. Перед выходом вспоминают правила дорожного движения. Мама задает контрольные вопросы. «Евочка, на какой свет нужно переходить дорогу?» Ева уверена и четко: «На зеленый». «Хорошо», — говорит мама, — «молодец». «А на красный что нужно делать?» Ева широко раскрывает глаза и с панической интонацией кричит: «Бежать!» На этом сделаем паузу. С новыми детскими приколами скоро вернусь. С вами был угарный папа Гар Дмитриев. Кстати, если ваши дети вас посмешили, расскажите об этом мне. И, возможно, ваша история прозвучит на Юмор-ФМ. Единый номер Telegram +7 915 0303 567. Жду с нетерпением. Чао!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В любом доме у женщины всегда есть своя отдельная комната, и там она веселится вовсю. Хочет борщ варит, хочет посуду моет.

0: Юмор ФМ.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: РФМ. Шутки.
1: Если ваша девушка перестала делать эпиляцию, значит, у нее, кроме вас, никого нет.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: ЖКХ.
2: Хомяки заранее готовятся к зиме. Чем выгодно отличаются от коммунальщиков?
3: Вышел от психиатра и расстроился. Оказалось, что во мне живут 24 личности, а за коммуналку плачу только я.
2: Иногда так хочется простого человеческого начала отопительного сезона. Каждый немецкий сантехник мечтает, чтобы хоть раз его вызвали просто починить кран.
3: Справка из ЖЭКа считается историческим документом, потому что добыта путем интриг, козней и предательств.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
4: Реклама.
0: Юмор ФМ Челябинск объявляет кота лета. Слушатели самого веселого радио выберут лучшего кота, вашего кота. Загружайте забавное фото своего пушистика в специальный альбом группы Юмор ФМ Челябинск ВКонтакте. Участвуйте в голосовании и получите возможность выиграть годовой запас корма для вашего питомца. Кота лета. На Юмор ФМ Челябинск. Играем с 29 июня по 7 августа. Подробности в группе Юмор ФМ Челябинск ВКонтакте. 16+.
5: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
6: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
5: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Приветствую. Чувство юмора во все времена помогало человеку. И знаменитым людям тоже. Курьезная ситуация превращается в веселую историю, затем в исторический анекдот, а уже потом попадает к нам на Юмор-ФМ. Кстати, самое время выкатить из кустов припрятанный там рояль. Ведь герой этого выпуска – знаменитый композитор Иоганнес Брамс.
0: Шутить изволите!
1: В начале своей карьеры Брамс, которого еще никто не знал, очень хотел опубликовать свои произведения. Однако издатели неизменно отвергали ноты, утверждая, что его композиции слишком серьезны и печальны. «Поймите, молодой человек», – терпеливо объяснял начинающему композитору очередной издатель. «Публика хочет веселиться, а не плакать. Попробуйте написать что-нибудь веселенькое». Брамс выслушал его очень внимательно и спустя некоторое время явился вновь. Название нового произведения звучало оптимистически. «Я весело ложусь в гроб». Один почитатель, встретив композитора у его дома, восторженно воскликнул: «Представляю, что будет написано на стене после вашей смерти». На что Брамс меланхолично ответил: «Здесь будет написано «Сдается квартира». Однажды Брамсу довелось аккомпанировать весьма слабому виолончелисту. Композитор играл хорошо, виолончелист плохо. Тогда Брамс стал играть как можно громче, пытаясь скрыть от публики недостатки в игре партнера. Но тут уже не выдержал виолончелист. «Прошу вас, немного потише», – потребовал он. «Я совсем себя не слышу». «Вы просто счастливец», – процедил сквозь зубы Брамс.
0: «Шутить изволите».

0: Друзья, мы очень скоро продолжим наше путешествие в мир забавных историй и жизни знаменитых композиторов, ученых, коронованных особ и других замечательных людей. А пока антракт. Услышимся. Ваш Михаил Полицеймак.
1: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни. Наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22:00 на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
6: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
7: «Пятерочка» выручает!

0: Снежинске 8 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если написать на бумажке свой возраст, а потом дописать 1000 рублей, вы поймете, в сущности, вам еще так мало лет.

0: снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Глеб Капелюх, Санкт-Петербург.
1: Привет, народ! Здрасте-здрасте. Я недавно ехал в такси. У меня таксист спросил, чем я занимаюсь. Я ответил, что я комик, он такой: конюх. И я такой: да, конюх. Мне лень объяснять, но мы следующие полчаса обсуждали лошадей. А я так себе разбираюсь в лошадях. Он в один момент спросил, какая у тебя любимая порода? Я такой: пегасы. Он засмеялся и сказал: эх, тебе бы в стендап. Спасибо за совет. Я снимаю квартиру. У меня есть договоренность с хозяином квартиры о том, что я плачу за воду. Он мне об этом напоминает в WhatsApp, и все нормально, но появилась проблема. У меня в телефоне переписка с мужчиной предпенсионного возраста, который раз в месяц пишет мне слово «вода», а я ничего не отвечаю. Мне, если честно, страшно, что мне телефон взломают, увидят эту переписку и такие: ты совсем конченый. У тебя отец полгода воды просит, а ты не подаешь. То, что у тебя отец как хозяин записан, это ваши проблемы, всякое бывает. У нас еще договоренность недавно немного поменялась. И теперь он пишет два сообщения: свет и вода. Меня это так веселит, что я его переименовал в WhatsApp по итогу. Я, когда хочу кого-то напугать, эту переписку показываю, такой: я родного отца без воды и света на полгода оставил. Я в любом случае заберу свою посылку с этого отделения. У меня есть высшее юридическое образование, и все, что я получу благодаря образованию, это друзей с сомнительным бизнесом. Потому что на юрфаке очень много ребят, которые пытаются открыть бизнес, а для студентов юридического, которые пытаются открыть бизнес, есть термин – мошенники. Потому что там схемы всегда одни и те же. Мне в 2 часа ночи звонит Серега и такой: Глеб, привет, мы нашли лазейку в законодательстве. Я такой: Серег, мы вчера 200 рублей на сигареты не смогли найти. Какая лазейка? Он говорит: смотри, есть 122-я статья Налогового кодекса, по ней есть постановление пленума. Готов сегодня ларек ограбить? Я говорю: а как это связано? Он говорит: мы юристы, мы отмажемся. Но мы вообще ни разу не отмазывались, представляете? Мы однажды с Серегой перебежали дорогу в неположенном месте. Нас остановили полицейские, хотели выписать штраф, 500 рублей, пустяк. Но Серега решил включить юриста. Он сказал: я сейчас разберусь. Он уходит на 2 минуты, возвращается такой: я разобрался, мы едем в отделение. Я такой: отлично, Серега, мы как раз с этим хотели разобраться. Меня однажды пытались ограбить около банкомата. Ко мне подошел мужчина и сказал: Глеб, ты сейчас снимешь все свои деньги и отдашь их мне. Это был банкомат, где можно только вносить деньги. Представляете? А я уже внес все свои 200 рублей. Объясню мужчине, что в плане есть ошибка. И он такой: черт, опять, и ушел. Я клянусь, была мысль догнать, перевести по мобильному банку. Ему эти деньги явно нужнее, чем мне, с такими навыками грабителя. Многие люди очень странно диктуют аббревиатуры. Они говорят не буквы, а имена, которые начинаются на те же буквы, чтобы точно ничего не перепутать. Удобный метод. Мне недавно звонили по работе, там девушка не расслышала мое имя, попросила повторить, я говорю: меня зовут Глеб. По буквам Георгий, Леонид, Егор, Борис. Она говорит: вы только что назвали 5 имен. Какое из них ваше? Вы Борис. Я говорю: нет, Борис – это Богдан, Олег, Роман, Илья и Семен. Когда-нибудь общались с человеком полчаса именами. Вы как будто имя сына выбираете, но обоим не особо интересен этот процесс. У меня на этом все. Удачи!
0: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.
2: Смотришь на меня без сомнения, мол, папа, я все знаю, понимаю все без исключения.

для правильного движения. Ведь мне не все равно, как ты будешь жить, с кем ты будешь плыть. Я не хочу тебя учить, но

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: На офисном дне рождений не принято задувать свечи. Они должны эмоционально выгореть.

Окно открыто, ведь ты не забыла.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Ты слушаешь музыку на проигрывателе, а я на выигрывателе. Будь как я, а то будешь как ты. Алкоголь убивает нервные клетки. Остаются только спокойные. Только получив двойки по всем предметам, мы обретаем истинную свободу. Я не курю, потому что это вредно для курения. Знакомый позвонил и говорит: «В последний раз спрашиваю, когда вернешь деньги». «Хорошо, что в последний, а то он уже порядком задолбал».
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: «Я такого не говорил».
0: «Говорил, говорил, но только на Юмор ФМ».

0: Представляет тот самый Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Чем все закончится, знаете? Василий найдет себе Василису, которая будет его ценить такого, какой он есть. А эта ответственная женщина сходит на рынок, купит себе петуха и будет морочить ему кукарелы.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ. Или в ВТБ на почте. Максимально доступно на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн и устройства самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
5: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правил, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Альпен Гольд в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте!
3: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Он хотел наладить отношения с тещей и решил заказать ей красивое платье. Но, как назло, она проснулась, когда он измерял ее рулеткой.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: FM. Шутки.
1: Строитель, всю жизнь проработавший на отбойном молотке, укачивает сына за 4 секунды.
0: И песни.
2: Мысли спрятаны в стол, ветер юго-восток, в городе мажет

0: FM представляет.
1: Реалити криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю! Каждый опытный полицейский хочет издать книгу «Тысяча и один прикол-протокол». Но им нельзя разглашать служебные тайны. А мне теперь можно. Поэтому вот вам несколько зубодробительных фрагментов из протоколов.
1: Реалити криминалити.
3: После обыска у самогонщицы Сидоровой я и сержант Красюк никак не могли найти входную дверь. Когда Красюк устал и уснул в туалете, я дверь все-таки нашел. Но вот зачем я принес эту дверь в наше отделение, я не помню. Во время ремонта квартиры на гражданку Петрову упал шкаф. За медицинской помощью не обращалась, так как не могла неделю из-под него вылезти. Пьяным был первый раз в жизни. Раньше никогда не пил. Разве что на свадьбах и юбилеях. Но это было как бы тренировкой. Признаю, что я и мой знакомый Петухов КС вынесли стационарный солярий из салона красоты Клеопатра. Наружную стеклянную стену салона нам пришлось разбить по необходимости, потому что солярий не проходил в дверь. Кражу мы совершили не с целью продажи солярия, а как подарок супруге моего знакомого Петухова КС к 20-летию ихней свадьбы. И напоследок. Граждане, не нарушайте закон и не попадайте в полицейские протоколы. Будет не до смеху. Это я вам как следователь говорю. Услышимся на Юмор-ФМ. Честь имею.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый северо-западный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте – плюс 20, в Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 24 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске – плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0. Днем в субботу в Сатке, Златоусте и Миассе плюс 24. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Озерске до 27 тепла. В Южноуральске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 26.
5: Реклама. Хорошая работа начинается с правильного выбора. Рабиру – новый сайт по поиску работы с реальными вакансиями. Удобный поиск, быстрый отклик и новые предложения каждый день. Зайди на rabiru.ru и найди работу уже сегодня. Рабиру – мы знаем, где платят. Категория 6+.
6: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
7: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
6: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
9: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
10: «Юмор-ФМ». Хорошие новости.
11: Спонсор выпуска ПАО «Челябинвестбанк».
12: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
13: У них честный кэшбэк на популярные категории.
14: Удобное, понятное приложение.
15: Есть доставка карты.
16: Дружелюбный, живой колл-центр.
12: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
17: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
4: В студии Арсений Титов. Всем привет. В этом выпуске расскажу о новом, что появится в Челябинске. В микрорайоне Белый хутор откроют долгожданный детский сад. Горожане поддержали появление новых выделенных полос. А рядом с аэропортом теперь можно прогуляться в сквере космонавта Шефера. Долгожданный детский сад в Челябинском микрорайоне «Белый хутор» откроют 6 июля. Об этом сообщили в мэрии. С понедельника дошкольное учреждение начнет принимать малышей. Здание рассчитано на 278 мест. Здесь будет 12 групп. На первом этапе в адаптационный период посещение организуют в режиме неполного дня. Родителям детей, получивших направление в детский сад, нужно обратиться в учреждение со 2 июля по 15 августа для зачисления ребенка. Иначе заявки присвоят статус «Потребность не подтверждена», а место будет передано следующему ребенку в очереди. Отследить результаты комплектования групп родители могут самостоятельно на портале образовательных услуг региона. Челябинцы поддержали появление новых выделенных полос для общественного транспорта. Об этом рассказали в региональном Минтрансе. Ведомство провело опрос, который также показал, что для пассажиров наибольшее значение имеет время ожидания на остановке, интервалы между рейсами и продолжительность поездки. Кроме того, горожане обращают внимание на комфортность поездок и соблюдение расписания. 93% высказались за дальнейшее развитие системы приоритетного движения общественного транспорта, которое включает создание выделенок. При этом большинство опрошенных стали бы активнее ездить на автобусах и троллейбусах, если бы поездки были более стабильными, быстрыми и с меньшим временем ожидания. В Челябинске появится сквер космонавта Шефера. Такое название присвоили зоне отдыха в поселке Аэропорт Металлургического района, сообщили на заседании Гордумы. Юрий Шефер родился в южноуральской столице в 1947 году. В конце 80-х годов челябинца готовили в космонавты. Он прошел подготовку в программе «Буран» и должен был стать первым пилотом советского космического челнока. Однако программу свернули, и Шеферу так и не удалось побывать в космосе. За свою карьеру он освоил более 60 типов летательных аппаратов, от истребителей до стратегических бомбардировщиков. Он был удостоен звания «Заслуженный летчик-испытатель СССР» и «Герой Российской Федерации». На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
2: Всегда хорошие новости.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Девушка поругалась с парнем в метро на эскалаторе. Хотела развернуться и уйти, но помириться было проще.

музыка рядом со мною. Ты рядом со мною.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Детям задают задания, главные слова дают, и написать вечером стихи к завтрашнему дню. Дети родителям, родители просят помочь. Задали 5 главных слов. Желтый, дождь, лужи, хмурые и листья. Пришел парень домой, говорит: пап, напиши стих. Папа написал. Не прочитав предварительно, огласила эти стихи учительница, после чего папу вызвали в школу вместе с родителями его. Стиш был такой: «Желтые листья, хмурые лица – это китайцы идут опохмелиться». Вообще с детьми такие диалоги в жизни бывают. Письмо. Мою сестренку звать Алена. Почему-то Алена все время дарит шоколад Аленка. Ну, действительно, это так. Так вот, сестра Аленка 6 лет, недавно выдала родичам. Лучше бы вы меня назвали Альпенгольд. Мама пишет. Говорю, сын мне говорит: мама, можно я пойду погуляю? Я его спрашиваю: с этой дыркой в колготках? Он: нет, со Светкой с третьего этажа. Папа написал. В конце четверти выставили оценки. Прошу показать сына дневник. Сын говорит: подожди, папочка, смотри лучше, как я ушами умею шевелить. Бабушка говорит: внучок, Женечка, тебе уже 3 годика. Проси маму с папой, чтобы купили тебе братика или сестричку. Женя: бабушка, зачем деньги тратить? Мама у нас еще молодая, она и родить может. Мама дочки: а кто это у нас на балконе банку разбил? Лиза, 4 годика. Это, наверное, папа ручонками своими погаными. Моему старшему сыну 6 лет, младшему 2 месяца. Я малого переодеваю, а Славка смотрит на меня и говорит: мам, какой у меня братик хорошенький, беленький такой. Голубок, как я. А представляешь, мам, что было, если бы он родился с черной кожей и черными волосами? Я ему говорю: не представляю. Он говорит: капец бы тебе был, мама. Гуляю с детем 6 лет. Видим, сидит белка. Только у русских на ум может прийти следующая. Огромная белка оперлась спиной об ствол дерева, что-то грызет, сход со своим мужем в кресле после работы обалденная. Сумасшедший народ. Хотела сказать ребенку, как белка посмотрела в небо и громко рыгнула. Ребенок посмотрел на белку и мне говорит: она пиво хочет. Отец пишет: дочке 3 года, набедокурила, я ее ругаю, она эмоционально в слезы говорит: папочка, взгляд полный раскаяния, не ругай, не буду, никогда я тебя люблю, прости, не буду, все, ну, пожалуйста. Ну, я растаял, пишет он. Она мне ладошки на щеки положила и с улыбкой говорит: ну че, поплыл бородатый.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи.

0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
5: «Пятерочка» выручает!
6: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
8: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
9: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
10: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
11: Юмор ФМ.

0: всем играем, разыгрываем. Встречайте, Антон Бурный и Ольга Мажара на Юмор-ФМ.
1: У китайцев есть такая традиция, они перед началом рабочего дня исполняют танец привлечения денег. Прослушивание, да, хочется сказать, что прослушивание Юмор-ФМ это тоже финансово выгодная история. Танцевать не надо, просто нужно в определенный момент поймать ту самую шутку Николая Фоменко и забрать у нас 3000 рублей, вместе с этой суммой и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Прости, пожалуйста, а мы танцевать будем?
1: Я не планировал.
2: Ну,
1: но если очень
2: нет,
1: хочется.
2: Тогда и нет. Тогда всем просто пожелаем доброго, отличного, бодрого, классного утра. Здесь Антон Бурный, Ольга Мажара. Ну и, кстати говоря, юмор тоже будет.
1: Обязательно, конечно. Кто за него отвечает? Лига городов, лучшие проекты, лучшие миниатюры проекта, точнее. Под занавес часа, а не реклама на экваторе 60 минутки. И совсем скоро здесь герой любимого скетч-шоу «Однажды в России».
2: Идеально. Ну и наше идеальное
1: доброе, бодрое.
0: Шутки-шоу. Утром на Юмор-ФМ.
3: Ты тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

случайно, и наши дороги нас ждут так отчаянно. В россыпи бликов от упавшего света нас ждут дороги.

0: Тут буквально на днях завершился ролик в интернете. Один, в общем, молодой человек для своих подписчиков придумал некую игру. Он просил писать их в комментариях суперсилу, которой хотелось бы обладать, и, соответственно, придумывать побочку к этой суперсиле. Ну, например, хочу, чтобы всегда была одежда идеально выглажена.
1: Так.
0: Но всегда мала. Вот представляешь, вот такой побочный эффект.
1: Это сегодня, отвратительный.
0: Сегодня нечто подобное мы предлагаем провернуть и вам. В общем, друзья, пишите в наш веселый чат, какой суперсилой хотели бы обладать, и придумывайте для таких же, как вы, комментаторов, побочный эффект от этой суперсилы.
1: Ну вот давай начнем с меня. Значит, суперсила. Я хочу научиться переставать думать.
0: Переставать думать.
1: Угу.
0: У тебя это всегда получается. Ты прекрасно обладаешь, Валя.
1: Нет, ну Антон, ну ты не... Ну смотри, вот иногда я реально тут прям думаю, вот до состояния, что просто вот до дырки...
0: До дырки. Где? Да.
1: В голове.
0: Не знаю, подумаем над твоим побочным эффектом. Хотя ты сама прекрасно знаешь, вот сама озвучила побочный эффект, дырка в голове, Оль.
1: Да, я думала, ты сама, значит, у меня тут этот самый побочный эффект. Хо-хо-хо.
0: Опять думаешь много, Оль. 915-0303-567, телеграм-канал Юмор ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение. Можете, кстати, просто сразу же, в общем-то, суперсилу писать.
1: И если, побочку
0: если к придумали себе. К себе побочку к этой суперсиле, тоже отправляйте. Можете просто суперсилу написать, мы что-то сами для вас придумаем, какой-то побочный эффект.
1: Ну а прямо сейчас для вас лучше. Однажды в России на Юмор ФМ.
0: Побочный эффект улыбки.
2: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды на интервью Надежды Стрелец.
3: Всем привет. Если вам показалось, что вы на экране видите сдутый волейбольный мяч, то вы на канале Надежды Стрелец. Новой рок-звезды в жанре интервью под седативными. И сегодня у меня в гостях большущая звезда, не побоюсь этого слова, Ольга Игоревна Бузова.
4: Привет, Наденька, очень рада тебя видеть. Признаюсь, смотрела все твои интервью, но по 3 минуты. Вырубают, и все тут.
3: Спасибо. Ну что, готова к беспощадной зубастой журналистике? Тогда погнали. Чем ты сегодня завтракала?
4: Я?
5: А ну стоп! Тихо, стоп! Камеры! Камеры, стоп! Стоп, стоп, камеры! Ольга Игоревна, вы почему не советуетесь со своим директором, а? Я вам что, Лепс в парикмахерской?
4: В смысле?
5: Почему мое мнение не учитывается? Здравствуйте, Надежда. Все, короче, Оля, отменяй все. Сейчас невозможно на интервью чего-нибудь не ляпнуть. Возможно, ты уже ляпнула, просто осталось найти это.
4: Так, спокойно. Я более 20 лет на телевидении.
5: Так.
4: Я начинала тогда, когда еще Познер был молодым 70-летним красавчиком.
5: Ну...
4: Это ж я делаю вид, что не понимаю, что я говорю. Но если я за всю свою карьеру ни разу не записывала извинения в социальной сети, значит, я понимаю, что я говорю?
5: Да. Ты пойми, Ольга Игоревна, ну это не обычное интервью. Последний раз обычные интервью были в 2012 году. Сейчас все горячее. Вон, как любили Ларису Долину, как восхищались. Все охапнуло в 70 лет буллинга. И знаешь, из-за чего?
4: Ну, что-то там с квартирой.
5: Вот, даже не знаю, что-то там с квартирой. Людей просто сумма 112 миллионов взбесила, и все. Сейчас вот для нее главнее всего погода на улице. Понимаешь?
3: Вы почему врываетесь в наше интервью?
5: Ты посмотри на нее, я уже здесь 3 минуты. До нее только картинка дошла, понимаешь? Вас тоже Роскомнадзор замедляет, да? Короче, давай прогоним с тобой интервью.
0: Давай.
4: Ну, давай.
5: Здравствуйте, Ольга. Как у вас дела?
4: А, у меня все супер, вообще отлично.
5: Да-да! Фура с комментариями просто впечатывает тебя в отбойник, а? Все у этой супер. Я, значит, на речке в отпуске 3 сосиски жарил, а у этой все супер. Пишет злющая Людмила на аватарке «Дети на линейке», понимаешь?
4: А, ну поняла, поняла. Дела у меня как дела у меня?
5: Давай.
4: Да помаленьку, потихоньку. Там-сям, тудым-сюдым. Курочка по зернышку.
5: Вот, вот это вайб 40-летних мужиков. Молодец. Молодец. Что-то сказала, а что непонятно. Так, давай, хард-левел вопрос.
4: Так, ну.
5: Как ты, Олечка, относишься к повышению НДС?
4: К повышению?
5: Да.
4: А, ну повышение, это же круто. Типа растем, класс.
5: Ну вот она, праймовый бузёныш вернулся! Не в Минько, молодец! Включай режим Губина, и ты готова, поняла? Все, давай.
3: Ну что ж, продолжим. Какими мессенджерами вы пользуетесь?
4: Сережа Жуков шепелявый, а я старый больной человек.
5: Да не надо! Цитатами Губина полностью не надо говорить. Нужно, чтобы с вопросом совпадало, Оля!
2: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Только наш мужик может поблагодарить жену за вкусные макароны по-флотски и получить половником по башке, потому что это была паста карбонара.

0: Развлекаемся, собственно, с самого утра вместе с вами сегодня. Вы пишете суперсилу, которой хотели бы обладать, но мы, может быть, с Олей, например, придумываем какой-то побочный эффект.
1: Может быть.
0: Либо вы можете для других комментаторов, которые оставят комментарии в ВК, например, тоже придумать побочный эффект к их суперсиле.
1: И себе любимому.
0: И себе любимому можете сразу придумать суперсилы. Кстати, вот ВК Вадим написал следующее. Суперсилой вызывать у других комментаторов непреодолимое желание лайкнуть. Да. Но не ваш комментарий. Вот такая побочка. Всегда хочется лайкнуть, но чужой комментарий какой-то.
1: Олегович, кстати, написал в телегу: проходить сквозь стены — побочный эффект. Если дом Сталинка, где стены толстые, то можно застрять.
0: Да, или побочный эффект — сквозь стены проходить, но в дверь никогда не войти.
1: Ну, это отвратительно просто. То есть, получается, ты никогда не попадешь домой?
0: Андрей пишет нам: доброе утро, Антон, доброе утро, Ольга, доброе утро, Андрей. Хочу обладать постоянной платежеспособностью. Все побочки обычно прописаны мелким шрифтом, да. Вот у тебя постоянно есть деньги, но побочный эффект, но в тугриках всегда. Это тугрики монгольские.
1: Нет, давайте все-таки в рублях. Вот Дмитрий, кстати, написал, что хочет перемещаться во времени, чтобы вернуться в прошлое и исправить косяки своей молодости.
0: Угу.
1: А побочка?
0: Да, но косяки, да, вот побочка, косяки как раз дверные. О них давайте будет речь идти. Вот такой побочный эффект.
1: Смотрите, какой он сегодня добрый, а?
0: Продолжаем, в общем, в том же духе, друзья. Двери веселого чата открыты. Пишите суперсилу, которую хотелось бы вам обладать. Ну и придумывайте, может быть, сразу побочный эффект. Может, мы сделаем это за вас. 915-0303-567, телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение также принимаем.
1: Пишите, ну а прямо сейчас для вас наша любимая фирменная не реклама.
0: Побочка, как всегда, улыбки.
2: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ. Горбунско-Нотр-Дамский театр бесконечного мюзикла при поддержке зрителей, покупающих билеты на всякую чухню, представляет. От продюсеров мюзикла «Бойся всего на свете, я на тебя чихать хотел». Добро пожаловать на горящие премьеры нового сезона.
3: Мюзикл «Поцелуй меня везде» по мотивам песен группы «Руки вверх».
4: Мюзикл «Вечер в хату» по мотивам песен группы «Воровайки».
3: Мюзикл «Грустный дэнс» по мотивам песен Анны Асти.
4: Мюзикл «Пропала собака» по мотивам песен отца и сына Газмановых.
3: Мюзикл «Здравствуй, бабушка» по мотивам песен Прохора Шаляпина.
4: И блиц-мюзикл «Плод неплох» по мотивам той самой песни Юрия Лозы.
2: Горбунско-Нотр-Дамский театр бесконечного мюзикла. Представление по мотивам любых песен, на любой вкус и кошелек. Без стыда и совести.
3: Билеты крупным оптом и поштучно на сайте. Снова в нашем зале нет пустого места. .чушь.
5: Слышь ты, сюда иди.
6: Это вы мне?
5: Тебе!
7: Контактный зоопарк «Северное Бутово» приглашает жителей и гостей столицы познакомиться с удивительными животными.
8: Дай телефон, позвони! Ну дай!
7: Вас ждут незабываемые впечатления от личного общения с представителями фауны средней полосы Москвы.
5: Закурить есть?
0: Не-не-не.
5: А если найду?
7: Вход в зоопарк бесплатный. Выход как повезет. Контактный зоопарк «Северное Бутово». Удивительные приключения в мире животных.
9: О, у вас просто идеальный дачный участок. Садовые гномы, альпийская горка, живая изгородь. Красота!
10: Да, даже и не знаю, чем еще украсить всем соседям на зависть.
9: А как насчет трехметровой бетонной женщины?
10: Интересненько.
11: Ушлепинский комбинат железобетонных конструкций предлагает широкий ассортимент дизайнерских садовых скульптур.
12: Здравствуйте, меня зовут Артемий Гусев-Лебедев. Я ведущий дизайнер по бетону Ушлепинского ЖБК. В настоящий момент наш комбинат производит два вида садовых скульптур. Баба с веслом и баба со слом. 1,5, 2,5 и 3 метра в холке соответственно.
11: Эти скульптуры станут настоящим устрашением вашего садового участка.
12: Помимо очевидных художественных достоинств, наши бетонные бабы одинаково успешно отпугивают насекомых, грызунов, птиц и людей, гарантируя хозяевам участка уединение и покой.
10: Мои соседи просто умрут от зависти. Срочно покупаю!
11: Садовые скульптуры от Ушлепинского ЖБК. Красота – это страшная сила.
12: В принципе, можем склепать бабу со слом и веслом по цене обычной бабы со слом. Звоните, договоримся.
11: Ваш железобетонный шедевр ждет вас на сайте babubi.tut.

0: Реклама.
1: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: В Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани, о, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
11: Юмор ФМ. Шутки и песни.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Все вокруг говорят, что диплом — это просто бумажка. Это далеко не так. Диплом — картонка.

0: Говорим сегодня о чем? О суперсиле. О суперсиле, которой вы хотели бы обладать. Ну и сразу придумываем какой-то забавный побочный эффект на эту суперсилу.
1: Ну, конечно, должна же быть ложка дегтя в этой бочке меда. Да.
0: Евгений в ВК написал веселый чат. Неплохо бы научиться перемещать людей в пространстве. Представляете, телепортировать ведущих Юмор ФМ после эфира себе домой. С Антоном шахматы сыграть, а Оля бы пока посуду помыла.
1: Ничего себе, пока посуду помыла.
0: Тут, Евгений, есть побочка.
1: Давай.
0: Мы просто телепортируемся и спать ляжем.
1: А,
0: не
1: да,
0: получится
1: да,
0: ни
1: да,
0: в шахматы
1: да, да.
0: поиграть.
1: Кстати, реально, третий день подряд от Антона заразилась. Сплю днем, так классно. Причем присылаю это своей подруге, которая на работе.
0: Да, представляешь?
1: Отвратительно, говорит мне подруга.
0: Какова роскошь была в детском саду Тихий час?
1: Вообще дети даже не представляют. Вот Альбина написала, перемещаться в пространстве, моментально оказываться там, о чем подумала. Ну, давай как, побочка.
0: Такая, но всегда в плохом настроении.
1: Нет,
0: всегда, представляешь, не нравится это место.
1: Но всегда
0: тебе.
1: Не с тем, с кем хотела бы.
0: Тоже, да, хорошо.
1: Это хуже, Антон, чем в плохом настроении.
0: А, это смешно, да. Всегда с каким-то неприятным собеседником.
1: Почему на меня посмотрел?
0: Ты видишь еще кого-то здесь в студии, на кого мне смотреть?
1: Мог бы на меня не смотреть, читай комментарий.
0: Ну вот, Егор пишет, удваивающаяся канистра бензина.
1: Но по
0: 100 рублей за литр.
1: Это много сейчас?
0: Это много.
1: А, ну ладно. Ну вот, Егор, извините.
0: 915-0303-567, друзья, продолжаем принимать ваши варианты. Пишите суперсилу, которой хотели бы обладать, ну и сразу продумайте какой-то забавный побочный эффект от этой суперсилы. Двери веселого чата открыты, ждем ваших сообщений. Шоу.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: На календаре пятница, как всегда, день, когда мы строим планы за вас на воскресенье грядущее, друзья. Необходимо ровно в 11:00 включить телеканал Муз-ТВ для того, чтобы увидеть, как этими ручками, вот этими самыми, собраны для вас самые веселые шутки и самые популярные песни в одном месте. Юмор-ФМ-чарт.
2: Ну и, кстати, на этой неделе самые веселые шутки и самые популярные песни представит Митя Фомин. И по такому поводу я вот прям за его песню как раз-таки и проголосовала на сайте веселоерадио.ру.
1: Вас призываем сделать то же самое, зайти на официальный сайт Юмор-ФМ и проголосовать за своего музыкального любимчика, потому как именно от вашей активности зависит, на какой строчке тот или иной артист окажется по итогам чарта.
2: Так и есть. Ну и, кстати, повтор в субботу в 22:00 на Юмор-ФМ. А сейчас, кстати говоря, активности требуем от вас.
1: 229-2909, код Москвы 495. На подходе игра под названием Double Battle.
2: И термокружка.
1: Да, классный подарочек. А пока Лига городов, лучшая миниатюра юмористического проекта в эфире Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют. Лига городов, это Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор-ФМ.
3: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Донецкий кряж». Донецк.
4: Вот вы думаете, мы из Донецка, провинция, а мы тоже любим покушать всякие макшнакнаксы. Итак, доставка еды в Донецке.
5: Добрый день. Бургер заказывали?
6: Да.
5: Там такая вкуснятина. Булочка мягенькая-мягенькая, белоснежная. Котлетка зажаристая на гриле. Сверху сырочек, и он плавится, потому что котлетка горяченькая. Волнистый бекончик. Тоненько-тоненько нарезанные кусочки помидорчика. Сверху зеленый свежий листочек салата. И сверху, как шляпка гриба, не менее мягкая, посыпанная кунжутиком булочка. Короче, не доехал ваш заказ. Ставьте двойку.
0: Команда ВВ Омск.
7: Если наши дети смотрят диснеевские мультики, то совершенно логично, что в Америке смотрят советские.
8: Карусель, это радость, на-на-на-на-на-на-на, карусели. Привет, мам, включай наши любимые советские мультики.
9: Ничего я включать не буду.
8: В смысле? Я что, не узнаю, как Вовка попал в страну невыученных уроков? Блин, интересно, как у него там все хорошо, эти двое из ларца до него добрались?
10: Два дебила, ненавижу.
8: Реально идиот.
7: Да посмотрите вы лучше наш. Американские добрые мультики.
8: Ма, камон, у них там казаки с мушкетерами в футбол играют. Там в одной хоккейной команде 17 близнецов. У них трудоустроенный лев в тельняшке приезжает на каникулы к неграм.
10: А ко мне не приезжает.
8: Няга, блин.
7: Ну посмотрите вы наши. Том и Джерри, например.
8: Мам, камон, ты вообще, ну погоди, смотрела? Там волку шахматным конем по башке дали, он в коня превратился. Мам, это круто!
7: Да это плохие мультики. У них котенка Гав зовут. Они ослику хвостик к попе молотком прибили. Но лучше же наши, американские супергерои. Человек-паук.
8: Человек-пароход Иван Крузенштерн.
7: Трансформер.
8: Майдадыр.
7: Трансформер, это живая машина.
8: Слабо. Живой умывальник.
7: Да у вас мозг поехал от этих мультиков. У вас уже пелена перед глазами.
8: А, мам, это не пелена. Это непроглядный туман, в котором ежик не может найти лошадку.
0: Хорошая погода.
11: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый северо-западный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 20, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 24 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в субботу в Садке, Златоусте и Миасе плюс 24, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Озерске до 27 тепла, в Южноуральске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 26.
0: Реклама. Хорошая работа начинается с правильного выбора. Робиро – новый сайт по поиску работы с реальными вакансиями. Удобный поиск, быстрый отклик и новые предложения каждый день. Зайди на robiro.ru и найди работу уже сегодня. Робиро – мы знаем, где платят. Категория 6+.
6: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, сталь технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Тише, тише. Тише, тише.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Очень часто хочется просто взять и прилечь на диван, а потом вспоминаешь вдруг, что уже лежишь.

0: на Юмор-ФМ. Самое время для нашего музыкального эксперимента Double Battle. У нас на связи со студией находится Юля. Этим утром. Юль, доброе утро. Приветствуем вас.
1: Доброе, бодрое, Юмор-ФМ.
2: Доброе, бодрое. Как там поживает Пятигорск?
1: Отлично, солнышко, тепло, отлично.
2: Юль, мы выезжаем.
0: Да. У вас есть, кстати, шикарная возможность сейчас заполучить фирменную термокружку Юмор-ФМ.
2: Mm-hmm.
0: А? Как вам?
1: Хочу, конечно, выиграть.
2: И рвануть в горы.
0: Ой, красота.
2: А в термокружке какой-нибудь, да, вот да. Что там может быть? Какао.

0: Всем привет! Бренд у машины слегка унизительный, цвет у машины весьма омерзительный. Всюду по кузову ржавые пятна. Как она едет, вообще непонятно.
1: Но нет, не уйти, Белоснежка тебе. От мастеров спорта по вольной борьбе. Два брата, спортсмена, Махмуд и Мурат.

0: свет.
1: Вот так.
2: Все очевидно, на мой взгляд.
3: Это малиновая Лада.
1: Да?
2: Малиновый закат?
1: Да, серьезно малиновая хотела Лада. На Канары?
4: Малиновый закат. Хотела на Канары, а без тебя...
1: Мы не слышим вашей радости, Юля. Юля!
3: О, я выиграла кружку!
1: Термокружку, между прочим! Термокода, кружка. Юмор ФМ. Такая, кстати говоря, только у Ольги Серябкиной, Димы Уриха и у вас.
2: Пока да.
1: Ну вот,
2: пока,
1: а, кстати да. говоря, кто-то вот на днях еще тоже выиграл.
2: А, и в Челябинске еще одна уехала.
1: Эксклюзивище. Просто.
2: Юль, мы вас поздравляем.
3: Отлично, спасибо.
2: Вам спасибо за игру, классного дня и настроения на 5 с плюсом.
0: Дабл батл на Юмор.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция

0: действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
1: «Пятерочка» выручает!
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Юмор ФМ. Шутки.

0: Антон Бурный и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор-ФМ.
1: Приветствуем всех в новом часе, всех тех, кто настроен на первое юмористическое, друзья, у нас развлечение такое пятничное. С вами сегодня придумывайте суперсилу и заодно побочный эффект какой-то забавный к этой суперсиле.
2: Вот Евгений из Красногорска написал: «Доброе утро, Антон и Ольга». Доброе утро. Суперсила — читать мысли сотрудника ГИБДД. А, простите, ДПС. Но это же одно и то же.
1: Или? Да, да, да.
2: Да? А, когда тебя остановили? Побочка такая, что может не хватить.
1: Или такая. Ты мысли читаешь, но никогда не получается договориться.
2: Да-да-да-да-да. А они там, знаете ли, постоянно стоят в районе Красногорска.
1: Да-да, на выезде как раз. 915-0303-567, телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщения тоже принимаем. Пишите, друзья, двери веселого чата открыты. Здесь шутки-шоу. Ольга Мажара в студии Юмор-ФМ.
2: И Антон Бурный. Мысли не читаем, а вот комментарии с удовольствием. И желаем всем доброго-бодрого!

0: на Юмор-ФМ.
1: 3 июля на календаре, пятница. А вот, друзья, несколько официальных поводов для того, чтобы устроить вечеринку сегодня вечером. День ГИБДД отмечается сегодня.
2: О, поздравляем вас, сотрудники доблестные.
1: Да, с профессиональным вашим праздником. День тайной дружбы.
2: А ты с кем-то тайно дружишь?
1: Ты знаешь, с языка вопрос сняла.
2: Я да.
1: Да?
2: Да.
1: Даже интересно, с кем. Я знаю этого человека?
2: Нет, ты его не знаешь.
1: Ну, тогда все.
2: Но нет, о нем я рассказывала. Но не надо тут предполагать каких-то имен, ладно? Все-таки это тайная дружба, поэтому в эфире мы об этом не говорим.
1: Ну, Олег так Олег, ну что ж теперь. А еще 3 июля 1928 года в США появились в продаже первые в мире телевизоры. Это 98 лет спустя, в общем-то,
2: зло.
1: Назад, точнее.
2: Это зло залипательное. Каждый раз, когда приезжаю к маме, я такая: не, я не смотрю телевизор. И вот я смотрю какой-нибудь сериал, где, ну, там есть сериал, ну, есть каналы, где только сериалы показывают, да. И вот ты в 10 утра начинаешь смотреть, и в 10 вечера заканчиваешь.
1: Слушай, хороший у тебя отпуск, Оля, хороший.
2: Душевный.
1: Такой набор праздников, выбирайте, что больше нравится, а мы подарим вам, как всегда, качественный юмор. Те самые золотые номера, горячо любимые игры.
2: Тот самый КВН.
1: На Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная КВНщиков G-Drive.
3: С 1 июля повысились тарифы ЖКХ. В связи с этим участились подобные случаи.
4: Добрый день.
5: Добрый он был, пока мне платежку не принесли. Вы вот эти цифры свои поганые как придумываете, а? Просто берете цифру, без которой я сдохну, вычитаете из нее 100 рублей в печать? Вот это вот что за сумма?
4: Это холодная вода.
5: Вот именно, вода. Не скрипка Страдивари. Не утерянная работа Рембрандта. Вода! 75% которой принадлежит нашей стране, девочка! Вот это что за сумма?
4: Это горячая вода.
5: Что, еще одна вода? А следующая какая будет? Теплая? Газированная? Святая? Живая? С долькой лайма огурцом какая? Я вас знаю, вы по-любому еще какую-нибудь третью воду придумываете.
4: Дедуль, да нет никакой третьей воды.
5: А вот это что за цифра?
4: Отопление.
5: Да. А отопление это что?
4: Как что? Это по трубам течет горячая вода.
5: А вот и третья вода! Бинго! Я бы от таких цен утопился бы. Да боюсь, не потяну! Почему за свет так дорого стало?
4: Ну, значит, столько накапало.
5: Накапало!
4: Так, все, дедушка, успокойтесь, не будет здесь больше никакой воды.
5: А вот это, подожди, в конце цифры, что это?
4: Уборка снега.
5: А снег, по-твоему, это что?
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Если вы дома носите спортивный костюм, все, что вы делаете, автоматически считается тренировкой.

0: на Юмор-ФМ.
1: Есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. Ходят слухи, сам лично не проверял, но доверюсь новости. Жителям Подмосковья начали платить за долгий брак.
2: То есть жителям Красногорска, например?
1: Получается, это же Подмосковье. Подмосковье. Да. В общем, если вы прожили душа в душу более 50 лет, то можете рассчитывать на выплаты к юбилею свадьбы. 50 лет – 5000 рублей. 55 лет. 6 тысяч рублей, так. Не 5,5. 60 лет – 7 тысяч. 65 – 8 тысяч рублей, а за 70 лет совместной жизни и более – 9 тысяч рублей.
2: Я прям так и слышу комментарий от какого-нибудь Степана Петровича. «Да я на нее больше жизни и сил потратил!»
1: Нет, вообще инициатива классная, но мне кажется, в этих выплатах нолика везде не хватает.
2: Ну вот, если честно, ну как-то да. Или, ну, 5 тысяч – это вот на одного, скорее всего, тут на всех. Да, так бы каждому, может быть, было как бы…
1: И мотивации бы побольше, да, было?
2: Конечно. Думаешь, ну, ага, так. А, слушай, ну, реально, живешь там 50 лет вместе. Получил по 50 тысяч.
1: Очень хорошо.
2: Даже, в принципе, можно на двоих.
1: Надо подумать, как тебя, в общем-то, Олик, в политику начинать продвигать.
2: Да?
1: Да. Хорошие у тебя инициативы.
2: Я подумаю об этом. А пока, кстати говоря, поговорим о модных трендах.
1: Так.
2: Сейчас вообще все блестящие мужчины будут в восторге.
1: Да, будут еще и сиять, да?
2: И будут сиять, да. Лысые мужчины снова в тренде.
1: Класс.
2: Да, мода возвращается к тому, что считалось, ну, прям вот... секси в 80-х, 90-х, сильные залысины, ну или полностью бритая голова. Вот это тогда считалось естественным и даже стильным из-за того, что во многих фильмах, которые тогда были популярны, были именно такие брутальные герои.
1: «Крепкий орешек».
2: Ну, типа того, да.
1: И так далее.
2: И вот сейчас из-за стремления к естественной красоте, ну, скажем там... пересадка волос, она как-то теряет свою популярность. Опять-таки, вот мы с тобой много раз говорили о том, что вот мы нашего продюсера Никиту с волосами не представляем. Ну, и, честно говоря, я видела фотографию.
1: Фото в паспорте видели.
2: Это ужасно. Никита, мы тебя любим. Какой ты есть просто.
1: Ну, слушайте, опять мы повторимся с Олей, что мы за естественную красоту.
2: Конечно.
1: Как за женскую, так и за мужскую.
2: Нужно принимать себя такими, какие мы есть.
1: Да.
2: Ну да, поправились на сколько-то...
1: Мы помним.
2: Сколько-то килограмм, честно говоря, даже не знаю, насколько, но...
1: Я, кстати, полтора сбросил.
2: Да неважно, плюс-минус, Антон, все, давай.
1: Такие новости к этой самой минуте. Шутки шоу в студии МРФМ, давайте продолжать. Напоминаем тему сегодняшнего эфира, друзья, о суперспособностях говорим. Ну как, вы пишете суперспособность, можете сразу какой-то забавный побочный эффект на эту способность придумать. Или придумать для другого комментатора.
2: Ну, кстати, вот суперспособность у Дениса Клявера, он знает анекдоты. Значит, побочка, его не остановить. Но мы его остановим.
1: Самый лучший день появится здесь в эфире МРФМ под занавес часа. А пока Сатья с юмором в эфире вашей любимой радиостанции.
0: Юмор-ФМ и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
3: Здравствуйте. При общении с мужчинами чувствую себя зажатой и скованной. Как от этого избавиться?
0: Сатья отвечает.
4: У любых реакций, тем более реакций тела, есть какие-то причины. То есть есть смысл поразбираться, что тебя триггерит, почему тело сковывается. Ну, допустим, когда я вижу большую собаку, например, как собака Баскервилли, у меня тоже съеживается. Прямо везде. Тело реагирует, потому что, ну, страшно. Мы же на рефлексах живем. Если как бы я вижу пиццу 4 сыра, я с большим удовольствием радуюсь, расслабляюсь, предвкушаю вкуснятину. Если же я эту пиццу, ну, съел 4 сыра, а потом меня полоскало 3 недели, да, у меня там отравления случились, ботулизм какой-то, мне разорвало чакру, ну, вот эта вся история. Я всякий раз при слове, ну, пицца 4 сыра буду что? Напрягаться. Напрягаться такой, ну, а что ж такое? Опасность, опасность. У тебя тоже есть какая-то история. Поэтому надо разобраться со специалистом. Нет вот таких, знаете, рецептов. А попробуй добавлять кардамон в чай. Нет. Все достигается тренировками. Надо понять, почему, проработать, проговорить и наработать какие-то другие рефлексы.
0: Сатья с юмором.
5: Здравствуйте. Меня жена обвиняет в том, что я постоянно жду от нее благодарности. Она говорит, что мужчина это должен и так все делать. Как мне до нее донести, что из-за этого мое желание что-то для нее делать все меньше и меньше?
4: Хороший вопрос. Для этого очень хорошо менять местами. Поставить ее на твое место, а тебя на ее место. Скажи, вот, солнышко мое, тебе же приятно, когда я говорю тебе спасибо за еду, когда я восхищаюсь сексом, благодарю, говорю, рад. И мне тоже приятно. Например, когда меня жена вкусно накормит, я говорю, так было очень вкусно, можно я помою посуду? Ты не против? Ты так серьезно, я так делаю? Я не могу вот это встать и уйти. Смел крошки на полы. Нет. И в этой ситуации сразу возникает обмен. Кто-то должен начать это делать. Или просто начни благодарить за все. Скажи, только искренне, а не так, спасибо, Света. А ты так не делаешь, Света.
0: Сатья. Слушай на Юмор ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Сегодня шутит Акмаль.
1: На бесплатном Бла-Бла-Каре с подозрительной водилой мы с супругой тещу проводили.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Ой, наркоз, наркоз, Селена прет меня. Лечит зубы врач с головой коня.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+. Реклама.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Наташа считала себя царицей, потому что Петр был у нее первый, Николай второй, а Александр третий.

0: Давайте вернемся к теме сегодняшнего эфира. Придумываем какие-то сегодня, собственно, суперспособности, которыми хотели бы обладать. И заодно побочные эффекты какие-то забавные к этим суперспособностям. Ну вот как Олеся, например, написала. Хотела бы читать мысли своих собеседников.
1: Mm-hmm.
0: Но побочка, представляешь, всегда на удмуртском языке мысли эти были. Представляешь?
1: Ну скажи что-нибудь. Ну скажи.
0: Дечь-буречь всем.
1: Вот. Я забыла, что это. Доброе утро.
0: Приветствие, да.
1: А, ну вот. Всем привет. Евгений вот написал. Выйти на улицу, глянуть на село, девкам всем жарко. А мне весело. В общем, хочется стать температурным хамелеоном. Жара, холод, неважно, мне всегда комфортно. Представляете, насколько такая суперсила улучшит жизнь?
0: А какая побочка может быть?
1: Вообще никакой побочки.
0: Прекрасно.
1: Девкам всем хорошо, все нормально.
0: Евгению хорошо.
1: Ну?
0: Всем комфортно. А Ольга, вот, собственно, тоже известная суперсила, которой я лично обладал лет до 35. Есть и не толстеть. Вот, есть вкусняшки и не толстеть. Да просто есть и не толстеть. Не до вкусняшек.
1: Ну как это не до вкусняшек? Вот надо. Я сейчас случайно зашла, значит, в ВК, увидела чей-то пост.
0: Так.
1: Там сделали, значит, такую кесадилью. Знаешь, ну, взяли лавашек, туда сырочек потерли, помидорчики. Ну, я бы туда еще что-нибудь бабахнула. Потом на сковородочку так... Оп-оп, и все вкусненько.
0: Месяц назад примерно вот дома так экспериментировали.
1: В общем...
0: Ну а какая может быть? Давай подумаем быстренько над побочками. Да? Вот есть и не толстеть. Одна только побочка в голову приходит.
1: Представляешь, без удовольствия. Вот ты ешь, да. не толстеешь, но не получаешь удовольствия.
0: И похвастаться не перед кем.
1: Да, что я наела. Это вот мое вложение.
0: Инвестиции. 915-0303-567. Друзья, продолжаем придумывать суперспособности и заодно быстренько какую-то забавную побочку к этим суперспособностям.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Мы к вам с приятными новостями. Всего лишь несколько минут отделяет нас с вами от той самой шутки Николая Фоменко, которая может сделать из вас кого-то реально богаче на 3000 рублей. Ну и плюс ко всему, не забывайте о том, что с этой суммой вы забираете путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Да, там как раз-таки можете заполучить целый автомобиль. И все это взамен вашей очаровательной улыбки. Если ее по какой-то причине нет до сих пор на сайте веселоярадио.ру, вопросики.
1: Вопросики. Есть и ответики, кстати. Там же можете поделиться своей улыбкой на официальном сайте Юмор ФМ. И вуаля, вы становитесь, собственно, в один ряд с претендентами на автомобиль за улыбку.
2: Да, прямо сейчас делитесь улыбкой. Кто знает, может быть, через несколько часов мы позвоним именно вам. Ну, а кому мы позвоним через несколько минут, мы узнаем
1: через несколько минут. Железная логика, да, и не поспоришь. Итак, да, шутка совсем скоро, а еще раньше здесь Денис Клявер.
2: Он же самый лучший Дэн.
0: Юмор ФМ представляет.
3: Самый лучший!
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
4: О чем говорят мужчины? Ну, я бы даже сказал, мечтают. Разговаривают два приятеля. Представляешь, у одной моей знакомой грудь, внимание, 41 размера. Да ладно, врать, ты что, охренел же, какие 41 размер? Ну, честное слово, поверь, я сам своим кроссовкам померил. В эфире рубрика «Актуальный анекдот». Сидят бабушки на лавочке и обсуждают новости. Одна говорит: «Слышали, на Западе запретили Дон Кихота». «Господи, а его-то за что?» «Ну как же, он боролся с ветряными мельницами, а они – основа зеленой энергетики». Давайте поговорим, друзья, о пенсионной реформе. Зять приходит довольный домой и кричит с порога: «Тещенька, ну-ка давай-ка, налей-ка зять своему любимому по 50 себе и мне». Она говорит: «Что, охренел, что ли?» Говорит: «Давай, 500 рублей тебе плачу». Ну, теща наливает 50 ему, 50 себе, выпивают. Она только собирается уходить. «Ну-ка, говорит, дай, теща, повторим». Она говорит: «Так, ну-ка, заканчивай». Говорит: «Я 1000 рублей даю». «Ну, теща, ну что ты? Ну, выпили еще по 50. Он говорит: «Теща, слушай, говорит, а может, танец?» Она говорит: «Так, ты давай не борзей». Он говорит: «Я тебе 2000 рублей даю». «Ну, 2000 рублей, ну ладно». Ну, в общем, танцуют они медленный танец, танцевали. Он говорит: «Тёщ, ну, а может, мне жена рассказывала, ты в молодости стриптизёрша, говорит, была. Может, стриптиз?» Она говорит: «Я тебя убью». Он говорит: «5000, тёща, ну вот 5000, просто минутный стриптиз, и всё». Она говорит: «5000? Ну, только дочке не говори». Он говорит: «Да, конечно, вообще тишина, просто молчу». Ну, он дает ей 5000, она включает музыку, начинает медленно раздеваться, он так присаживается, начинает наблюдать эту картину, как у нее лямка спадает с плеча, и вдруг звонок от его супруги, он поднимает трубку, и там жена ему говорит: «Дорогой, ты передал маме пенсию?» «В процессе, любимая, в процессе».
0: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый северо-западный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте – плюс 20, в Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 24 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске – плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16, выше 0. Днем в субботу в Сатке, Златоусте и Миассе плюс 24. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Озерске до 27 тепла. В Южноуральске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 26.

0: шоу «Суперігра» на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Классное все-таки имя Изяслав. Когда надо Изя, когда надо Слава.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Тоже своего рода суперспособность у кого-то. Шутка от Николая Фоменко только что прозвучала в эфире Юмор ФМ. Кому-то из вас предстоит ее повторить. Напомню, для чего. Мотивация проста. 3000 рублей заберете сразу же, а вместе с этой суммой путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
3: Да, ну и, кстати, если вы прямо сейчас на сайте веселаярадио.ру, вы видите, что наш улыбайзер завелся. А мы его сейчас остановим. Появится там одна фотография. И как раз-таки обладателю данной улыбки, которую и выберет наш улыбайзер, мы и позвоним с вопросом, какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что.
2: Давай приступать к вышеперечисленному. 3, 2, 1, улыбайся, стоп!
0: Автомобиль за улыбку!
3: Ну, кстати, мы с тобой в последнее время не синхронны, а сегодня прям вообще в едином порыве посчитали. Я надеюсь, что у человека, который выпал в нашем улыбайзере, сейчас тоже все прям случится идеально. Это Наталья, город Сарапул. Там плюс один час.
2: Все верно, это Удмуртская республика.
3: Да-да-да. Не зря ты сказал Чечбуречь.
2: Да, видишь, все пока складывается как-то.
3: Интересно.
2: Как-то подозрительно, да. Но верим, надеемся, что Наталья ту самую шутку Николая Фоменко поймала и, более того, готова ее повторить. Звоним в Сарапул, звоним Наталья, делаем это прямо сейчас.

0: Подписывайтесь и делитесь улыбкой на сайте веселорадио.ру. Там все же получится.
1: Да, кстати, найдете все подробности нашей суперигры, имя которой — автомобиль за улыбку. Данный эпизод игры будем завершать. Остается только снова запустить, раскрутить, завести наш улыбайзер, чтобы ваши улыбки продолжали радовать окружающих.
0: Ведь игра продолжается.
2: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Реклама.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
3: «Пятерочка» выручает!
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
7: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблю.

люблю. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мажара. Это вам не шутки. Это шутки-шоу на Юмор-ФМ.
1: Суперспособности. О них продолжим говорить и в этом часе. Вы придумываете какие-то, в общем-то, суперспособности, которыми хотели бы обладать, ну и можете сразу побочный эффект к этой суперспособности тоже придумать.
2: Ну вот смотри, ты тут заговорил на удмуртском. Удмуртия активизировалась. Город Можга на связи. Светлана написала: «Не стареть и выглядеть лет на 18. Побочка. Дети и внуки будут выглядеть старше».
1: О, да.
2: Это же как в фильме «Век Адалин». Смотрел?
1: Я очень... Вот,
2: знаешь, очень классный фильм. Если не видели, прям вот рекомендую.
1: Очень плохо помню. Этот очень классный фильм.
2: Антон, это побочка.
1: Очень плохо помню, смотрел ли я его вообще. Потому что название-то знакомо мне прекрасно. А что там в сюжете?
2: Про как... Век чего? Может быть, все-таки этот великолепный, да?
1: Это я не смотрел, но знаю прекрасно, о чем это. Двери веселого чата открыты, координаты прежние. Мы ждем ваших вариантов, ваших сообщений. Шутки шоу в студии Юмор-ФМ. Ольга Мажара. Ольги.
2: Я двоюсь.
1: Одной много.
2: У тебя. И Антон Бурный. Всем привет.
0: Шутки шоу. Утром на Юмор-ФМ.

0: Пройдемся по именам тех, кто отвечает за юмор в рамках этого часа. Николай Фоменко появится под занавес 60 минутки. 5 шуток про жизнь.
1: Еще раньше, кстати говоря, человек тоже о жизни будет говорить. О жизни глазами детей, устами детей.
0: Да.
1: Гар Дмитриев, он же угарный папа. Все это будет где-то на экваторе 60 минутки, как говорит Антон.
0: Там и будет, действительно.
1: Прям я цитирую тебя сегодня.
0: Прекрасно, прекрасно. Ну а еще раньше здесь шутки, песни плюс. Слушаемся в эфире Юмор ФМ, пересматриваем все в нашем официальном канале Юмор ФМ на Рутюб.
1: Да, коротко, смешно и по нотам. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс...
0: Акмаль.
2: Шутки, песни, плюс Стас Ярушин. Шутки, песни, плюс Надежда Ангарская.

0: снова в эфире «Шутки, песни плюс». Стас Ярушин у микрофона. На Юмор ФМ работает целая фабрика по усмешнению популярных хитов. А мы с Надеждой Ангарской их перепеваем в компании самых веселых звезд. С кем будем перепевать прямо сейчас, Надежда?
1: Российский певец, автор суперхитов, участник самых популярных телепроектов. Встречайте, Акмаль!
2: На Юмор ФМ.
3: Давай, Акмальчик, твоя песенка.
4: На бесплатном Блаблакаре с подозрительной водилой мы с супругой тещу проводили.
1: Неплохо, неплохо.
3: Надя, твоя песня.
1: Это увлекательный был аттракцион. Так еще не верил никто, как я в ЦИОМ.
3: ЦИОМ – это Центр изучения общественного мнения.
1: Да.
3: Господи, какое длинное аббревиатура.
1: А поется быстро. ЦИОМ. ЦИОМ. ЦИОМ. Приходит же, отвечает. ЦИОМ.
3: Хотите новые квартиры в ЦИОМ?
1: Да-да-да.
4: Вот ты даму пригласил слушать диски, а она не хочет быть милой, близкой.

0: На колени сразу села коктейль. Столько лет на рынке флирта коктейль. Только не жалейте спирта коктейль.
1: Слушай, это такие хорошие прям песни, прям вот есть где разойтись.
0: Да,
1: знаешь?
0: Я всегда говорил, что когда я слышал эту мелодию, я бежал из двора домой смотреть мультфильмы Уолта Диснея, но текст там другой был просто.
1: Да.
0: В то время. Ну ладно, Акмаль, давай.
2: Ты неси меня, Наташ, да несешь с меня массаж.
0: Шутки, песни, плюс. Надя, твоя песня.
1: Да,

0: верный друг. Верный друг. Вот у меня таких друзей верных нет. Я в них просто не верю. Ну, физически сложно.
1: У меня были.
0: Да?
1: И когда я бросил пить, они исчезли.
0: Грустная история.
1: Да. Так, я, да, пою? В среде финансов я талант. Чтоб за инфляцией угнаться, весь капитал вложил в имплант. Супруги грудь — мое богатство. Большой восторг я испытал, когда пристроил капитал. Супруги грудь — мое богатство.
2: На Юмор ФМ.
1: О, как внезапно закончил Петя Кмаль в нашем суперпроекте «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ.
0: Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Акмаль. Это было здорово, великолепно. Чао!

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю?
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я дала.
4: Билли за суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона. Загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, лайки Фоменко и автомобиль за улыброй игра.
3: Каждый может на улыбку.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если на вашу, вроде бы обыкновенную девушку, денег уходит как на красивую, значит, она умная.

0: И снова есть чем с вами поделиться, есть что рассказать. Тут пришла беда, откуда не ждали. Оказывается, по статистике россиянам разонравилось имя Максим.
1: А что случилось?
0: Вот, а что такое?
1: Да. Что такое?
0: Казалось бы.
1: Казалось бы. Кстати говоря, ты знаешь, я поймала себя на мысли, что я ни с одним Максимом не знакомилась в романтических целях.
0: Ну хорошо, Оля, ладно, что? Примем это как данность, как факт.
1: Как дар, да?
0: Да. Так вот, имя Максим вылетело из топа-5 по популярности. В 2022-2023 годах Максим держался на третьем месте.
1: Угу. Держался из последних сил.
0: В 2024-2025 четвертая строчка.
1: Так.
0: А в 2026 году имя Максим рухнуло на строчку под номером 6.
1: Угу.
0: Вот так, да, поделились в ЗАГСе Москвы. А теперь пятое место занимает имя Марк.
1: Ну, кстати, с марками я тоже не знакомилась. Но сейчас реально модно детей называть Марк.
0: У меня вот один единственный знакомый есть Марк.
1: У меня тоже один единственный Марк. Ему один годик, он мой сосед.
0: Хорошо, прекрасное знакомство.
1: Марк Александрович звучит очень даже.
0: Замечательно.
1: Слушайте, ну, Марк, так Марк, Максим, вы там держитесь. С другой стороны, слушай, мы недавно обсуждали, что мы Никит становится меньше, но это ротация.
0: И Настя.
1: И Настя, и Никит, и Максимов теперь получается. Это ротации имен. На смену им приходят Есения, Енисеи, Тео, Лео, ну и так далее. Что ты мне так смотришь?
0: Нет, пожалуйста, продолжай.
1: Все, да? Я хочу продолжить, значит, свой спич. Мне кажется, что когда я вырасту, я стану очень веселой бабулькой.
0: Так.
1: Но, скорее всего, не такой, как вот в США. Там, значит, бабушке 96 лет. Но по ощущениям, ей, мне кажется, лет там 20. Значит, она блогерша. Ее зовут Лилиан. И она регулярно устраивает шумные вечериночки. Значит, снимает это все в соцсети. При этом она живет в доме престарелых. Uh-huh. Ну, там же модно, то есть сдаешь свою пенсию, и, значит, вот, живешь там, тебя, ну, как в пансионате.
0: Полный уход за тобой.
1: Да. Так вот, руководство этого дома престарелых уже вручило последнее предупреждение, угрожая
0: за вечеринки
1: выселением. Да. Так вот, что сделала, значит, эта бабулечка? Uh-huh. Она разорвала предупреждение и ответила, что она продолжает банкет.
0: И устроила вечеринку, да, в честь данного события. Меня выселят! Слушайте, ну прекрасно, прекрасно.
1: 96 лет, жизнь только начинается, а вы там говорите 40 лет, там спина у вас что-то там ноет, Антон. Ну, нет, тебе еще не 40, ну почти.
0: Почти,
1: ну, уже,
0: но почти. Спина ноет, да.
1: Но спина ноет.
0: Ровно в 30 это началось.
1: Вот и не ной, Антон. Давай
0: такой
1: лучше,
0: подарок.
1: Давай о приятном.
0: Давай о приятном.
1: Тут
0: угарный папа. Гар Дмитриев появится прямо сейчас.
2: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
3: Очень рад приветствовать вас всех на Юмор ФМ. И в очередной раз напоминаю, родители, приложение «Заметки» в смартфонах придумано специально для того, чтобы перлы ваших любимых детей вошли в историю и прозвучали в эфире Юмор ФМ. Не держите в себе этот ценный контент. Киньте им в меня. Озвучу с огромным удовольствием. Вот прямо сейчас и начну.
2: Угарный папа.
3: Сын Паша час сидел в ванне и равномерно размазывал по стене новый кусок мыла. Хватило наполовину ванны. Когда родители спросили, ты зачем это сделал, он спокойно ответил. А вы не могли бы спросить, как я это сделал? Дедушка читает 4-летнему Никите сказку на ночь. И тут ежик взяли с котом удилище и направились к озеру. Никита на всю квартиру. Дедушка, а что такое скотомудилище? Из школьных сочинений Вероники. Есенин выражал свою любовь к родине словами «люблю грозу в начале мая». До большинства населения культура доходит туго. И поэтому культурой пользуются в основном интеллигентные люди. Пример первенства в семье. Отец всегда ест первый из общего горшка.
2: Угарный папа.
3: Вероника 4 года. Подходит к бабушке. «Бабушка, дай мне конфетку». «Подожди, я у мамы спрошу». Вероника с тяжелым вздохом. «Не спрашивай, мама не разрешит». Сын Матвей 5 лет спрашивает папу. «Папа, меня мама родила?» Папа отвечает «Да». «А Сашу мама родила?» Папа «Да». И Кристину мама родила? Папа снова: да. А тебя тоже мама родила? Папа в ответ: нет, меня моя мама родила. Матвей подумал и спрашивает: а почему ты тогда с нами живешь? Друзья, очень скоро я вернусь с новой порцией юмора в коротких штанишках. Но помните, вы самое главное помните, что угарный папа ждет ваших историй про ваших замечательных детей. Единый номер Telegram +7 915 0303 567. До скорой встречи.
2: Угар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Купил своей девушке крем для ухода, а она не уходит.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Девушка бывает права в двух случаях. В каких? Никто не знает.
2: Только на Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
4: Реклама.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
8: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: Чем только черт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
11: Мы не хмуримся и продолжаем.
10: Новости, от которых хочется улыбаться.
12: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
10: Веселые песни.
12: Поднимите мне зарплату.
10: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
13: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
10: Юмор-ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Ложечку за маму, ложечку за папу.
2: Так и научили Софью жрать за троих.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто картинки, инстамодели. Красивые куклы, но в душе пусто.

0: Так, мы, значит, тут с Ольгой Сергеевной приняли пятничные позы в эфире.
1: Мы что-то немножко прилегли.
0: Решили развалиться на стульях и вот так попробовать вести шоу.
1: Да, можете посмотреть на сайте веселоерадио.ру.
0: Два оборзевших.
1: Ну, если честно, неудобно. Как-то.
0: Непривычно, непривычно.
1: Да,
0: ну,
1: странно.
0: Давай попробуем, да, посвятим этому один выход. О чем говорим сегодня? О суперспособностях. Вот какой вы суперспособностью хотели бы обладать? Ну и побочку тоже придумывайте для своей суперспособности и для суперспособностей, например, других комментаторов, отметившихся в веселом чате.
1: Да, вот Татьяна, кстати, написала, если бы у меня была способность контролировать растительность, любую, ох, я бы развернулась, сделала бы дачником подписочную модель. За плату держала бы в узде их газон, сорняки, розы, огурцы. Наоборот, радовали бы до снега.
0: Огурцы до снега.
1: Класс. А представляешь, ну вот, мороженые огурцы. Может, это тоже вкусно. А еще, кстати, так, дальше не буду
0: читать. А еще, кстати, все.
1: А еще, кстати, можно продолжение прочитать в телеграм-канале Юмор-ФМ.
0: Так, давайте вот от Ксюшки из комментария. Юмор-ФМ, привет, доброе утро. У меня своя побочка. Желать всем доброго утра и поднимать настроение всем вокруг.
1: Это у нас тоже. Это побочка или что это? А это суперспособность. А побочка какая?
0: Ну, побочка у нас с тобой, мы иногда грустные клоуны. Вот всех веселим, а иногда грустим чуть-чуть.
1: Нет, знаешь, какая побочка? Мы встаем в 4:30. Ну, я встаю. В 4:30, да. А ты встаешь в 5:45.
0: Нет, в 5:20.
1: В 5:20? Зачем так рано? Тебе же даже усы не надо накручивать.
0: В 5:45, что я успею за 15 минут?
1: Просто умыться. Мужчинам же много ли надо для счастья? Просто умылся, уже красивый.
0: Ну, а посидеть там чуть-чуть в кресле.
1: Чуть-чуть.
0: Вот эти... Ну, мы сейчас поиздавать звуки вот эти старческие, знаешь.
1: Ой, спина. Ой, чего-то там затекло.
0: 915-0303-567, друзья. Двери веселого чата по-прежнему для вас открыты. Пишите, ждем ваших комментариев.
2: На Юмор-ФМ.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Мы с вами все уже, в общем-то, находимся в нетерпении, в ожидании 26 июля. А почему? Потому что состоится наш ежегодный пикник Юмор-ФМ.
2: Да, встречаемся в гастроквартале 3 вокзала Депо на масштабном, семейном, вкусном, летнем, веселом, музыкальном, невероятном пикнике Юмор-ФМ. Что?
1: Все.
2: Да, все.
1: До 26-го. Пока.
2: Да, в 17.00 начинается наш невероятный концерт. Приглашаем всех и каждого. Вход абсолютно свободный. Приходите всей семьей. Да что там. Приходите вот всем ЖК. Приглашайте своих соседей. Приходите. В конце концов, нужно уметь тусоваться и веселиться. А компания будет подходящей,
1: да, Филат Фекарас, Галибри Мавик, Дмитрий Колдун, Султан Лагучев и многие-многие другие.
2: А еще диджей Димиксер будет.
1: И многие-многие другие.
2: И многие-многие другие. И, кстати говоря, мы с Антоном тоже будем. Так что приходите. Ну а прямо сейчас...
1: Николай Фоменко. Пять шуток про жизнь.
2: Про жизнь.
0: Фоменко. Пять шуток про...
2: жизнь.
3: Жизнь — это магазин «Все по 37», где у тебя 36 рублей.
4: Я люблю тебя, жизнь. Ну, а ты меня снова и снова. Как жить в стране, где ручка, ручка и ручка — это три разные ручки?
5: А я еще не нашел себя, так что мне нечего терять.
4: Хорошо погуляли — это когда хочется начать новую жизнь. В новом городе под новым именем.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Хорошая погода.
6: По данным Яндекс Погода, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый северо-западный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 20, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 24 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0. Днем в субботу в Сатке, Златоусте и Миассе плюс 24. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Озерске до 27 тепла. В Южноуральске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 26.
0: Реклама. Юмор-ФМ Челябинск объявляет кота лета. Слушатели самого веселого радио выберут лучшего кота. Вашего кота. Загружайте забавное фото своего пушистика в специальный альбом группы Юмор-ФМ Челябинск ВКонтакте. Участвуйте в голосовании и получите возможность выиграть годовой запас корма для вашего питомца. Кота лета. На Юмор-ФМ Челябинск. Играем с 29 июня по 7 августа. Подробности в группе Юмор-ФМ Челябинск ВКонтакте. 16+. Телефон рекламной службы Юмор-ФМ в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В отношениях женщины должны быть красивой,
2: а мужик должен уметь фотографировать.
3: Нет, не надо, Саш.

0: Бурной и Мажара. На Юмор ФМ.
1: Ну что, мы как сливки начнем потихонечку сворачиваться. Всем желаем легкой рабочей пятницы, шикарного вечера, этого прекрасного дня. С наступающими выходными поздравляем в том числе. Благодарим каждого, кто отметился сегодня в нашем веселом чате, кто оставил свой комментарий.
2: А я хотела спеть. Нет?
1: Ну давай, давай.
2: Прощай от всех вокзалов поезда, а дальше я не помню ничего.
1: Красиво.
2: Прощай, прощай.
1: Могло бы быть, но не произошло этого, собственно. Далее здесь в эфире появится Настя Иванова. Ваши приветы прозвучат.

0: Реклама. Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах. Категория 6+.

0: Снежинские полдень. На Юмор-ФМ.
1: Обожаю ходить на работу и с работы. А вот эти 8 часов между ходьбой просто бесят.

0: Ну, можно гнаться как минимум за новеньким автомобилем в нашей супер-игре «Автомобиль за улыбку». Друзья, ждем ваши улыбки по-прежнему на сайте веселорадио.ру. Сегодня загружайте, а уже завтра можем позвонить именно вам. И если вы правильно назовете шутку Николая Фоменко, то заберете 3000 рублей и станете нашим суперфиналистом. А после в суперфинале можете забрать новый классный автомобиль. Так что присоединяйтесь. У микрофона вас всех приветствую. Я Настя Иванова. Всем доброе утро. Здравствуйте. Впереди у нас с вами веселый чат. Передам ваши приветы, шутки и поздравления. Пишите. И смешно в финале час Задорнов. Также услышим рубрику «Гол, ой, штанга» с Романом Юнусовым. В середине часа лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма, ну а прямо сейчас тот самый биг стендап. А все это юмор, фэм, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Владислав Сапунов, город Москва.
2: Слушайте, а есть в зале мои бывшие? Тогда всем будет смешно. Иначе бы мы весь концерт слушали. Не так все было. Он вам врет. Я против того, чтобы сходиться с бывшими. Я считаю, что это преступление против времени. Конкретно против Past Perfect. Меня просто бесит история про Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, что они сошлись спустя 17 лет, и все их репостят, как будто их лучшие друзья сошлись. Просто, а в чем история-то? Они 17 лет были с другими людьми, говорили: «Доброе утро, что ты будешь на завтрак, как назови наших детей?» А потом спустя 17 лет такие встречаются и: «Приветики». И мы такие: «О-о-о, как это мило». Просто это звезды. Если бы ваши соседи по даче сошлись, там бы были другие разговоры. Там бы сказали: «Лариса, ты дура?» Да он изменился. Ларис, он в тех же штанах, Лариса, что и 17 лет назад. Просто представьте, насколько один из них хорош в сексе, что второй не смог забыть его даже спустя 17 лет. Я очень надеюсь, что это Дженнифер. Но зато она единственная девушка, которая правда держала свое слово, когда сказала: «Нам нужно отдохнуть друг от друга». И вот она 17 лет отдыхала. Прикиньте, как Бен ее утомил. Вот он душный получается, тип. Не, мы знаем как звезду его, как актера. А какой он в жизни? Может, он ногти грызет, вещи разбрасывает? Она говорит: «Почему ты не уберешься?» «Потому что я Бэтмен». «Как ты достал меня, господи, как ты достал меня, Бэтмен!» Или ему сказала: «Бен, ты мне очень нравишься, но есть один момент, я люблю мужчин постарше». И он такой: «Ладно, встречаемся здесь через 17 лет». Просто меня, знаете, почему это бесит? Потому что у них получилось. У меня ни хера не получилось. Как у Трампа с прической. Он что-то за ней ухаживает, борется за нее, но она явно хочет от него уйти. Знаете, что бесит? Бесит вот эта любовь киношная, да? Где все как в кино, а потом такие: «Мы хотим как в кино». Ну, в смысле, подруга, так не пойдет. Ты лежишь на двери, а я утонул? Ну, нет. Такие, как я, не тонут. Стройные. Ну, просто, смотрите, хочу как в кино, люди насмотрят за фильмов, а потом такие: «Вот, я хочу как у них вот эту любовь». Но так это же не по правде, такого не существует. Понимаете? Я хочу, чтобы был дисклеймер перед фильмами, типа: «Внимание, все персонажи выдуманы! Не сравнивайте их со своим парнем!» Это история с грамной любовью. Видели эти семьи грамные, у которых там каждый день подарки, цветы, путешествия? Я понимаю, что я один не справлюсь. Здесь нужно целое праздничное агентство, чтобы мы как-то с этим разобрались. Но я как-то рассказал девушке: «Окей, давай, ты хочешь так, без проблем. Я буду каждый день там дарить тебе подарки, поездки, любые, все, что хочешь. Но есть одно условие. Ты не будешь выкладывать это в Инстаграм». Мне было интересно, какой день у меня башка взорвется. На пятый. Когда я нашел свои цветы в чате подъезда. Вечером соседка пришла за солью. Это у меня все. Спасибо большое, что вы сегодня были со мной.
1: Это «Большой стендап».

вероятно, вы зададите мне вопрос: эй, уважаемый, что за омлета, где же яйца? Да, терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное — дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: Реклама.
1: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед» – точность, которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Сон делится на медленную и активную фазу. В активную фазу я еще и на работу хожу.

зовет меня в полет. Мой дельтаплан, мой дельтаплан. Вот я надену два крыла.

0: Так, друзья, ну а я пока вам напомню, что написать нам можно на наш номер +7 915 0303 567. Этот номер для того, чтобы вы передавали привет и поздравляли, и, конечно же, шутили в нашем веселом чате. Ровно через 11 минут все это отправлю, вы пока пишите. Ну а еще в этом часе в финале услышим Задорнова, также послушаем Романа Юнусова в рубрике «Гол, ой, штанга», ну а прямо сейчас лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил».
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Если девушка дала вам последний шанс, не упускайте его. Расставайтесь. Путь к сердцу мужчины лежит для красивых женщин через желудок, для некрасивых через печень. Как можно доверять существу, которое клеит ногти на ногти и рисует брови на брови? Можно бесконечно смотреть на три вещи, и две из них принадлежат Анне Семенович. Штаны даны мужику для того, чтобы скрывать свои мысли. Как же я вам завидую, ведь у вас есть я.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: И самовар у нас электрический, и мы довольно неискренние.
0: И Задорнов навсегда.
2: Мужики, у вас тут гиря не пролетала.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: В «Велкой пуповице» даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
0: Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Сидим с женой в кафе, оба с бокальчиком вина. Она дегустирует, а я, как выяснилось, бухаю.

0: чат.
1: Это веселый чат на Юмор-ФМ. Привет и шутки, поздравления прямо сейчас прилетят вам. Ну а если вам есть что сказать, номер наш плюс 7-915-0303-567. Ну и не забывайте подписываться. Значит, сегодня у нас с вами 3 июля, и сегодня праздник. А значит, есть такое сообщение. Поздравляю с 90-летием всех сотрудников ГАИ. Удачи и до пенсии доработать. Написал Саша, пенсионер из Подольска. Александр, ну, видимо, вы уже доработали. Мы вас тоже от всей души поздравляем. Всем привет из Брянска. Желаем всем хорошего настроения, написала Екатерина. И Анатолий тоже присоединяется к этому сообщению. Спасибо вам большое. Дальше Наталья поздравляет мужа Андрюшу с днем ГИБДД, город Омск. Желают вам всего самого хорошего, Андрей. Ну, дети и внучка Варюша тоже присоединяются. Значит, есть еще такое сообщение от Александры, которая желает хорошего настроения Борису и вообще всем-всем-всем, кто слушает Юмор-ФМ. Артем передает привет своей бабушке и желает ей хорошей работы. Юр желает классного дня своей Свете, а Лена желает всем классной пятницы, чтобы все обязательно получилось так, как вы хотите, написала она. Кстати, да, ну вообще, мне кажется, что в пятницу плюс-минус мы все хотим одного и того же, поэтому пусть у нас у всех что-то да получится. Но получится точно послушать любимые шутки. До конца часа у нас с вами рубрика «Гол. Ой, штанга» с Романом Юнусовым. В финале час Задорнов навсегда. Ну а приветы с поздравлениями и шутками прозвучат ровно через час, поэтому пишите.
0: Веселый чат. Поделись

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Ой! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Физкульт-привет! С вами Роман Юнусов. Я просто обожаю смотреть спорт по телевизору и записывать за нашими комментаторами самые смешные и нелепые оговорки. Однажды я подумал, зачем держать в себе такой классный контент? И вот я на Юмор-ФМ. Очередная порция оговорок вашему вниманию.
1: Гол! Штанга!
3: У него, скажу я вам, отличные ноги. Он может двигать ими и направо, и налево.
2: Честно говоря, я считаю, что продажа игроков не самый лучший способ торговли людьми. Уже прибыл на турнир в Москву чемпион Белоруссии. Эту команду зовут Днепр-Трансмаш. Хорошее название. Наверное, все московские маши сегодня будут в трансе. Итак, игрок перезарядил ногу. И второй удар оказался точным. Он чувствует себя в нападении как-то одиноко, ну, я не знаю, как бомж российский в английском парламенте, что ли. Удар Рохаса попал защитнику в... Ну, вы сами видите, каким именно местом он отбил мяч. Ну-с, как говорят у нас в академической гребле, приплыли. Позвольте мне взять небольшую паузу и как следует подготовиться к нашей новой встрече на Юмор-ФМ. Вернусь с новым топом комментаторских ляпов уже очень скоро. Сушите весла, ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый северо-западный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 20, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 24 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0. Днем в субботу в Сатке, Златоусте и Миассе плюс 24. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Озерске до 27 тепла. В Южноуральске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 26.
0: Реклама.
5: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
6: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
5: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ в Челябинске 72 39 03. Юмор-ФМ. Хорошие новости.
8: Спонсор выпуска ПАО «Челябинвестбанк».
9: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
10: У них честный кэшбэк на популярные категории.
11: Удобное, понятное приложение.
12: Есть доставка карты.
13: Дружелюбный, живой колл-центр.
9: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
14: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
4: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске строим планы на выходные. У деревни Норкино пройдет областной сабантуй. В следующее воскресенье южноуральцев зовут на Петровский разгуляй. А в Кыштыме пройдет костюмированный парад на саббордах. В Аргаяшском муниципальном округе у деревни Норкино 4 июля пройдет 70-й областной сабантуй. Об этом рассказали в пресс-службе Минкульта региона. Областной дом дружбы народов подготовил многочисленные тематические и зрелищные площадки. Около 20 юрт и подворий с ярким национальным колоритом позволят окунуться в атмосферу национального быта. Впервые организаторы объявили дресс-код праздника. Это национальные костюмы и элементы традиционной одежды. Это не требование, а скорее пожелание. Традиционно южноуральцев ждут спортивные состязания, мастер-классы и многое другое. Масштабные гуляния запланированы и на следующие выходные. На Южном Урале пройдет Петровский разгуляй – праздник косоворотки и народных традиций. Он станет частью фестиваля, посвященного Году единства народов России. В программе конкурсы подворий и уголков быта предстоит выбрать самые полезные и необычные лакомства, а также определить победителя в номинациях «Вкусное ассорти», «Бабушкин рецепт» и «Лучший пирог с историей». Помимо угощений покажут обряды разных народов и национальные игры. Также здесь откроется ярмарка, пройдут мастер-классы по разным видам ремесел. Праздник развернется 12 июля в Аше, без возрастных ограничений. А в Кыштыме в тот же день решили провести первый костюмированный фестиваль сабординга «Город трех мостов». События организуют на городском пруду. Тема первого фестиваля – «Любимые герои на воде». Участникам предлагают создать настоящий сказочный парад, перевоплотившись в персонажей русских сказок, былин и народных преданий. Программа фестиваля рассчитана на весь день и включает два формата участия – базовый, с заплывом и основной программой, и экскурсионный, с пешеходной прогулкой по историческим местам Кыштыма. Регистрация для участников открыта до 5 июля. Все детали можно узнать на официальном сайте правительства региона. Возрастное ограничение 0+. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
0: Всегда хорошие новости. Юмор ФМ. Шутки и песни.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: У меня потрясающая сила воли. Я могу прекратить работу в любой момент времени.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Такие русские люди пишут объяснительные записки. Это жанр литературный. Утром 8 августа я опоздал на работу, так как в метро попал в человеческую пробку. Значит, я опоздал на 3 часа, так как под утро приснился сон, что баланс наконец сошелся. Какая связь в этом во всем? А этот человек литературный, дар у него есть. Неиспользованных возможностей я опоздал на службу. Причины этого неблаговидного поступка весьма загадочны и коренятся скорее в области иррационального. Посему я не в

0: Это только русский может. И дальше, и только по удивленному взгляду моего бывшего начальника, то это тормозуха полная, понял, что приехал не туда. Вчера мою жену уволили с работы за пьянку, а сегодня утром мы решили это дело отметить. Тоже нормально. Уважительная причина. Объяснительные после аварии. Автомобиль резко повело вправо, затем влево, а потом, о, задние колеса стали обгонять передние. Каждого второго глючит. На вопрос председателя, за что вас задержали, подсудимая ответила: за воротник. Из киоска похитили, следите внимательно, 3 арбуза, 5 плиток шоколада, 6 пачек сигарет и 2 клеенчатые занавески. Все похищенное грабители съели. Вот. Ну, хорошо, занавески особенно хорошо пошли. Тоже одаренный писал. Это следователь записывал за обвиняемым, так как... Как такое сплелось у него? Так как площадь челюсти потерпевшего не охватывалась одним ударом, подозреваемый усилил удары и расположил их равномерно по обширной челюстной территории. От поэтов пропадает сколько. А это моя любимая, поэтому я медленно ее, я смакую эту фразу, произношу всегда. При осмотре трупа никаких следов насилия, кроме свидетельства о регистрации брака, не обнаружено. А это тоже следователь был поэтом. Кража лодки. И он записал следующее. Ну, это точняк поэт. В душе поэт. От лодки осталась лишь легкая рябь на воде. Знакомый работает в пейджинговой компании, скидывает мне забавные смс-ки. Чудо. Андрюша, смс-ка. Андрюша, мы купили шикарный намордник, приезжай скорее. Наш человек не ведает, что несет. Милый, забери срочно Машеньку из детского сада и приезжайте скорее, будем варить холодец. Садюги. Милый, пришли смс, очень хочу услышать твой голос.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
4: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
8: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
9: Вот можно было весь день играть.
10: Мир игр стал ее реальностью.
11: Я в игре?
12: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
13: Вот поиграешь.
10: Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. Уже в кино. 6+.

0: Снежинске 13 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Антиникотиновый пластырь работает только в том случае, если залепить им рот.

0: Надеюсь, что все сегодня вечером окажутся где-то на морском побережье, знаете, и хорошо проведете это время, и насладитесь этим прекрасным морским бризом. Лето, а на то оно, и лето, чтобы на море его проводить. Но если вдруг пока нет такой возможности, то, друзья, находим что-то приятное и в работе в офисе. С вами Настя Иванова, всем привет, это новый час на Юмор-ФМ. У нас из приятного в этом часе будет веселый чат. Передам ваш привет, поздравления и шутки. Пишите на наш номер +7 915 0303 567, ну и не забывайте подписываться. А вот и смешно, в финале часа услышим тройку анекдотов Игоря Маменко, также послушаем лучшие миниатюры проекта «Лига городов». В середине часа ничего вам продавать не будем, ну а вы у нас ничего не купите, будем только вместе смеяться над нашей фирменной не рекламой, а прямо сейчас любимое народное скейт-шоу «Однажды в России». Ну а все это Юмор-ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в Белом доме».
2: Сенатор Кевин, ну что, есть идеи, как взять русских зубами за яйца?
3: Ну, если честно, не хотелось бы это делать. Этот жест будет похож на то, что как будто бы мы сильно проиграли.
4: А может быть, запретим им масленицу?
2: Можно даже две. А что это нахрен такое?
4: Но масленица – это огромные деревянные столбы, облитые ледяной водой, чтобы по ним никак нельзя было забраться наверх. А наверху висят сапоги. Но только не спрашивайте, как они туда попали, я понятия не имею. Все пляшут, даже медведь.
2: Ого.
4: Там есть медведь, представляете? Костер, блины на лопате, массовые кулачные бои за леденец. А в конце сжигают соломенную женщину, и все это очень логично, называется масленица.
2: Что вы несете? Что это такое? Я не понимаю.
4: Это праздник? Они так провожают зиму. Они берут соломенного коня, садят в сани и возят по деревне. Но обязательно по часовой стрелке, ну, по солнышку, чтоб весна побыстрее пришла.
2: Вы угораете? Вы что, вы просто рассказываете свой сон в ковид? Что за тупой день?
4: Ну, вообще-то неделя.
2: Чего?
4: Этот праздник длится целую неделю.
2: Неделя?
4: Угу.
2: Вы реально? Они пляшут с медведем и лезут на столб целую неделю? Это какой нахрен должен быть столб, чтобы туда лезть целую неделю?
3: Мы можем запретить им день Ивана Купала.
2: Кевин, уделал их, молодец. А что это?
3: В этот день они должны обязательно искупаться до заката.
2: Так.
3: Потом они возле костра ставят столб.
2: Опять столб?
3: И ставили на него...
2: Опять сапоги? Это что, единственный приз в России?
3: Нет, они ставили колесо.
2: Колесо? Они ставили на столб колесо? Ну это уже вообще гон. Даже по сравнению с сапогами.
3: В общем, они на колесо ставили конский череп.
2: Ну, допустим.
3: Сбивали его палкой в костер. Потом обменивались венками и прыгали через костер. После чего они идут в лес искать папоротник и купаться в утренней росе. Потом вспахивают дороги, чтобы жених быстрее пришел к дому. И ни в коем случае не едят ягоды, особенно вишню, чтобы дети малые не умирали.
2: Ну, пусть занимаются, что. Сейчас что-то другое придумаем, обязательно.
4: Давайте запретим им осенины.
2: Ассасины?
4: Нет, осенины. Ну, такой праздник урожая по осени. Празднуется 14, 21 и 27 сентября.
2: Ты угораешь? Три дня не подряд?
4: Ну да. Все хвастались урожаем, детям загадывали загадки, и кто их отгадывал, тех кормили. Потом всех приглашали в дом, девушки делали маленькие гробики, хоронили там мух и тараканов, ну и женихи выбирали себе самую умелую невесту.
2: Ну это понятно, что самое важное качество невесты какое? Конечно же, как следует похоронить муху. Это же все понятно. А что там столбы?
4: На этом празднике нет столбов.
2: Генерал, ну что вы боитесь? Я серьезно спрашиваю. Что на столбах?
4: Ничего.
2: Ну как? Послушай меня, я твой будущий президент, в конце концов. Отвечай, что на столбах?
4: Зерно.
2: Я так и знал.
4: Ну там просто не совсем так. Они, чтобы зерно не отсырело и мыши его не поели, они строили дома на сваях.
2: Что за сваи?
4: 4 столба.
2: Ну, конечно. Чем мы удивляемся этим сапогам? Они сами живут на столбах. Теперь надо посчитать, на сколько триллиардов долларов мы разрушили российскую экономику.
3: А давайте я посчитаю. Мне нужен калькулятор.
2: Калькулятора нет.
3: О, я же могу посчитать столбик.
2: Не надо! Не надо столбиком! Сегодня ты считаешь столбиком, а завтра полезешь на него за сапогами? Мы просто скажем, что все. Правильно? С русскими покончено.
5: Да! Да!
1: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Скажите, а у вас тоже день, когда вы стираете, готовите, убираете, гладите, называется выходной?

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Во все времена икра и масло сочетались идеально.
2: В поисках новых присадок для элитной серии моторных масел специалисты Кукушкинского нефтенедорабатывающего завода провели эксперименты с икрой лососевых рыб и получили феноменальный результат.
3: Да, в ходе испытаний нашего нового моторного масла, добавив икру нерки, мы свели коэффициент трения к нулю. А в сочетании с икрой горбуши коэффициент трения показал отрицательные значения. Говоря простым языком, в ходе эксплуатации ваш мотор не только не изнашивается, но и становится новее с каждым пройденным километром.
4: Ну, это просто фантастика!
1: Да! Моторное масло икорное. Самая настоящая научная фантастика. От Кукушкинского нефтенедорабатывающего завода.
2: Превращает обычный двигатель в вечный.
4: Но, наверное, это очень дорого.
1: А как вы думали? С икоркой-то. С икоркой оно все дорого.
2: Моторное масло икорное. С золотой рыбкой на этикетке. Во всех икорных магазинах страны.
5: Вы устали? Вам скучно? И многое лень? На помощь приходит якутский олень.
6: На экологически чистых, заповедных болотах Якутии растет волшебный мох. Источник жизненной энергии и бодрости.
5: Раз в год, перед началом брачного сезона, тысячи самцов оленей приходят на болото набраться сил. Теперь пришла и ваша очередь.
6: Тщательно отобранный у оленей умелыми, любящими руками якутских махоробов, этот драгоценный дар природы стал доступен и вам.
7: Тонизирующие таблетки и свечи «Волшебный мох». Чтоб ты все смог. Закажи на сайте оленьелинамвелел.мох.
8: Ну вот, опять синоптики в своем репертуаре.
9: Обещали, будет сухо, а на улице льет, как из ведра.
8: А я зонтик дома оставила.
10: И доколе мы будем терпеть, я вас спрашиваю.
11: Вы устали от бесконечных ошибок синоптиков?
12: Желаете знать точный прогноз погоды?
13: Тогда вам точно пригодится новый отечественный керамический ощущатель погоды Врульфанд 3000.
14: Врульфанд 3000. Подвесьте его за окном квартиры или загородного дома. Он мокрый, значит идет дождь. Он сухой, значит дождя нет. Теплый, за окном жарко. Посыпан чем-то белым, одевайтесь потеплее.
15: А если вы увидели за окном сразу два ощущателя Врульфанд 3000, так и знайте, вам больше не наливать.
14: Новый отечественный керамический ощущатель погоды Врульфанд 3000 никогда не ошибается.
15: Врульфанд 3000. По ощущениям, лучший ощущатель погоды из доступных на рынке.
14: Спрашивайте Врульфанд 3000, и он вам ответит.
15: Подробности на сайте дожди-косые-дожди.опять.

0: Реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
7: Чем только чёрт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
8: Мы не хмуримся и продолжаем.
7: Новости, от которых хочется улыбаться.
9: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
7: Веселые песни.
10: Поднимите мне зарплату. Я закрою
7: ипотеку. И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
11: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
7: Юмор ФМ чарт по воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Деньги не делают нас счастливыми, но они очень, очень стараются.

встречи.

0: Веселый чат.
1: Привет и поздравления с шутками прозвучат прямо сейчас здесь в веселом чате на Юмор.ФМ. Вы пишите номер наш +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. Оксана передает привет своему любимому супругу Микрюкову Михаилу. А мы его очень любим, ждем домой. Савелий, Юля и Оксана. Все у нас хорошо, тебя только не хватает, написала она. Хорошо, передали, идем дальше. Привет невесте Косаревой Маргарите. Работает в РЖД, работай спокойно и не беги быстрее паровоза. Люблю тебя, Александр, написал все это. Ну вы там, пожалуйста, Маргарита, быстрее паровоз, не бегите. Не надо, не надо. Вы тут невеста, у вас свадьба впереди. Сохраните, как говорится, энергию и силы для важного. А дальше идем. Пожелаю всем хорошего настроения в этот замечательный день. От Никиты сообщение. Соня Сахарова передает привет бабушке Любовь Александровне. Желает ей хорошего дня. Тоже передали. Значит, есть еще сообщение от Артема, который передает привет своей любимой маме Наташе и желать ей классного дня. Также Света передает привет всем своим коллегам уважаемым. Пишет, скоро мы со всем с отчетом рассчитаемся, и все у нас будет классно. Так, друзья, ну а пока вы там рассчитываетесь, давайте готовиться к пятнице. Передавайте привет и поздравляйте. Ну, к пятнице имею в виду, прям к вечеру, знаете, когда уже все, когда уже работа закончилась. Поэтому привет передавайте, желайте и, конечно же, шутите. Ну а пока вы все это делаете, мы в этом часе с вами еще послушаем лучшую миниатюру проекта «Лиг городов» и «Моменко» в финале.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов, это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор-ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Город красивых девушек». Салават.
3: Салавата.
4: Город красивых девушек. И если кто-то забыл, мы можем вновь познакомиться. Это Ульяна.
5: Как это долго! Выступление, оно как секс. Поэтому пару минут попрыгаем и пойдем курить. Короче, это Ксюша, Соня, Маша, Ульяна, Алия. Я Леха. Они из Башкирии, я из Орла. У них много меда, у меня его нет. Давайте, скорее уже финал, у меня времени мало. Сегодня полнолуние, а мне еще по лесу голым бегать.
4: Ты что, оборотень?
5: Нет.
4: А зачем тебе тогда полнолуние?
5: Я что, дебил в темноте по лесу голым бегать? Начинаем.
6: В магазине чая.
5: Здравствуйте, можно чай?
7: Здравствуйте, у нас специализированный магазин чая. Есть все сорта мира. Пуэр, Дахунпао, Тигуань-Ин.
5: Не-не-не, чай. Чай, чаёк, чайковский.
7: Ну тогда есть фруктовый, манго, мята, маракуйя.
5: Не, я не электронку покупаю, обычный чай.
7: А вам для чего? Пробудить сознание, воодушевить либидо или почувствовать единение с природой?
5: Попить с баранками.
7: Ну, откуда предпочитаете чай? Из Китая, Японии, Шри-Ланки?
5: Из магнита, но он закрыт. Пришел к тебе, дай чай.
7: Все равно не понимаю, какой именно сорт вам нужен?
5: Да любой! У которого на упаковке слоны, Биг Бен или баба с точкой. Там еще в начале слово принцесса.
7: Какой?
5: Байховый, который вкусно пить только с сахаром, поняла?
7: Нет.
5: Нет, ну чай, который можно и выпить, и на глаза положить.
7: Как патчи?
5: Как два пакетика чая.
7: Ну а с кем вы будете пить чай?
5: С медом, болею я!
7: Послушайте, у нас специализированный магазин чая. Чай – это целая церемония, а мы профессиональный магазин чая.
5: Профессионалы?
7: Да.
5: Есть чайный гриб?
7: Это что?
5: О, это невероятная церемония. Берете бабку, берете банку, берете дед.
0: Хорошая погода.
8: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый северо-западный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 20, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 24 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в субботу в Сатке, Златоусте и Миасе плюс 24, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Озерске до 27 тепла, в Южноуральске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 26.
0: Реклама.

0: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Ох уж это лето! Шаг влево, шаг вправо, вспотел.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: А это правда, что у вас по дорогам медведи ходят? Говорят, врут. Нет у нас дорог.
2: Чрезмерное употребление алкоголя может вызвать женщин с низкой социальной ответственностью.
3: Чего расстроенный такой? Да вот домой ехал, телеграмму дал жене, что приезжаю. Захожу домой, она с любовником. Говорю, что ты расстраиваешься, может, он телеграмму не получил.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
4: Плохие танцоры ночью на расхват.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
5: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
6: Белый танец, дядя. Белые приглашают красных.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
7: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
8: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
9: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
10: «Пятерочка» выручает! Девочка
11: выручает! Фильм нам очень понравился, прям супер.
12: Хороший фильм, мне понравился.
13: Мне тоже очень понравился.
14: Фильм «Летом всякое бывает». Побег из Колбора. Уже в кино.
0: 6+. Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 14 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Искусанного пчелами дачника Сидорова не узнала собственная жена и изменила ему с ним же.

0: можно очень долго выбирать свое чудо, а можно принять участие в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». И чудом будет для вас новенький автомобиль в нашей суперигре. Делайте классные фотографии, загружайте их на сайт vechiloradio.ru, принимайте участие, друзья, и не упустите эту возможность. Ну а если вы уже в игре, то будьте, пожалуйста, внимательны, потому что совсем скоро я кому-то из вас позвоню. Если вы назовете шутку, заберете 3000 рублей, станете нашим суперфиналистом, и, возможно, именно вам мы подарим автомобиль. У микрофона я, Настя Иванова. Всем привет, здравствуйте, приветствую всех и каждого. В веселом чате буду передавать ваш привет, шутки и поздравления. Пишите на наш номер +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. И смешного в финале часа Жванецкий. Также услышим анекдоты самого лучшего Дэна. В середине часа сатия с юмором, ну а прямо сейчас тот самый КВН. А все это, напомню, Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная 20 века.
2: Случай в ресторане. Смотрим.
3: Ой, хорошо, отпраздновали юбилей.
4: О, вот это покушали, а.
3: Здорово.
4: Вот это покушали. Принесите, пожалуйста, счет.
5: Да-да, все готово. О. Прошу вас.
4: А почему счет общий? Мы же просили отдельно каждому, мы же друзья.
5: Да ладно, что, я же знаю, у меня было-то пиво, там два салата, вот 500 рублей. За глаза это даже с чаевыми, нормально.
6: А у меня банан там и кефир, пожалуйста, 500.
3: Ага. Слушайте, ну я побольше зарабатываю, 550.
4: Итого 1550.
5: Ну, что, хватает, нет?
4: Ну вообще-то нет, тут счет на 28 тысяч.
3: Чего?
4: Ну 28 тысяч.
5: Надо разбираться, вы что, как так?
3: Слушайте, ну давайте по-жигански, может, раскидаем поровну, да и закроем счет, ну что?
5: С чего ради-то главное, поровну главное, ничего себе. Я вообще практически ничего не ел, вообще так поклевал только и все, че?
3: Ага, всю икру с бутерброда склевал. И в лобстере дырку выклевал, дятел.
5: Ну не может быть так много вообще, надо официанта искать, че за разбираться, че?
4: Так, ладно, давайте разберемся. Так, кальян, 14 тысяч.
3: Че так дорого? Такое?
4: Ну на коллекционном шампанском. Кто заказывал на коллекционном шампанском?
7: Ну я.
4: Серега, ну че, плати.
6: А че я-то?
4: Ну че, твоя же баба, ты и плати.
6: А че моя-то?
4: Ну ты же с ней пришел, ну.
6: Я пошел сюда, она спрашивает, а Славик там будет? Ну что, твоя баба, значит? Че села-то, иди к ней.
4: Куда ты пересаживаешь? Сиди уже там теперь. Нифига, сейчас бы 14 штук прилетело.
7: Вы че позоритесь-то? Я сама за себя заплачу, вот вам 10 тысяч, чтобы вам стыдно было.
3: Вообще не стыдно. Ты заплати так, чтобы мы от стыда сгорели. Чтоб мы вообще от стыда под землю провалились. Чтоб метро провалились прямо от стыда.
7: Я вообще тогда платить не буду.
6: Ты с метро-то что переборщил?
4: Так, давайте я буду говорить что, а вы говорите, у кого это было. Так, хлеб 30 рублей.
6: Ну, давай я.
4: Хорошо, фуагра 2000. Спички 10 рублей.
6: Ну, давай 5 я.
4: Макароны.
5: Макароны я. Я макароны.
4: Макароны с устрицами 2,5.
5: Слушайте, мы так запутаемся вообще, честное слово, запутаемся мы.
6: Да ничего не запутаемся. Я все помню. С меня хлеб и спички, с себя макароны с устрицами.
3: Слушайте, я еще раз предлагаю, давайте поровну раскидаем счет и закроем. Кто за? Сережка за? Серега за. Димка за?
5: Ну давай.
3: Димка за. Славка за?
4: Я против.
3: Славка против, я тоже против. Вы за, с вас по 14 тысяч.
1: Белая ворона. Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: шутку. Супер игра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Дело время, а потихий час. Подумал я в 2 часа ночи, отложил дрель и взял гитару.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Друзья, это суперигра «Автомобиль за улыбку», где каждый из вас может выиграть новенький автомобиль. Прямо сейчас запустился улыбайзер на сайте веселорадио.ру. Крутятся все улыбки наших участников. Ну а если вы еще не в их числе, то делайте фотку, загружайте ее. Далее внимательно слушайте Юмор ФМ, ловите шутки Николая Фоменко и ждите, когда же мы вам позвоним. Ну а после звонка ваша задача назвать шутку, забрать 3000 рублей, стать нашим суперфиналистом. Ну а после забрать у нас, возможно, в суперфинале новенький автомобиль под Новый год. Правила простые. Участие бесплатное, об этом тоже, пожалуйста, не забывайте. Ну и давайте уже переходить к игре. Самое время сказать улыбайзер стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Так, ну а будем мы сейчас звонить Юлии в город Симферополь. Юлечка, мы очень надеемся, что вы с нами на связи. И знаете, какая шутка прозвучала только что? Набираю ваш номер, внимание, на свой мобильный телефон. Так, будем ожидать соединения с Симферополем. Класс, гудок имеется. 30 секунд у нас, чтобы послушать гудки. Дождаться ответа. Юля, здравствуйте. А, нет, рано. Но в любом случае будем надеяться, что Симферополь выйдет с нами на связь. Точнее, Юлия прекрасная. Юль, здравствуйте. Это Юмор ФМ вас беспокоит. Вы в прямом эфире.
3: Здравствуйте.
2: Юлия, город Симферополь. Мы правильно дозвонились? Это вы?
3: Да, это я.
2: Класс. Юлия, я вас поздравляю. Наш улыбайзер выбрал вашу улыбку. Но чтобы я вам отдал 3000 рублей, я вам должна задать вопрос. Знаете ли вы, какая шутка прозвучала только что?
3: Я на данный момент не на работе и не слушаю Юмор ФМ. Так. Я еще до туда...
2: А, вы еще не дошли? Юль, ну тогда теперь не на работе тоже слушайте нас, потому что, видите, мы вам в любой момент можем позвонить, иногда даже в самые неожиданные.
3: Вот я так и знала, что я не попаду.
2: Нет, Юль, смотрите, это сегодня мы только не попали. Смотрите, сейчас ретроградный Меркурий. Да, мы просто порепетировали, а вот после мы, возможно, вам еще раз позвоним. Вы теперь будьте, пожалуйста, на чеку и на связи, хорошо?
3: Хорошо, спасибо большое.
2: Все, отличной вам пятницы, Юлечка, и надеемся, что еще раз с вами обязательно свяжемся в прямом эфире. Друзья, такое тоже случается, и действительно, по правилам нашей игры мы оставляем нашего участника, который не назвал шутку, не попал в суперфинал, или вообще просто не взял трубку, конечно же, в нашем лобазере, потому что, возможно, ему еще раз позвоним. Ну, а вы, если еще не с нами, то присоединяйтесь прямо сейчас на сайте веселорадио.ру, оставляйте свои улыбки, слушайте Юмор ФМ, ловите шутки Николая Фоменко и не упустите возможность стать счастливым. Счастливым обладателем автомобиля уже в этом году. Ну, а этот эпизод игры я завершаю, раскручиваю улыбайзер вновь, чтобы мы любовались вашими классными фотками. Игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.
4: Кто-нибудь хочет? Я хочу. Кто-нибудь хочет? Я хочу. Еще кто-то хочет? Я хочу. Вопросов больше не имею.

0: Так, друзья, предлагаю прямо сейчас открыть свои календарики и записать, что 26 июля мы с вами встречаемся на музыкальном пикнике «Юмор-ФМ» в гастроквартале «Три вокзала депо». В 17 часов по Москве начало концерта. Будем веселиться вместе. С нами Филат Фикерас, Галибри Мавик, значит, LX24, Дмитрий Колдун, Султан Лагучев, Венера и многие другие. Ну и, конечно же, ваш любимый ведущий тоже там будет. 26 июля, «Три вокзала депо», 17 часов по Москве. Ну а прямо сейчас, кстати, с юмором.
1: Юмор-ФМ и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Николай, специалист по ремонту из Москвы, спрашивает.
2: Уважаемый Сатья, у меня серьезный вопрос из реальной жизни. Как вы считаете, когда лучше посадить жену себе на шею, до ЗАГСа или после? Спасибо.
1: Сатья отвечает.
3: Ну, это такая история, когда потянешь. То есть, и либо до ЗАГСа, либо... Какая разница? Если ты хочешь посадить женщину себе на шею, мы сейчас с этим термином разберемся, потому что звучит какая-то, ну, как странность какая-то. Анна на шее там у него сидит. Да? Если ты это тянешь, и ты от этого кайфуешь, ты сразу и сади, две туда посади, три посади, если финансов как бы хватает. Если ты готов, если ты можешь, если тебе приятно, чтобы она сидела на шее, и ты из этого получаешь выгод значительно больше, чем просто отработающий вот этот боевой, как бы вот этот, ух, пингвина в оранжевом жилете. Если тебе это выгодно, ну, сади. Вот, например, мне выгодно, чтобы моя жена не работала. По совокупности эмоций я испытываю большее счастье, когда я могу прийти домой, там все как бы там чистенько, аккуратненько, там сидит счастливая женщина, которая занята массой удивительных вещей, и она, возможно, занята работой, но в свободное от счастливой семейной жизни время. Я говорю, дорогая, а может сейчас поедем в кафешечку, пицца 4 сыра, какао без присыпочки, а вот этот салатик греческий без помидорчиков, как я люблю, сидим, послушаем джаз, побалдеем, потом поедем так, как выдры. Ой.
4: На это извини, меня как бы это самое, конец месяца, сейчас надо квартальный отчет задним числом, приеду к 4 часам убитая, с варикозом на ногах, потому что еще это надо разгрузить партию мыла.
3: Вот зачем мне такая работающая жена? В какую... Вот, поэтому сади ту, которая... которая, сидя на шее, дарит тебе впечатление больше, чем просто работающая. Потому что кому-то надо работающая.
4: А что, баба не должна работать? А как мы холодильник возьмем в ипотеку? Я один, а вдруг я умру, а она нет.
3: Поэтому как так? Вы до ЗАГСа или после?
1: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Юмор ФМ представляет. Шутки, песни, плюс. Для вас поет и шутит Виталий Гагунский.
1: Неплохо очень иметь три стены, но сильно дует с одной стороны.
0: Шутки, песни, плюс. Шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Есть только миг между бывшим и будущим. Именно он называется брак.
3: Шутки, песни, плюс.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+. Реклама.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Фанатка социальных сетей в сочинении на тему «Как я провела лето» написала: «Норм, вы как?»

чат. Веселый чат, шутки, приветы и поздравления прямо сейчас здесь. Номер наш плюс 7-915-0303-567. Пишите, не забывайте подписываться. Александра из Москвы прислала нам шутку. У собаки мысли. Меня любят, за мной ухаживают. Этот человек бог. А кошка уверена. Меня любят, за мной ухаживают. Значит, я бог. Да, так и есть. Я уверена, что именно так они и думают. Думают, мне кажется, что вообще любая кошка, ну и кот в том числе, которые живут дома с людьми, они думают, что люди точно лишние. Знаете, или их рабы какие-то бесплатные, им сильно повезло. Так, хорошо, значит, Костя пишет: «Люблю Юмор ФМ из Луганска», это сообщение написал. Спасибо вам большое, мы тоже очень любим, что вы с нами. И вообще каждого нашего слушателя, конечно же, тоже тепло любим, каждого, честно. Значит, из Севастополя летит привет от Марии для Иринки. Желает она ей хорошего настроения. Лень передает привет любимой супруге Лене и дочке Алисе. Пишет: вы у меня самые дорогие, самые классные. Как же здорово, что мы есть. Антон передает привет любимой Оле и сыну Дмитрию. Желают они друг другу все хорошего настроения. Ну и еще один привет летит от Семена, который хочет поздравить свою любимую, дорогую Кристину с днем рождения. Пожелать любви, счастья и здоровья. Кристина, ура вам! Так, друзья, до конца этого часа мы с вами послушаем анекдоты самого лучшего Дэна. Буквально через несколько минут в финале услышим Жванецкого. Ну а в веселом чате в следующем часе я вновь передам ваши приветы и поздравления. Вы присылайте как можно больше. Веселый чат. Поделись!

тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уют и дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренне.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Миленький анекдот про цвет волос. Хотя, честно говоря, вот эта цветовая дискриминация, вот я считаю, что это неправильно. Девушки все прекрасно. Просто бывают не очень умные, а бывают очень умные. Все. Блондинка говорит мужу: «Дорогой, давай усыновим 3-месячного английского ребенка». «И что ты с ним будешь делать?» «Ну, когда он начнет говорить, я буду учиться у него английскому». Рубрика «Очевидное и невероятное». Сыну главы Росгидромедцентра 35 лет. Ощущается, как 33. На самом деле 27. Временами дочь. Друзья, как говорится, здоровье не купишь. Но бывают и исключения. Представьте, пожилой еврей Семен Маркович в обычной двухкомнатной хрущевке смотрит телевизор, вдруг звонок в дверь. Он открывает, там стоит мужчина в челме, в халате и говорит: «Самуил Маркович», он говорит: «Да, я помощник арабского шейха, шейх при смерти, ему нужна срочно кровь, кровь у него редкая, такая кровь только у вас. Если вы дадите ему свою кровь, он выживет». Он говорит: «Да ради бога, пожалуйста, берите сколько надо». Ну, значит, пришли врачи, забрали кровь, тот уехал, на следующий день Самуил Маркович сидит, смотрит телевизор, опять звонок в дверь, он открывает дверь, там опять стоит мужчина в челме, у него в руках чемодан. Говорит: «Самуил Маркович, вы спасли жизнь шейху, вот вам чемодан, шейх просил передать». Он открывает, там 1 000 000 евро, он говорит: «Слушайте, ну как-то неудобно». «Не-не, берите, вы спасли шейху, миллиардеру, что это такое 1 000 000 для него?» Ну, говорит, ну спасибо. Ну, проходит год, Самуил Маркович сидит, смотрит телевизор, опять звонок в дверь, он открывает дверь, опять стоит этот чувак в челме, говорит: «Дело в том, что шейху опять с кровью». Он говорит: «Пожалуйста, берите». Все, пришли врачи, забрали, тот уехал. На следующий день опять звонок в дверь, он открывает дверь, там стоит опять мужчина в челме, и в руках у него тортик. Он говорит: «Пожалуйста, Самуил Маркович, вам просил шейх передать». Он говорит: «Спасибо большое, но просто как-то странно, в прошлый раз 1 000 000 евро, а сейчас тортик». На что помощник шейха отвечает: «Ну, извините, кровь начинает действовать».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый северо-западный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 20, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 24 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0. Днем в субботу в Сатке, Златоусте и Миассе плюс 24. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Озерске до 27 тепла. В Южноуральске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 26.
0: Реклама.
4: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
5: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
4: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
7: Найдите отличие между этим и этим. Я тебе помогу. Второй бокал, в отличие от первого, совершенно бесплатный. В ресторане «Брудершафт» акция. Покупайте один напиток, и второй вы получаете в подарок. В акции участвуют безалкогольные напитки. Свердловский проспект 51А. Подробности на brudermir.ru и в соцсетях 0+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В администрации города выкинули старую мебель. Бомжи вступили в борьбу за кресло мэра.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: А я говорю, чтобы нашими людьми руководить, надо с утра немного принять. Не для удовольствия, чтобы понимать своих трудящихся. Так сказать, для обострения восприятия и облегчения выражения. С 8 утра, как положено. Вот вы слышали, ругается на производстве, там директор кроет, подчиненный возражает. Это все трезвые люди. Слегка выпившие никогда такого не допустят. Кто ж будет налетать на другого, если у их обеих хорошо на душе? Празднично с утра. С утра празднично. Вот что производство красивое, кабинеты чистенькие, девушки нарядные, проходная игрушечка, чтобы была. Вахтерша, баба-даша, сексуальная. Это чтобы все в порядок привести. Сколько времени и средств надо? А так все с утра по чуть-чуть, послегка. Ну только чтобы солнце побыстрее зашло. И все, и не нужны расходы на приведение территории в порядок. Значит, вот эта грубость исчезла, это раз. Для руководителя, который руководит, это главное. Он только крикнет из окна. Контакт? Мы все, есть контакт. От винта? Мы все, есть от винта. Значит, можно истребовать, и тебя поймут. Можно направить человека, и он пойдет.

0: Вот такого года 3 назад, аж синий. Глаза горят, руки растопырены, сам скрюченный. За ними, конечно, уже и последить можно. Не может быть, чтобы он просто так не пил. Он или к нам заброшен, или от нас. Вот он себя раскроет, он сболтнет. Хотя трезвый народ скрытный, не поймешь, что у него на душе. Мы откровеннее. Ну, конечно, тот, который лежит в канаве, может, не сразу выразит, что у него накопилось. Но постепенно выразит, и двое-трое наших, лежащих рядом, все это поймут. Потому что у нас все внимание идет человеку, а не той дурной машине. Потому что среди наших от механизации высокая травматизация. Значит, все лишнее надо убрать со двора. Особенно в литейке. Сколько наших не могло перепрыгнуть тот ручей. До середины долетали и исчезали к чертовой матери. А кто и в шестернях вращался подолгу? Не по долгу службы, а по долгу времени. Выключить все, залить все водой, чтобы сохранить праздник, чтобы солнце большое и мелкие отдельные недостатки сливались в один и пропадали вдали на радость веселым, доброжелательным людям с блестящими с утра глазами.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца. Руй в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
5: ООО Т-Моб. Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
8: Категория 6+.
9: Чем только черт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
10: Мы не хмуримся и продолжаем.
9: Новости, от которых хочется улыбаться.
11: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
9: Веселые песни.
12: Поднимите мне зарплату.
9: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
13: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
9: Юмор-ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ. 16+.
14: Юмор-ФМ. Шутки

0: 15 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Он повел ее на рисовое поле, потом на пшеничное, овсяное, ржаное. Да, как-то иначе она себе представляла приглашение пройтись по злачным местам.

Любая мечта обязательно должна сбыться, поэтому если есть то, о чем вы мечтаете, вот прямо сейчас закройте глаза и сильно-сильно представьте все это. И я уверена, что большинство из вас представили новенький автомобиль. И, кстати, на Юмор.ФМ вы можете его получить в нашей супер-игре «Автомобиль за улыбку». Присоединяйтесь прямо сейчас на сайте веселорадио.ру, загружайте улыбки, внимательно слушайте и не упустите возможность стать счастливым обладателем автомобиля уже под Новый год. Ну а вам всем привет, говорю я, Настя Иванова, проведу с вами этот час тоже и в веселом чате передам ваш привет. Привет, шутки и поздравления. Пишите свои смс-сообщения на наш номер +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. А из смешного в финале часа послушаем интересную историю про известных людей в рубрике «Шутите, зволите». Также услышим 5 шуток Фоменко про мужские носки. В середине часа Гар Дмитриев, угарный папа, поделится детскими перлами. Ну а прямо сейчас проект «Шутки, песни», где Стас Ярушин и Люся Чеботина будут шутить и петь для вас. А вообще все это Юмор.ФМ. «Шутки, песни», «Автомобиль за улыбку».

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Привет, друзья! Всем, кто слушает нас на Юмор ФМ. Всем, кто сейчас с нами в этой прекрасной студии. Давайте сделаем это еще разок. Мы с Люси то вам споем, а вы нам в ответ как следует посмеетесь. Договорились? Отлично. Шутки песни. Запевай. Шутки
2: песни. Я помню, мимо проходил. О, большой зеленый крокодил. Добрый крокодил. Гена крокодил.
3: Гена.
2: Когда его я увидал. Рядом увидал, близко увидал. Я с алкоголем завязал, сразу завязал, взял и завязал.
4: Когда белочка пришла в костюме крокодила.
5: Ну почему? Был крокодил зеленый, а потому, что кожный покров крокодила включает огромное количество хроматоформов, которые меняют цвет в зависимости от температуры тела крокодила. Если крокодил зеленого цвета, значит его кожа нагрета.
6: Хорошо.
4: Видите, какая у нас умная передача?
6: Да, помимо юмора я получил еще и информацию правильную.
2: Я залпом влил в себя бокал, чтоб я бухал, а ты рулила.
0: На Юмор ФМ.
5: Младший лейтенант, бывший генерал, на параде он тикток снимал.

0: Теперь сосед все мои тайны. После 50, после 50, ты про амурные победы лучше нам не свести. Это шутки-песни на Юмор-ФМ.
1: Здесь любимые хиты становятся немного короче и гораздо смешнее.
0: Мы обязательно вернемся и еще споем. Стас Ярушин.
1: Люся Чеботина.
0: До новых встреч. Пока-пока.
2: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни. Слушай на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: После секса я всегда выкуривал сигаретку. Так постепенно и бросил.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Большой привет родителям и родителям родителей, то есть всем. Меня действительно зовут Гар Дмитриев, и я с недавних пор стал большим фанатом родительских чатов. Я настолько погрузился в этот удивительный мир, что даже не заметил, как с российского рынка ушел Netflix. Родители часто делятся забавными и курьезными историями про своих детей. Мне остается только отобрать для вас лучшее. Кстати, вот и они. Прибавьте громкость.
0: Угарный папа.
1: 6-летний Миша влетает на кухню эдаким голодным гусаром. «Папа, налей мне чаю!» «А что надо добавить, сынок?» «Сахар!» Настя 5 лет пытает родителей. «А мы с Сережей маленькие были у мамы в животике?» «Да». «А мы что там внутри, совсем голые были?» Мама отвечает: «Ну да». «Ну что ж ты, мама, не могла нам хотя бы трусы туда передать?» Из школьных сочинений Павлика. «Птицам нужно помогать, потому что мы с ними пернатые друзья». Председатель так взял доярок за живое, что надой молока сразу увеличился. Первые успехи Пьера Безухова в любви были плохие. Он сразу женился. Кощей Бессмертный хранил свою смерть в одном из двух яиц, сбивая с толку Иванушку.
0: Угарный папа.
1: 4-летний сын собирается на несколько недель к бабушке. Накануне отъезда звонит ей и предупреждает: «Бабушка, готовься! К тебе едет непослушание!» Дядя гуляет с 6-летним племянником Сашей. Саша говорит: «Смотри, какая красивая тетя!» Впереди шла упитанная девушка в красном обтягивающем платье. Дядя удивляется и уточняет: «И чем же она красивая?» «Потому что она похожа на большую красную пожарную машину!» На этой лирической ноте возьмем небольшую паузу. Кстати, если ваш цветок жизни отчебучил угарную хохму, расскажите об этом мне. А я, Гар Дмитриев, расскажу об этом всем. Единый номер Telegram для ваших веселых историй. +7 915 0303 567. Жду с нетерпением. Auf Wiedersehen.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа. На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на авито.ру. 12+.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда девушка выглядит великолепно, то она убивает сразу трех зайцев. Радует себя, восхищает мужчин и бесит других баб.

0: чат.
1: Шутки, привет, поздравления в веселом чате прозвучат. Вы всенепременно пишите. Пишите нам на наш номер +7 915 0303567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. Пишет нам Михаил. Привет любимой жене Скрипиной Людмиле из Невьянска. Сейчас она усердно убирается дома. Я ее очень-очень сильно люблю. Людмила, не отчаивайся, держи шире улыбку. Твой Мишка. Людмила, срочно улыбаемся. А что это вы там загрустили? Здесь у нас юмор-фам вообще-то грустить не положено, знаете ли. Так, здравствуйте, Юмор-ФМ. Передайте привет Оле от Маруси. Хорошего ей настроения передали. Татьяна пишет привет всему Новосибирску. Новосибирск, держись! Класс! Татьяна, надеюсь, что вы тоже там держитесь и все у вас хорошо. За что же держитесь вы, конечно? Надеюсь, что за пятничное настроение. Так, летит привет любимой Ладе. Поздравляют ее с наступающим днем рождения. Желают много здоровья, счастья, любви и удачи. Мы тоже присоединяемся. Сергею Яковлеву летит привет. Он лучший и работы не боится. Написал все это Кирилл. Так, друзья, ну а теперь Денис Савельев будет здесь передавать привет и вам поздравлять вас в юморе на заказ на Юмор-ФМ. Буквально через 26 минут вы ему присылаете смс-сообщение, а пока вы пишете, пока он идет к студии, мы с вами послушаем 5 шуток Фоменко про мужские носки, а в финале услышим интересную историю про известных людей в рубрике «Шутить извольте», не пропустите.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.
2: Пусть бегут мимоходом годы, годы. Мы будто пчелы по садам. Раз.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: мужские носки.
2: Самое трудное жизнь у носков. Они реально весь день на ногах. Скелет в шкафу – это не так уж плохо. За гардеробом следит, и носки не теряются.
3: Но почему нитка, которой соединяют новые носки, всегда оказывается прочнее, чем нитки, из которых сделаны сами носки?
2: Этот мир настолько жесток, что даже носки не могут найти себе пару.
4: Самая популярная игра жанра квест называется «Где второй носок?».
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый северо-западный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте – плюс 20, в Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 24 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске – плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0. Днем в субботу в Сатке, Златоусте и Миассе плюс 24. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Озерске до 27 тепла. В Южноуральске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 26.
0: Юмор FM. Хорошие новости.
6: Спонсор выпуска ПАО «Челябинвестбанк».
7: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
8: У них честный кэшбэк на популярные категории.
9: Удобное, понятное приложение.
10: Есть доставка карты.
11: Дружелюбный живой колл-центр.
7: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
12: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
5: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске строим планы на выходные. У деревни Норкино пройдет областной сабантуй. В следующее воскресенье южноуральцев зовут на Петровский разгуляй. А в Кыштыме пройдет костюмированный парад на саббордах. В Аргаяшском муниципальном округе у деревни Норкино 4 июля пройдет 70-й областной сабантуй. Об этом рассказали в пресс-службе Минкульта региона. Областной дом дружбы народов подготовил многочисленные тематические и зрелищные площадки. Около 20 юрт и подворий с ярким национальным колоритом позволят окунуться в атмосферу национального быта. Впервые организаторы объявили дресс-код праздника. Это национальные костюмы и элементы традиционной одежды. Это не требование, а скорее пожелание. Традиционно южноуральцев ждут спортивные состязания, мастер-классы и многое другое. Масштабные гуляния запланированы и на следующие выходные. На Южном Урале пройдет Петровский разгуляй – праздник косоворотки и народных традиций. Он станет частью фестиваля, посвященного Году единства народов России. В программе конкурсы, подворий и уголков быта предстоит выбрать самые полезные и необычные лакомства, а также определить победителя в номинациях «Вкусное ассорти», «Бабушкин рецепт» и «Лучший пирог с историей». Помимо угощений покажут обряды разных народов и национальные игры. Также здесь откроется ярмарка, пройдут мастер-классы по разным видам ремесел. Праздник развернется 12 июля в Аше, без возрастных ограничений. А в Кыштыме в тот же день решили провести первый костюмированный фестиваль саббординга «Город трех мостов». События организуют на городском пруду. Тема первого фестиваля – «Любимые герои на воде». Участникам предлагают создать настоящий сказочный парад, перевоплотившись в персонажей русских сказок, былин и народных преданий. Программа фестиваля рассчитана на весь день и включает два формата участия – базовый, с заплывом и основной программой, и экскурсионный, с пешеходной прогулкой по историческим местам Кыштыма. Регистрация для участников открыта до 5 июля. Все детали можно узнать на официальном сайте правительства региона. Возрастное ограничение 0+. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
0: Всегда хорошие новости.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Пасечник догадался, что жена нашла заначку, когда увидел ее с опухшим лицом, но в новом платье.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Всем привет! Стать успешным писателем во все времена было непросто. К вершинам Олимпа пробивались только самые яркие и талантливые люди. А значит, и истории с ними происходили яркие и порой призабавные. О знаменитых писателях и поговорим.
0: «Шутить изволите».
1: Как-то раз знаменитый автор детективных романов, сэр Артур Конан Дойл, сошел с поезда. К нему подбежал бойкий извозчик, схватил его чемодан и спросил: «Куда вас везти, месье Конан Дойл?»
2: «Сперва скажите, откуда вы узнали мое имя?» – удивился писатель.
1: «Я просто проанализировал детали», – ответил извозчик. «Следы чернил на руке? Вы много пишете. Одежда в лондонском стиле. По манере держаться – явно врач». Так и догадался.
2: «Да вы самый настоящий Шерлок Холмс!» – воскликнул Конан Дойл.
1: «Благодарю вас», – немного смутился извозчик и добавил: «Знаете, я заметил еще одну деталь. На ярлыке вашего чемодана крупно написаны ваше имя и фамилия».
3: Однажды знаменитый автор «Трех толстяков», писатель Юрий Олеша, наотрез отказался подписывать договор с издательством, заявив: «Вот тут у вас написано Олеша Юрий Карлович, именуемый в дальнейшем автор. Это меня не устраивает».
2: «А как бы вы хотели?» – спросили его.
3: «Я хочу так. Олеша Юрий Карлович, именуемый в дальнейшем Юра».
1: И еще одна история про Юрия Олешу. Писатель был завсегдатаем кафе гостиницы «Националь». Однажды, будучи уже изрядно навеселе, да еще и в обнимку с таким же румяным приятелем,

0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.
1: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
1: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
2: Фоменко Фейк Радио!
3: Да, детка, именно так.
0: Фоменко Фейк Радио. В эту субботу в полночь на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: В Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани, о, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
9: Вот бы можно было весь день играть.
10: Мир игр стал ее реальностью.
11: Я в игре?
12: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
13: Вот поиграешь.
10: Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. Уже в кино. 6+.

0: Снежинске 16 часов.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: В ванной у депутата. Два шампуня против перхоти, три за и один воздержался.

0: юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселоерадио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: Традиционный пятничный час «Привет и поздравлений» стартует в эфире «Веселого радио», а значит, как обычно, на всю страну будут звучать ваши сообщения. Присылайте их по номеру плюс 7-915-0303-567 в МАКС, Телеграм, либо по СМС, и не забывайте подписываться. А еще не забывайте оставлять заявки на свои любимые рубрики. У микрофона теперь Денис Савельев. Здравствуй, страна огромная! Ну и сразу же давайте начинать. Егор из Тюмени передает привет своему другу и соседу Александру, желает ему хорошего дня, и чтобы начальник сегодня был тоже в хорошем настроении и пораньше отпустил домой. Виктор из Новокузнецка поздравляет сестру Ольгу с юбилеем, желает ей быть здоровой, счастливой и быть также жить в любви и во внимании. Ты этого достойна, пишет он. Светлана из Кирова передает привет своим коллегам. Девчонки и мальчишки, пусть клиенты сегодня будут вежливыми, а рабочий день пройдет быстро и спокойно. Прошу поставить большой стендап. Вот такая первая заявка, с которой мы и начинаем юмор на заказ.
0: И снова в эфире большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Елена Корнеева, город Омск.
2: Ну, привет, сами себе поаплодируйте вначале, что пришли.
3: Я для начала обращусь к девчонкам все-таки. Вот, девчонки, поаплодируйте, пожалуйста, те, кто знает хотя бы одну песню, где звучит именно ваше имя. Похлопайте. Вот я вам завидую. Я объясню, почему. Я в Омске работала диджеем в кафе, кафе «Калинка». Это такое место. Вот у вас здесь, да, проходит в кафешках там стендап, живая музыка. У нас там каждую среду было «Приди в Калинку, найди половинку». Вот такие мероприятия. Я вам скажу честно, оттуда целым редко вообще кто уходил. Это такое заведение, знаете, где драки популярнее медляков, вот. Оно прям... И там, то есть, заказывали... Я была диджеем, у которого заказывали песни для девушек, и я их объявляла. И вот очень часто мне приходилось говорить, что сейчас для очаровательной Натальи от любящего мужа звучит песня «Натали». Да, для Ксюши от подружек. Ксюша, Ксюша, юбочка из плюша. А меня зовут Лена. И мне ни разу никто не заказывал песню, понимаете? Потому что, ну, никто не знает ни одной нормальной песни про Лену. А мне стало так обидно, я думаю, ну, надо же тоже найти что-то про себя. Я решила загуглить. И первая песня, которую мне выдал интернет, это правда, можете ее найти. Ее поет Марк Атляр, и звучит она так. Положил я Лене на колени. Не очень, да, охота, чтобы тебе это в кафе поставили, согласись? А там дальше не лучше, понимаете, там такие песни из разряда «Заломили цену за девчонку Лену». «Лена, ***а, из полиэтилена». Ну, я не знаю, что какая-то Лена делает с музыкантами, но она меня прям бесит. Я просто объясню, потому что, ну, парни, вот по-любому, какая-то Лена реально насолила и решили ей прям песню посвятить. Мы, девчонки, никогда не напишем песню, да, такую вот, ну, типа, с мужскими именами. Заметили, у нас же там «Я люблю тебя, Дима», вот это «Валера, я буду нежной и верной». У нас же нету песен из разряда, да, «Привет, Олег, мой пьющий, безработный человек», да? А зря. Я вот работала диджеем в кафе, я вам клянусь. Вот заметили, даже парни, да, ну когда вот парни девушка бросила, парни сразу такие, я напишу об этом песню. И появляется песня из разряда, типа, как у Тимати и Крида, да. Мне все равно, что ты будешь делать дальше, типа, где ты, где я, шалава. Тогда я узнал, какая ты дрянь, вот это все, да. А если девушку бросил парень, то мы какие песни пишем? Ой. Мы же все это вот собираем по осколкам, девочки, да. Там нанизываем на нить воспоминания. Вот это. Выбираем мир других мужчин и прочее дерьмо, да? Ну, типа, знаешь, мне без тебя плохо. Но я сильная, я справлюсь. Да вот ни подобного. Я поверю, что девушка справилась, если услышу песню. Я послала Вячеслава, это справилась. Или прикиньте, вот, отвечаю, хит был бы для разведенок, что-то из разряда там доигрался Михаил, алименты не платил. А Верховный суд Мишаню на 3 года посадил. И весь танцпол в разведенках, я клянусь. Но самое обидное в этой ситуации, что вот я, ну, чисто просто ради прикола показала своему мужу песню, положил я Лене на колени, знаете, что он сделал? Он поставил ее на звонок. Да, теперь звонит и сбрасывает, мол. Сейчас моя перезвонит, поугараем. Все, у меня на этом все. Спасибо большое, будьте самой ироничной.
2: Не бойся смеяться над собой.
0: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор ФМ.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Пришел в гости на чай, налили виски. Сразу понятно, что здесь любят и ждут.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Час приветов и поздравлений в эфире Веселого Радио. Друзья, подключайтесь, давайте вместе проводить эту пятницу в одной позитивной компании. Плюс 7 915 0303 567. Номер для ваших сообщений, которые принимаются в Макс, Телеграм, либо же в СМС формате. Выбирайте, как вам удобнее написать. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться. А еще оставляйте заявки на свои любимые и очень смешные рубрики. С большим удовольствием поставлю их в эфир. Сабина из Астрахани передает привет Дарине, поздравляет ее с днем рождения и пишет, что она самая-самая лучшая. Игорь просит передать привет любимой жене Кате, сестре Елене и любимой теще Наталье. Вероника из Самары передает привет подруге Елизавете и ее молодой семье. Пусть в их доме всегда будет любовь, смех и уют, а погода за окном только дополняет это тепло. Артур из Красноярска передает привет всей своей бригаде строителей, желает хорошего рабочего дня, ровных стен, теплой погоды. И чтобы прораб меньше ругался, поставьте его любимые цитаты Джейсона Стэтхэма. Ну как тут не поставить? Давайте посмотрим, какие события можно отметить сегодня. Напомню, пятница, 3 июля, день тайной дружбы сегодня можно отметить. Вот такой вот интересный и необычный праздник. Конечно же, день госавтоинспекции. Поздравляем всех этих серьезных людей. А еще отмечаем день работника вагонного хозяйства. Такой праздник тоже сегодня есть. Ну и еще один интересный, необычный день благодарности кондиционеру. Вот такой вот праздник. Выбирайте, друзья, какой вам по душе.
0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: В жизни всегда есть две дороги. Одна первая, а другая вторая. Делай как надо. Как не надо, не делай. Работа — это не волк. Работа — work. А волк — это ходить. Мы должны оставаться мыми, а не аними. Как говорил мой дед, я твой дед. Слово не воробей. Вообще, ничто в мире не воробей, кроме самого воробья.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: слушайте «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Михаил Стебниенко.
1: Я префект прекрасного района Патриаршие пруды. Я знаю, вы думали, что это Нурлан Сабуров, но нет.
0: Ольга Картункова.
2: Театр – это высокое, это чувственное, это антураж. Дура ты тупорылая.
0: Валерий Равдин.
3: Ну, я работаю. Потом прихожу в супермаркет, а яйца такие с прилавка смотрят на меня. Маловато работаешь, Валерыч.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Узбаки очень развитый народ, понимаете? Мы лучшие хоккеисты в мире. Мы просто не хотим пока.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
0: Юмор ФМ

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Услышав утром фразу «Дорогой, я беременна», Вадим еще двое суток притворялся спящим.

0: юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: Привет и поздравления, признания и пожелания. Все это принимается в Макс, Телеграм, либо же в СМС-формате. Ну и, конечно же, заявки ваши на рубрике тоже принимаются. Пишите и не забывайте подписываться. Дина передает привет Амире и просит ее скорее приехать в деревню, ведь ее там очень ждут. Ольга передает привет мужу Константину и на всю страну признается, что просто безумно его любит. Привет из северной столицы Удмуртии, города Глазов. Передаю привет своей жене Тане и дочке Галине. Они сейчас в Екатеринбурге гуляют, а я дома. Здесь отметился Николай Назаров. Коллеги спешат поздравить с днем рождения Елену Морозову. Желают ей здоровья и чтобы исполнилось абсолютно все, чего она сама хочет. Лариса из Перми передает привет своей свекрови Галине. Мам, вы у нас супер. Спасибо за совет и пироги. Также привет всем, кто меня узнал, и прошу поставить тот самый КВН.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Сборная Санкт-Петербурга.
4: В эфире плохое радио. Полнолуние, 13 число, пятница. За окном идет дождь, и вы с нами на волне 666 и 13 FM.
5: И сегодня с вами в студии диджей!

0: умер. И поэтому сегодня с вами в студии...
1: Сергей Николаевич!
0: А сейчас реклама на плохом радио.
2: Народная целлюлительница и мутновидящая госпожа Клава удалит зубы по фотографии.
0: Элитная лоботомия. Дорого и очень больно. В эфире религиозная страничка и ее постоянный ведущий отец Алсу.
2: Отец Анатолий просит передать привет и предать анафеме секту велосипедисты седьмого дня и секту свидетели ДТП на Кутузовском.
0: Небольшая реклама, небольшое объявление на религиозной страничке. Украден Volkswagen отца Сергия, нашедшего Сергия в Пассат, просим обращаться в нашу веру.

0: И напоминаю, что генеральный спонсор нашего радио сидит. Нам дали 5 лет!
1: Светило 8!
2: А у нас в гостях в прямом эфире группа «Виталика».

0: Друзья, вы тоже не ждите. Присоединяйтесь к Юмор на заказ прямо сейчас. Это час приветов, поздравлений и ваших пожеланий в эфире Веселого радио. Напомню, наш номер +7 915 0303567. Ваше послание принимается в Макс, Телеграм, либо же в обычном СМС-формате.
1: Юмор на заказ.
0: Ну и давайте посмотрим, что еще вы здесь написали. Дмитрий из Москвы передает привет своей маме Марине Евгеньевне и сестре Свете, которые прямо сейчас отдыхают на даче в Орехово-Зуево. Пусть у них все будет прекрасно в этот солнечный день. Вот такие у Дмитрия пожелания, к которым мы, конечно же, тоже подключаемся. Сергей отправляет привет своим детям, Беспаловым Маше и Мише, а также привет любимой жене Любе. Соня из Красноярска направляет привет младшему брату Егору. «Перестань брать мои наушники, слушай радио со своих». Вот такая просьба. Дмитрий из Новосибирска поздравляет друга Николая с покупкой машины. Пусть мотор шепчет, а дороги всегда будут ровными. Анна из Казани далее передает привет Марине Ивановне, желает ей отличного настроения и говорит спасибо за ее доброту. Павел из Ижевска поздравляет сестру Екатерину с окончанием вуза. «Ты большая молодец и теперь настоящий профи. Я тобой горжусь». И Виктор из Волгограда направляет свой привет другу Андрею. Пишет, что они с ним давно не виделись и пора бы уже вместе выбраться на шашлыки. Желает он ему отличного настроения и просит поставить рубрику «Реалити-криминалити».
1: Юмор ФМ представляет.
2: Реалити-криминалити.
1: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю! Русский народ – самый читающий в мире. А если выпьет и попадет к нам в отделение, то еще и пишущий. Самые прикольные фрагменты протоколов для вас прямо сейчас. Читаю мухой.
2: Реалити криминалити.
3: Я находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, потому что был на дне рождения. Я сначала мог, но не хотел говорить «хватит», а потом хотел сказать, но уже не мог. По привычке, машинально, я назвал сотрудника ГИБДД козлом. Слово «вонючий» я не произносил, так что состава преступления в моих действиях я не вижу. В металлах я не разбираюсь, поэтому был очень удивлен, когда меня задержала полиция с 10 килограммами медного провода. Я вел стрельбу из пневматической винтовки с балкона моей квартиры не по гражданке Васильчиковой, а по голубям, которые природным способом портили внешний вид расположенного в нашем дворе памятного бюста Сергею Мироновичу Кирову. И делал я это из уважения к знаменитому государственному и политическому деятелю, а не из личной к Васильчиковой неприязни. И в заключении находится сейчас большая часть авторов этих объяснительных. Друзья, помните, протокол — это вам не шуточки, а серьезный документ. Ваш большой, местами огромный друг Игорь Мухич. Вам на че.
2: Реалити криминалити.
1: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый северо-западный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 20, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 24 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0. Днем в субботу в Сатке, Златоусте и Миасе плюс 24. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Озерске до 27 тепла. В Южноуральске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 26.
1: Реклама.
5: Найдите отличие между этим и этим. Я тебе помогу. Второй бокал, в отличие от первого, совершенно бесплатный. В ресторане «Брудершафт» акция. Покупайте один напиток, и второй вы получаете в подарок. В акции участвуют безалкогольные напитки. Свердловский проспект 51А. Подробности на brudermir.ru и в соцсетях 0+.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: В хороший год папа Карло срезает с Буратино до 3 килограммов опят.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: Это сейчас привет и поздравления в эфире Веселого Радио, который плавно подходит к своему логическому завершению. И прямо сейчас финальная порция ваших посланий в эфире Юмор-ФМ. Милую, очаровательную, добрую и прекрасную сотрудницу Качимскую Софию Викторовну из Михайловска от всей души с днем рождения поздравляет Елена Лазарева. Пусть каждый день будет наполнен радостью, улыбками и счастьем, а все мечты обязательно сбываются. Крепкого здоровья, благополучия, удачи во всех начинаниях и тепла в доме. Пусть работа приносит удовлетворение, а коллеги всегда поддерживают и вдохновляют вот такие прекрасные слова. Варвара передает привет своим родителям Марии и Максиму Соловьевым и пишет, что очень сильно их любит. Юрий из Новокузнецка передает пламенный привет своим любимым родителям и поздравляет всех россиян с пятницей. Желает всем отличного настроения, любви, счастья, здоровья, тепла, уюта, позитива и удачи. А также просит поставить Задорнова. Тимура и Дениса просят поздравить с окончанием рабочей недели и, кстати, тоже заказывают для них Задорнова. В общем, все дороги ведут к монологу народного сатирика. Друзья, ваши приветы и поздравления продолжим озвучивать в веселом чате. Пишите номер прежний, плюс 7-915-0303-567. Ваше послание принимается в Telegram, Max, либо же в обычном смс-формате, так что подключайтесь и не забывайте подписываться.
0: Задорнов навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
2: Это интересное объявление. Когда мне бывает скучно, я беру вот это, читаю. Обязательно нарвешься на что-то. Объявление. Жена на даче. Точка. Звоните. И какие-то судьбы видны за этим. Вот тоже человек. Только наш мог такое поместить в объявление. Правда, это на фонарном столбе рядом с автобусной остановкой. Кто купил шкаф 27-го-4 по улице Некрасова? Готовы? Просьба вернуть вещи в нем оставшиеся. Кто, кроме нашего человека, продаст шкаф с вещами, не заметив? Спокойно, спокойно. Начинаем потихоньку согреваться. Захожу в обувной магазин. Ко мне подбегает продавщица, говорит, я даже не мечтала, чтобы вас увидеть когда-нибудь. Потому что вы-то смеетесь над нами, над работниками сервиса, а мы-то смеемся над вами. Над посетителями. Но это богатейшая коллекция. Одна ей говорит, дайте мне ботинки на 44-ю ногу. Вторая, мне кроссовки попроще, у меня муж тупой. Третья, девушки, у вас есть сапоги вашего возраста? Четвертая, девушка, у меня почему-то в этом сапоге пальцы играют, а в этом не играют. Еще одна. Девушка, у вас есть сапоги на широкие ляжки? А тапочки мужские, домашние, которые одеваются между ног? Вообще, я из-за этих тапочек домашних между ног перестал ходить в гости. Ну, вот, милые женщины, вас много здесь. Скажите, трудно после того, как у вас побывали гости, что трудно пропылесосить? Ты собираешься по-серьезному, надеваешь костюм, галстук, Гуччи, Ферре. Жена прическу делает, каблуки надевает, чтобы ягодицы не катились колесиками по полу. Приходишь в гости, говорит, тапочки надевайте, пожалуйста. Жена сразу бум, укоротилась, колесиками покатились ягодички. Я в костюме Гуччи надеваю эти убитые хозяевами тапочки. Со стоптанными задниками. Все гости одновременно снимают туфли. Вонище! В этой маленькой прихожей воняет салатом оливье и снятыми башмаками. Это еще хорошо, тапочки хозяйки достаются тому, кто пришел вовремя. А кто опоздал, говорит, у нас вьетнамки есть пляжные. И мужик на носки. Гусь лапчатый. Видели когда-нибудь? Вот то же самое. А кто совсем опоздал, говорит, у нас еще белые тапочки есть из турецких гостиниц. И мужик в костюме в черном и белых тапках. Вот, ну хоть в гроб клади. Пока это все еще сидит за столом, ладно. А потом говорят, потанцуем. И это еще все танцевать начинает, стучать белыми тапками об паркет. Нигде в мире не снимают обувь. Тем более парадную. Разговор, сам слышал, в обувном. У вас есть лыжные ботинки 52-го размера? Продавец, какого? 52-го. А нахрена вам лыжи?
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Сан-Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
1: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
2: Фильм нам очень понравился, прям супер.
3: Хороший фильм, мне понравился. Мне тоже очень понравился.
4: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колбора» уже в кино.
5: Юмор

0: Снежинске 17 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: В любой женщине легко уживаются. Ой, да у меня память девичья! И одновременно: этого я тебе, козел, никогда не забуду.

0: только с тобой. Ну вот кому-то для счастья нужно совсем немного. Например, пятница, которая, кстати, уже здесь и в самом разгаре. Всем желаю отличного завершения этой рабочей недели и самого приятного вечера тем, у кого он уже стартовал. Предлагаю сделать этот день еще ярче и разыграть заветный билет в суперфинал нашей игры «Автомобиль за улыбку». Очередной эпизод ждет нас уже совсем скоро. Будьте внимательны и не пропустите автомобильную шутку Николая Фоменко. Она появится буквально через 10 минут. А еще не пропустите анекдоты Игоря Маменко, лучшие миниатюры телепроекта «Лига городов» и такую смешную нерекламу. Все это ждет нас в новом часе, но на старте встречаем шоу «Однажды в России». У микрофона Денис Савельев, и все это радио «Юмор-ФМ». Шутки, песни и «Автомобиль за улыбку».
1: «Юмор-ФМ» и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в боксерской раздевалке».
2: Ну что, как дела?
3: Все нормально?
2: Готов? Где?
3: Все нормально, готов. Смотрите связку, короче. Так. Левой, правой, левой, левой. Апперкот.
2: Это все ерунда.
3: Ерунда?
2: На сегодняшний бой у тебя совершенно другая установка.
3: Ну
2: понял?
3: Да.
2: Вот запоминай. Встал, значит, прямая стойка. Значит, да. Смотри, вот он. Смотришь глаза ему. Раз, раз получил, понял? Раз в печень, понял? Услышал гонг. Только потом побежал, сел в угол, вытираешь кровь. Все.
3: А с хрена ли я так должен делать, не пойму. Я Сергей Науменко, я чемпион района, блин.
2: А при чем здесь твое домино?
3: Ну.
2: Это во-первых. А во-вторых, я уже договорился с промоутером твоего сегодняшнего соперника.
3: Ну?
2: Ты должен упасть в третьем раунде. За это я получу 50 тысяч долларов. А ты 2000 рублей.
3: Я понял. Вы предлагаете мне сдать бой? Вы что? Это повредит моей статистике. У меня статистика боев 74-0.
2: Ну? 74-0?
3: Ну?
2: И ты хочешь победить? Одна победа не спасет твою статистику, понимаешь или нет? Ты самый хреновый боец, который вообще видел бокс, понимаешь ты или нет? Тебе федерация в том году разрешила с ножом выступать, ты все равно проиграл. Ну согласись, ты хреновый боец, ну.
3: Нифига, в этот раз я его порву, понятно? Я его порву, блин.
2: Ты понимаешь, что тебе заплатят деньги? Тебе впервые заплатят за то, что ты делаешь лучше всех в мире. Валяешься на ринге.
3: Да вы понимаете, я готовился к этому бою, я даже стал на полпачки меньше курить.
2: Да, но все равно 2,5 пачки в день — это очень много. Ну по-братски проиграй, я тебя прошу, пожалуйста. Он даже тебя бить не будет. Просто первые 2 раунда побегаешь от него аккуратненько, и все. Ну, бегай, пожалуйста, аккуратно. Не как в прошлый раз, когда ты грохнулся в нокаут от бессилия.
3: Ладно. Это последний раз, понятно?
2: Деньги почти у нас в руках, Серега.
4: Давай, давай.
2: О!
5: Так, ну что, здравствуйте.
2: Здравствуйте. В общем, мой спортсмен в порядке. Так. Ну, естественно, кроме здоровья. Так что он готов грохнуться в третий раунд.
5: Нет, нет, нет, нет, нет, все поменялось. Дело в том, что на его поражение не принимаются ставки.
2: Твою мать!
5: Да, да, на его победу принимаются ставки 1000 к 1.
2: Ничего себе!
5: Я все свои деньги поставил на его победу.
2: Вот это да, поздравляю! Да,
5: спасибо, спасибо.
2: И что бы это могло значить, интересно?
5: Это значит, он должен выиграть.
2: Вы шутите, что ли? Что значит выиграть? Вы видели его 74 боя?
5: А у меня нет времени смотреть бои.
2: Там всего 6 минут.
5: Короче, ничего страшного нету. Просто мой боксер подходит к твоему, опускает руки, и твой кек даст ему в челюсть. А? Mm-hmm.
2: И кек сломает себе руку. А потом кек упадет в обморок от болевого шока. Вы что, не видели 6-й его бой?
5: Да я же говорю, у меня нет времени смотреть
2: так,
5: его бои.
2: Так, всего 4 секунды.
5: Так, короче, поступаем следующим образом. Значит так, мой боксер подходит к твоему.
2: Так.
5: Твой просто опускаем, машет руками. Мой боксер сам под него ляжет. И сильно пусть не машет, чтобы руку не сломал себе. Да. Все понятно,
2: все
5: давай.
2: Понятно.
5: Я пошел.
2: До свидания.
5: Не подведите.
2: 50 тысяч баксов.
5: Ну да, да.
4: Будь уверен, понял.
2: Серега, не подведи, ну, родной.
3: Это моя первая победа.
2: Давай.
3: Пусть договорная, но да. Победа. Да! Ударьте по щеке меня, чтобы я разозлился. Давайте.
1: «Однажды в России». Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи. 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Но маленький карман на джинсах предназначен для средней российской зарплаты.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Абсолютно уникальный шанс стать обладателем нового роскошного автомобиля есть у всех слушателей Юмор-ФМ, которые загрузили свою позитивную фотографию на сайт веселаярадио.ру. Сделать, друзья, это просто и абсолютно бесплатно. Заходите прямо сейчас, добавляйте свою фотографию, ну и пусть удача будет на вашей стороне. Улыбазер наш уже раскручен и уже готов выбрать очередного игрока, до которого мы будем пытаться дозвониться, ну и будем пытаться отдать 3000 рублей и заветную путевку в суперфинал нашей игры. Давайте не будем долго тянуть. 3, 2, 1. Улыбайзер. Стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Абсолютно счастливой в эту пятницу может стать Инна из Архангельска, если, конечно, прямо сейчас ответит на наш звонок и повторит автомобильную шутку Николая Фоменко. Звоним. Итак, номер набрали, звоним далеко, в Архангельск. Давайте посмотрим на фотографию Инны. Прекрасная вечерняя фотография, прекрасный вид где-то у водоема и такая счастливая и улыбчивая Инна на экране. Ждем ее в эфире. Добрый день, это Юмор-ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Это Инна из Архангельска, правильно?
3: Да, верно.
2: Как у вас дела? Рассказывайте.
3: Прекрасно.
2: Как там в Архангельске?
3: Выбираю обручальное кольцо.
2: Ух ты, ничего себе, уже можно вас поздравлять?
3: Да, пожалуй, да.
2: Ну тогда, конечно же, всей страной вас поздравляем. Вот эти вот аплодисменты специально для вас. Но все-таки хотим спросить. Возможно, сейчас еще один повод для поздравления у нас найдется. Слушаете ли вы прямо сейчас Юмор-ФМ и можете ли повторить автомобильную шутку Николая Фоменко?
3: Нет, слушаю только вас.
2: Слушайте наш стиль, который сейчас была. Ничего страшного, смотрите. Прекрасная, улыбчивая. Остается в улыбайзере, он может снова. Я надеюсь, абсолютно все звезды сойдутся. Вы получите и такую путевку в суперфинал. Просто запрыгнуть и роскошный автомобиль. Может быть, это даже некий свадебный подарок для вас будет. Как вам такое? Все,
3: спасибо,
2: Инна, остаемся тогда на связи. Ну и, конечно же, и отличной свадьбы. Друзья, вам всех приглашаю на сайт Юмор-ФМ, веселаярадио.ру. Заходите прямо сейчас, загружайте свою фотографию. И точно так же, как и Юмор-ФМ, ловите Николая Фоменко. Ну и, конечно же, ждите нашего звонка. 3000 рублей можно получить в моменте. Ну а в дальнейшей перспективе отправиться в суперфинал, из которого запрыгнуть в новый и роскошный автомобиль. Именно этого вам и желаю. Ну и, конечно же, вновь нажимаю на улыбайзер и раскручиваю его. Ведь игра продолжается.
1: Автомобиль за улыбкой.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: А что вы знаете о русском эмоциональном грамматическом театре?
2: Я не понимаю, запятая, что ты говоришь, точка.
3: Я говорю двоеточие. Отчего люди не летают так, запятая, как птицы, вопросительный знак. Знаешь, запятая, мне иногда кажется, запятая, что я птица, точка.
1: Знаки препинания. Как часто, читая и ставя классиков, мы пропускаем их мимо глаз. А ведь в каждом знаке заложен глубокий драматический и грамматический смысл.
3: Вот так бы разбежалась, запятая, подняла руки и полетела, точка. Попробовать нечто теперь, вопросительный знак.
1: Русский эмоциональный грамматический театр. Уважаем классику до последней запятой. Расписание спектаклей и билеты на сайте «Бедный Юрик, восклицательный знак тире, я знал его, запятая, Горацио, точка, точка, точка, запятая».
4: Ищете действительно дешевое такси? Такси сугубо экономического класса «Сусанин».
5: Действительно недорого.
4: Особенно поездки по тарифным планам. Дорогу покажешь и права настоящие, мамой клянусь. Такси «Сусанин». Недорого, но очень долго.
6: Мы продолжаем набор двуруких двуногих водителей. Подробности на сайте кудатызавелнас.рф.
4: Такси «Сусанин». Довезет, как повезет.
7: Национальный изжоговый центр «Клиника имени Бубликова» объявляет набор добровольцев для испытания экспериментальных образцов пельменей ведущих отечественных производителей.
8: В нашем изжоговом центре вас ждут комфортабельные четырехместные номера со всеми удобствами на каждом этаже.
7: В течение двух недель в режиме шестиразового питания вы сможете лично протестировать более 300 наименований пельменной продукции, включая манты, хинкали и вареники в ассортименте.
9: А это точно безопасно?
8: Конечно, вкусно и безопасно. Прием экспериментальных пельменей проводится под контролем опытных специалистов клиники имени Бубликова, в том числе лауреатов премии «Ланцета» за создание искусственной язвы желудка.
9: Ну, если специалисты опытные, тогда я, пожалуй, согласен.
7: Добро пожаловать в Национальный изжоговый центр.
8: Заходите на пельмешки.
7: Регистрация добровольцев на сайте скажиизжоги.ру.
0: На Юмор-ФМ.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Альпен Гольд в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте!
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
6: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделение банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
9: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
10: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоят пробовать. Петь под окном чужой пани.
11: О, пани.
10: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Хочешь, чтобы тебя ненавидели одновременно и автомобилисты, и пешеходы? Вставай на самокат!

0: Чат.
1: Ну вот что точно осталось позади, так это рабочая неделя. Смело сегодня говорим ей пока. Ну и, кстати, это шикарный повод передать привет своим коллегам и поздравить их с этим замечательным событием. Есения из Нижнего Тагила передает привет маме Яне и поздравляет ее с днем рождения. Виталий из Бийска далее направляет свой привет абсолютно всем и желает отличных выходных. Он жарит сосиски и всех приглашает в гости. Далеко, интересно, до Бийска? Не помню, если честно. Может, съездим всей страной? Шутка Михаила. Неопытный комар учится пить кровь на помидорах. Угу, у людей научился, получается. Привет из Нижневартовска направляется прямо сейчас Василию. Он управляет игровым рулем, выполняя важные заказы. А я просто хочу напомнить, что кофе сам себя не нальет. Видимо, немножко жалуется Татьяна. Карлыгаш из Калининграда передает привет Мише, Юре, Паше, Евгению и просит их не грустить. Действительно, пятница. Столько поводов для радости, они почему-то грустят. Ну, ребят, улыбнитесь там, что ли. Олег тоже шуткой своей поделился. Лучшая защита ваших сбережений – это их отсутствие. Ну, как говорится, нет проблемы, нет и проблемы. Друзья, подключайтесь. Плюс 7-915-0303-567. Макс, Телеграм, либо же обычный смс-формат. Все к вашим услугам. Мы же послушаем любимые анекдоты Игоря Маменко уже в финале этого часа. Буквально через пару минут в эфир ворвется «Лига городов».
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Последняя парта. Петропавловск-Камчатский.
3: Камчатка на сцене. Край, где дети играют в пол, это лава.
4: Без права на ошибку.
3: Кстати, Камчатка находится рядом с Америкой, и это на нас вообще никак не влияет. Правда, Паш?
5: Все верно, малыш Томми. Ведь я обычный русский мужик. Жду не дождусь, когда я приеду на Камчатку, прыгну в свой пикап, поеду по хайвею имени Ленина на свое ранчо. А вечером... Вечером позову друзей на барбекю. Мы послушаем Джонни Кэша, Долли Партон и еще что-нибудь из Блатника. Боже, храни Камчатку.
0: Агрофак. Ставрополь.
6: Сразу видно автообзорщика, в котором проплатили.
7: БМВ. Параша. Давайте взглянем на Китай. Вот. Новый Geely J7. Салон от Мерседеса, кузов от BMW, двигатель от Range Rover. И это абсолютно уникальный автомобиль, не имеющий аналогов в мире. В машине ничего лишнего. Все 4000 кнопок нужные. Автопилот не видит самокатчиков. И это еще не все плюсы. Пока говорил, вышла новая модель J8. У меня все, а ему еще есть что сказать.
2: Это сердце мое.
1: Лига городов, это Лига городов.
2: Суперпроект ТНТ, это Лига городов.
0: На Юмор. Хорошая погода.
8: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый северо-западный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 20, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 24 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0. Днем в субботу в Сатке, Златоусте и Миассе плюс 24. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Озерске до 27 тепла. В Южноуральске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 26.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Самый длинный сон зарегистрирован на уроке истории. Ученик заснул в 15 веке, а проснулся в 18.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: У Рабиновича не было детей, а у Каца, который жил этажом выше, каждый год приплод. Но Рабинович обратился к Кацу за советом. «Как у вас это получается? У меня никого у вас каждый год, хлопчик или девочка». «Хорошо, я дам вам совет. Вам понадобится только две вещи. Кусок мыла и швабра». «Зачем?» «Берете кусок мыла и хорошенько умоете свою жену в ванной». «А швабра зачем?» «Потом берете швабру, стучите в потолок, и я приду и все устрою».
2: Двое встречают, они говорят: «Ты знаешь, у меня такое ощущение, что моя жена изменяет мне с соседом». Он говорит: «А с чего ты взял?» «А вчера возвращаюсь с работы, прохожу мимо своего дома, смотрю, на балконе стоит сосед в трусах и курит. Домой прихожу, а жены нет». Он говорит: «А какая связь-то?» Он говорит: «Так он в ее трусах курил».
1: Мужик приходит в магазин, говорит: «У вас свечи есть?» Говорит: «Есть у нас свечи разные. Вам для машины или для пятой точки медицинские?» Говорит: «Мне для машины». «Пожалуйста, есть». «Какая машина у вас?» «Лада Приора». «Вот, прошу вас, вот набор». Говорит: «Так это же для пятой точки». Говорит: «На Приору подходит».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: У женщин более высокий болевой порог, поэтому они легче мужчин переносят песни Стаса Михайлова.
0: И все танцуют.

0: консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
1: «Пятерочка» выручает!
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: «Сан-Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM «Рекстон» и «Торрес» с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Юмор ФМ.

0: Снежинске 18 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Если бы дырочки в розетках были больше или пальцы были бы тоньше, то дураков было бы меньше.

0: Невероятнее пятницы может быть только вечер пятницы, который мы все с вами с нетерпением ждем, ну и пока только завидуем тем, у кого он уже наступил. Всем легкого завершения этой рабочей недели, надеюсь, она прошла отлично, без суеты, авралов и прочих рабочих завалов. Самое время сделать звук немного громче и наслаждаться лучшими шутками и песнями в эфире Юмор-ФМ. В этом часть послушаем монолог Жванецкого, анекдоты Дениса Кляйвера в рубрике «Самый лучший Дэн» и узнаем ответы на многие семейные вопросы в проекте «Сатья с юмором». А вот начнем мы с любимой игры всей страны. У микрофона Денис Савельев. Вы слушаете Юмор-ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
1: Команда «Русская дорога», город Армавир.
4: У нас есть для вас две новости. Одна хорошая, другая плохая. Хорошая то, что у нас есть рэп-группа, а плохая, она плохая. И сейчас придет на эту сцену.
5: Встречай легендарное возвращение группы «Shadow of the Sky». Бу-бу-бу-бу. Пушка! Пушка!
6: Здоров, бро!
7: Привет, чувак!
6: Как всегда, руку не дает.
5: Помнит!
4: Да.
5: Помнит!
4: Так, короче, пойте одну песню и валите отсюда!
5: Слышь, бро, ты с нами так не разговаривай, мы вообще-то звезды, да. Мы даже стадионы убираем.
4: Может, собирали?
6: Нет, братан, мы знаем, что мы делаем.
5: Да! Поехали, первый трек давай.
6: Поехали!
8: Это трек про МОК.
4: Международный олимпийский комитет?
6: Не, про гидромедцентр.
5: Да!
8: Поехали! Что ж вы, сволочи, себе позволяете? А, не, про Международный олимпийский комитет, точно, да. Да, да. И неправильный прогноз погоды объявляете? А, не, про гидромедцентр, точно, да, да, как было изначально. А потом нас на Олимпиаду не пускаете?
5: Слушай, братан, давай для себя определимся, кого мы больше ненавидим. А то мы этот рэп никогда не допоем.
8: Да, точно. Yeah! Shadow of the sky! Бу-бу-бу-бу! Пушка!
4: Так, успокойтесь, я сейчас вас на 15 суток посажу.
5: Братан, ты нас пугаешь теплым помещением с трехразовым питанием.
6: Мы согласны.
5: Конечно.
4: Так пошли вон отсюда, быстро.
6: Бро, подожди, мы реально классный коллектив. Да. Мы можем выступать прям на разных мероприятиях.
5: Да, как на веселых, так и на грустных.
4: В смысле?
6: Смотри, слушай, поехали.
8: Такой красивый,
5: но
8: перестал дышать.
4: Что, с ума сошли такое петь, а? Ваш рэп вообще полная фигня, понятно?
5: Ха, братан, не рассказывай нам за рэп, мы в рэпе не первый день.
4: Второй?
5: Нет.
4: Третий?
5: Нет.
6: Бро, еще пару попыток, он угадает.
5: Пусть пытается.
4: Так пошли вон отсюда.
5: Да ладно, ладно, все, бро. Последний трек, который понравится всем.
6: Поехали. Всем. Два нуля, три четверки, две единицы.
5: Да, записывайтесь в моей мамке на ресницы.
8: Юля принимала для мозга пилюли. Закончились пилюли у Юли в июле. И вот бегает по площади Юля вместе с голубями.
5: Гули, гули, гули, гули, гули, гули, гули, гули, гули.
8: И это Shadow of the Sky.
4: Пушка. Так, успокойтесь, успокоились быстро. Я сейчас подкрепление вызову.
5: Что, серьезно? Скажи, пусть подруг возьмут.
4: Пошли вон отсюда, быстро.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Друзья, ну а 26 июля все звезды соберутся на вкусный музыкальный пикник «Юмор-ФМ». Вас, кстати, тоже приглашаем и встречаемся в гастроквартале 3 вокзала Депо на грандиозном концерте, где выступят Филат Фукерас, Гали Бримавик, Дмитрий Колдун, Султан Лагущев, Венера, диджей Димиксер, LX24 и многие-многие другие. Приходите 26 июля. Начало концерта в 17 часов. Повеселимся вместе. Ну и вход, конечно же, свободный, так что ждем вас.
1: Юмор-ФМ и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
2: Сатья, добрый день. Моя любимая женушка постоянно жалуется на меня своей маме, а иногда и моей. Подскажите, пожалуйста, это нормально и как это преодолеть?
1: Сатья отвечает.
3: Все зависит от того, что вам в этом не нравится. То есть, вот она жалуется, допустим, маме. Моей или своей. А как это до тебя доходит? Если потом видишь, что приходят там три злые женщины, твоя мама, ее и моя, и долго тебя бьют у лифта бейсбольными битами, пока ты не затихнешь, ну, с этим надо что-то делать. Если до тебя это никак не доходит, а оно не должно доходить, если к тебе подходит чья-то мама, говорит, Валера, ты... мама, идите все, ну... в Мадагаскар, да, куда-то, то тогда это не жалование, это женщина сливает негативные эмоции не в тебя, радуйся этому факту. С другой стороны, если она жалуется твоей маме, то это о том, что у них хорошие отношения. Вряд ли она вылавливает старушку, зажимает у... к лапке ее прижимает, да, там, и в ухо, там, ей. Твой сын, но помни об этом, ну, вряд ли. Поэтому надо расслабиться и продолжать жить. Женщина нашла иной альтернативный источник слива негативных эмоций. Просто понять, что твое письмо дошло до Деда Мороза и трезво успокоиться.
1: Сатья с юмором.
3: Письмо. Я знаю, что жена моего любовника нашла мой номер телефона. Что мне ей отвечать, если она все-таки позвонит? Ну, напрашивается версия. Ничего. Не надо вообще разговаривать с малознакомыми, с незнакомыми людьми, с незнакомого номера. Не надо отвечать. Алло, здравствуйте, вы кто? Я жена вашего любовника. Очень приятно, но мой любовник умер 4 года назад. Я скорблю до сих пор. Или мой любовник, я вышел за него замуж 2 года назад. Сейчас я позову Феликса. Вы, может, ошиблись? Вы что, на детекторе лжи? Ну ладно, там понятно, что не надо заводить любовника женатого. Ну бог с ним, мы можем этого понять. Но вести переговоры, о чем вы будете говорить? Вы жена моего любовника, да? Давно хотела уточнить из первоисточника. Ему жареное можно, а то я люблю сырники делать зажаренные, и у него не будет там, поджелудочное не вылетит. Она говорит, да-да-да, Павлик очень любит безлактозной сметанкой, вы там поаккуратнее, нам его еще потом лечить. Что за что?
1: Сатья. Слушай на Юмор ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Юмор ФМ представляет. Для вас поет и шутит Хабиб.
1: Мой пин-код супруги рождения год. Она меня точно убьет. Три раза я вел не то.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Билетик в дурдом. В каждой палате твой любимый герой.
3: Шутки, песни плюс.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
4: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Синоптики летом обещают до 30. А Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
6: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
12: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
0: Юмор ФМ.

0: Маценко на Юмор-ФМ.
1: Парни, а вы помните вообще, когда ваша девушка или жена дарила вам цветы? Ну просто так, без повода. Не помните? Может, стоит задуматься?

0: Чат.
1: И такой же летящей походкой прямо сейчас в эфир Юмор-ФМ отправятся ваши приветы, шутки, поздравления и признания. Пишите, подключайтесь, +7 915 0303567, Макс, Телеграм, либо же обычный смс-формат. Все к вашим услугам, друзья. Главное, не забывайте подписываться. Сабина из Астрахани передает привет своим подругам Дарине и Регине. Знайте, вы самые лучшие. Татьяна поздравляет старшую дочь Аню с днем рождения. Ты у нас самая лучшая, пишет она. Сергей шутит. Уроки жизни – это, конечно, прекрасно, но когда там уже перемена? От Виктора привет Тане Артемовой из Новоалтайска, от него же на всю страну звучат признания в любви в ее сторону. От Саши привет всем челябинским дальнобойщикам, а от жены Лены привет направляется мужу Денису, который стоит в пробке по пути в офис. Хорошей ему дороги она, конечно же, желает. Далее шутка Антона. Кусай клещей, пей кровь у комаров, чирикай в ухо спящим птицам, неси возмездие, это лето должно стать твоим. От Оксаны привет ее мужу Максиму, который сейчас в командировке в Новосибирске. И от коллектива скорой помощи из Екатеринбурга привет направляется водителю Роману Викторовичу. Давайте сделаем небольшую паузу и встретимся вновь уже через час. +7 915 0303567. Номер для ваших приветов, шутка, поздравлений, которые принимаются в Макс, Телеграм, либо же по СМС. В финале час послушаем монолог маэстро Жванецкого, а уже через пару минут анекдоты Дениса Клявера. Встречайте здесь.
0: Веселый чат. Поделись.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Предлагаю партию шахматы, друзья. Пьяная шахматистка приходит домой. Ну, как приходит? Приползает на четвереньках. Муж открывает и говорит: да ты с ума сошла? Ты только посмотри на себя. Ну, как тебе? Ты же шахматистка. Ты почему на четвереньках приползла? Жена в ответ: королева как хочет, так и ходит. Как говорится, день на день не приходится. Представьте, в роскошной квартире на роскошной кровати спит роскошная блондинка. Звенит роскошный будильник, она просыпается, спускает свои роскошные ножки. Надевая роскошные прекрасные тапочки, сладко подтягивается, снимает покрывало с клетки с попугаем. Подходит к прекрасным занавескам, раздвигает их, смотрит в окно на чудесный пейзаж. Тут звонит телефон. Блондинка снимает трубку. Да, любимый, да, я уже встала, проснулась, жду тебя. А что, ты не приедешь? Не можешь? На следующей неделе? Ну, хорошо. Кладет трубку, расстроившись, задвигает занавески, накрывает покрывалом клетку с попугаем, снимает тапочки, ложится в кровать и засыпает. В кромешной темноте голос попугая из клетки.
3: Да, блин, вот такой вот коротенький денек.
2: В занятиях спортом очень важна регулярность. Пришел мужик в фитнес-клуб, записался на первое занятие, сел на велотренажер и сидит. 10 минут сидит, 20, 30. Сосед-спортсмен не выдержал и спрашивает: мужик, ты что сидишь-то? Че педали не крутишь? А че мне их крутить? Я под горочку качу.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погода, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый северо-западный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 20, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 24 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0. Днем в субботу в Сатке, Златоусте и Миассе плюс 24. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Озерске до 27 тепла. В Южноуральске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 26.
0: Реклама.
5: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
6: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 миллионов 400 тысяч рублей.
5: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Партнерс 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
8: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03. Юмор ФМ. Хорошие новости.
9: Спонсор выпуска ПАО «Челябинвестбанк».
10: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
11: У них честный кэшбэк на популярные категории.
12: Удобное, понятное приложение.
13: Есть доставка карты.
14: Дружелюбный, живой колл-центр.
10: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
15: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
4: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске расскажу, как развиваются южноуральские города. Для Озерска, Снежинска и Трехгорного разработали мастер-планы. В Челябинске отремонтируют более 35 километров дорог. И столица региона представила проекты благоустройства и экологии на фотовыставке в Москве. На Южном Урале завершается разработка мастер-планов Озерска, Снежинска и Трехгорного. Эти города вошли в федеральный перечень опорных пунктов страны, сообщает пресс-служба правительства региона. Мастер-план – это стратегический документ на 10-15 лет. Он охватывает экономику, транспорт, инженерную и социальную инфраструктуру. В нем прописаны этапы реализации, сроки и источники финансирования. Работу над документами вели местные власти, госкорпорация «Росатом» и правительство. В обсуждении участвовали жители, общественники и предприниматели. Впереди разработка мастер-планов для остальных городов из федерального перечня – Челябинска, Магнитогорска и других. А планы на этот дорожный сезон давно составлены. В Челябинске в этом году отремонтируют больше 35 километров дорог. Об этом рассказал губернатор Алексей Текстер, который осмотрел несколько важных дорожных объектов. По словам главы региона, продолжают реализовывать значимые проекты, в том числе на улицах Братьев Кашириных, Кузнецова, на проспекте Победы и Копейском шоссе. Отдельное внимание уделяют освещению. В городе появится более 600 новых светильников на участках протяженностью более 20 километров. Общий объем финансирования дорожной сферы в этом году составит около 3 миллиардов рублей. В целом же по региону в 2026 году приведут в нормативное состояние более 700 километров дорог. Тем временем Челябинск представил проекты благоустройства и экологии на фотовыставке в Москве. Экспозиция под названием «Городская эволюция. 35 лет развития» открыта на Арбате. Снимки показывают достижения 21 муниципалитета. Южноуральская столица представила два знаковых объекта. Первый – это архитектурная подсветка набережной реки Миас, которая признана одной из визитных карточек города. Второй объект – это территория, на которой когда-то была городская свалка. После рекультивации на этом месте создали инновационную площадку с тепличным комплексом, где выращивают растения. Участие в выставке в Москве подтверждает статус Челябинска как одного из драйверов городского развития в России, отмечает мэрия. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
0: Всегда хорошие новости.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Вот сижу, третий день на муравьев смотрю. Ни совещаний, ни планерок. А ведь работают.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Метро. Поезд разгоняется, останавливается, такой. Девушка, молодой человек, уступите место бабушке. Как вам не стыдно? Ей лет 70. Садитесь, бабушка, садись. Бабушка, не хочу садиться. Чего вы за меня выступаете? 70-70. Вам какое дело? 70. Толпа, что действительно тут? Поезд разгоняет. Девушка, как вам не стыдно? Бабушка, вы же меня ставите в неловкое положение. Садитесь, встань, садитесь. Бабка, не хочу садиться, пусть сидит. Зачем ты затеваешь? Толпа, чего рвешься? Чего маешься? Чего больше всех надо? Чего кровь портишь? Пусть сидит. Толпа такая, как хор такой. Девушка, как вам не стыдно? Старушке 70, больная. Он молодой балбес, ему стоять и стоять. А ей сколько там осталось? Садитесь, встань, садитесь. Бабка, почему больная? Почему 70? Сколько мне осталось? Какое твое собачье дело? Я прекрасно себя чувствую. Больная ты, сидите. Молодой человек, из-за балбеса могу приварить. Девушка, как тебе не стыдно? Почему ты сидишь? Человек еле дышит, она синяя, ее шатает. Ей, наверное, 75. Садитесь, встань, садитесь. Бабка, не сяду я, все, не сяду. Толпа, ты откуда такая взялась? Ты где такая родилась? Молодой человек, не встану я, все, не встану. Девушка, а бабушка, а вам должно быть стыдно. А вас заботится, вам предлагает. А вы бессмысленно уперлись, как баран, как дура, как корова. Позор, подонки все. Толпа, что она хочет? Кто она такая? Бабка, не сяду я, все. Молодой человек, не встану я. Девушка, как вам не стыдно? Садитесь, встань, садитесь. Какой кошмар. Вы все ставите меня в неловкое положение. Толпа, я бы тебя поставил. Ох, я бы тебя поставил. Именно в неловкое положение. Да народ вокруг, сиди, пацан, сиди. Девушка, мы же пишем, мы же боремся, мы призываем. Подонки! Толпа, сиди, пацан, сиди. Молодой человек, не встану я, бабка, не сяду я. Толпа, сиди, пацан, сиди. Представляешь, и все проехали свою остановку. Представляешь?
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки.

0: Публикация 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
0: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
1: Юмор ФМ. Шутки.

0: Снежинске 19 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Ловите лайфхак. Если встать в очередь на посадку в самолет раньше всех, ты обязательно прилетишь быстрее, чем все остальные.

0: И мы с вами тоже не боимся, потому что рабочая неделя уже подошла к своему финалу. Вечер пятницы объявляется открытым. Привет всем, кто этого ждал. Самое время сделать звук на максимум и перейти в режим выходных. Давайте продолжим слушать лучшие шутки и песни. В этом часе для вас проект Иль Петров и Бурунов, 5 шуток про школу от Николая Фоменко, детские перлы в рубрике «Угарный папа» и проект «Шутки, песни плюс» уже сейчас. Денис Савельев у микрофона. Все это радио Юмор-ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Шутки, песни плюс. Стас Ярушин. Шутки, песни плюс. Надежда Ангарс.

0: надежды.
1: Это «Шутки, песни плюс» на Юмор-ФМ. С вами я, Надежда Ангарская. Рядом мой любимый соведущий Стас Ярушин.
2: А между нами вдруг появился он. Популярный рэп-исполнитель, певец, автор песен Александр Степанов. Он же рэпер СТ.
1: Предлагаю перейти к коротким, смешным шутка-песням. А, Саша, с тебя на коронное «Дайте шуму» и поскакали.
3: Все готовы? Тогда «Дайте шуму».
2: Ярушин Ангарская плюс Саша СТ.
4: На Юмор ФМ.
2: Поехали. А люди-то пошли другого складу. Не надо им ни мяса, ни борщей. Один вот отказался жрать баланду и требует кастрюлю овощей. Жиган-веган, как яблочко румяный. Жиган-веган убьет за сельдерей. Жиган-веган, и принцип его главный. Против мокрухи не трогайте зверей.
1: Браво! Так. Во французской стороне шоки все маленько. Нету там теперь бонжур, есть салам алейкум.
2: Так, дальше, Санечка, ты давай.
3: Выходит утром на балкон мужик оранжевого цвета. И не совсем уверен он, что печень выдержит до лета.
1: На? Ну,
3: бывает
1: да.
3: Такое.
2: Надя.
5: Очень стыдно выпускнице, выпускной ее на смарку весь пошел. В этот вечер невозможно посмотреть и краем глаза на танцпол. Ведь там шальная мать выпускницы в объятиях юных кавалеров забывает обо всем. Я это сделала!
2: Следующая моя песня.
6: Я смотрю на бледное личко Владимира Ильичка. Владимира Ильичка.
2: Так, хорошо, Саша, твоя песня.
3: Змея в иллюминаторе. Змея в иллюминаторе. Встречаю тещу в аэропорту. Света, не про тебя песня эта. Люблю.
4: На Юмор ФМ.
2: Это было круто. Александр Степанов, он же рэпер СТ в проекте «Шутки, песни плюс». Больше шума, друзья.
3: И не менее громко поприветствуем Стас Ярушин, Надежда Ангарская.
1: Наш веселый музыкальный коллектив ненадолго прощается с вами.
2: «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ. Стас Ярушин, Надежда Ангарская плюс рэпер СТ. Мы обязательно вернемся и пошумим. А пока, пока!
0: Шутки, песни.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мужик способен два часа сидеть, не шевелясь, смотреть на поплавок. А подождать 5 минут, пока жена одевается, у него нервов не хватает.

0: Юмор-ФМ. Шутки.
1: Заметил, что все проблемы начинаются именно тогда, когда вылезаешь из-под одеялка.
0: И песня.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте. Вот все думают, что самое смешное – это когда пьяный папа ночью пришел домой. Нет, ребята, самое смешное, что по этому поводу скажет 5-летний сын. Что вы говорите? А как же мнение жены? Ребят, с этим вопросом к Игорю Маменко. А у нас юмор от 3 до 10 во всей красе. С вами угарный папа Гар Дмитриев. Поехали!
0: Угарный папа.
1: После очередных наставлений отца, возмущенная Танечка выходит из комнаты со словами. Мой папа просто не знает, как нужно обращаться с девочками. Он хочет воспитать меня достойным человеком, но не имеет опыта в этом сложном деле. Саше 5 лет. Он искупался, вышел из душевой кабинки и кричит: «Мама, я помылся!» Потом уже тише, смотрясь в зеркало. «Сначала я помылся, потом я побрился, потом я женился». Так и жизнь пройдет. Из школьных сочинений Саши. В старину обезьяны ходили голыми, а когда наступил ледник, они покрылись волосами, и это помогло им стать людьми. Старый князь Болконский не хотел свадьбы сына с Наташей Ростовой и дал ему год условно. Папа Карло вырубил Буратино.
0: Угарный папа.
1: Дедушка спрашивает 3-летнего Ваню, кого из родителей он больше любит. Ваня отвечает: «Я, дедуля, никому не скажу, кого люблю больше, папу или маму. А то папа сильно обидится». 5-летний Саша в зоопарке предлагает маме: «Мам, давай возьмем к себе этого слона». Мама отвечает: «Как мы его возьмем? Он же большой, и кормить мы его не сможем». Саша осмотрелся и говорит: «Так не надо его кормить. Написано же, кормить строго запрещено». На этом пока все. Я понимаю, что очень хочется добавки. Поэтому ищите самые смешные выпуски «Угарного папы» в подкастах «Юмор-ФМ». И не забывайте, история про вашего малыша тоже может прозвучать в эфире. Для этого просто скиньте ее текстом на единый номер в Telegram +7 915 0303 567. С нетерпением жду. Ваш Гар Дмитриев. А пока, пока.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на «Юмор-ФМ».

0: господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если тебя обидели незаслуженно, вернись и заслужи.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Как-то раз решил отдохнуть в воскресенье. Этот день теперь выходной для всех.
2: Только на Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
4: Реклама.
5: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
10: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
11: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
12: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
13: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Юмор ФМ. Шутки и песни.
14: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Проспект укрыт покрывалом тумана. Люди лениво листают пресс, а мы вторим аккордом пиано, пока у бара готовят эспрессо. Еще немного и пора бежать, буквально 15 минут. Нам столько нужно друг другу сказать.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В жизни каждой женщины есть три этапа. Нервирует отца, раздражает мужа, бесит зятя.

0: Чат. Да куда уж скорее. Вот она пятница, друзья, и вот он веселый чат с вашими приветами, шутками и поздравлениями. Плюс 7-915-0303-567. Подключайтесь прямо сейчас, пишите в Макс, Телеграм, либо же направляйте обычное СМС-сообщение. Главное, не забывайте подписываться. Юлия передает привет своему мужу Виталию. Держись там на работе. И помни, что вечером у нас уютный сериал, вкусный ужин и я. Шикарные планы. От любящей жены Светланы привет направляется мужу Олегу. Она поздравляет его с окончанием рабочей недели. Никакой работы дома, только отдых и кино вместе. Вот так. Шутка Ольги вашему вниманию. Обожаю выходные, провожу их в формате 3D. Дома давлю диван. Ну, тоже ничего. От брата Ильи привет сестре Тане, которая вышла на первую настоящую работу. Вот такие поздравления. Интересно, до этого работы какие поддельные только были. Бабушка Валентина и дедушка Петр из Ярославля передают привет внуку Стасу и желают ему отличных выходных. И есть еще шутка Максима. Жилой комплекс — это когда ты переживаешь, что у тебя нет жилья. Вот теперь будем знать. Вечернее шоу 2 июля продолжит далее. Оставляю вас в шикарной женской компании. Будет весело, смешно. В общем, оставайтесь, будет одним словом классно. До конца этого часа послушаем проект Ильф Петров и Бурунов, а также впереди 5 шуток от Николая Фоменко. Пошутит он про школу. Всем отличных выходных, пока.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Фоменко. 5 шуток про школу.
1: На школьной олимпиаде по химии команда алхимиков получила золото.
2: У физрука было 4 сына. Первый, второй.
3: У учительницы географии было такое глубокое декольте, что старшеклассники называли его «Мариванская впадина».
4: Хитрая девочка убедила мальчика не только нести портфель, но и передать его нужным людям.
5: Школьники думают, что в институте лучше, студенты думают, что лучше на работе, и только работающий человек знает, что лучше всего в садике.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
6: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый северо-западный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 20, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 24 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0. Днем в субботу в Сатке, Златоусте и Миасе плюс 24. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Озерске до 27 тепла. В Южноуральске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 26.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
2: «Продано!» — сказал аукционист. Ипполит Матвеевич счастливо ухнул. К ним рысью приближалась барышня. «Вы купили стулья?»
3: «Мы! Когда их можно будет взять?»
2: «А когда хотите, хоть сейчас».
1: «А почему же 230, а не 200?» — услышал Ипполит Матвеевич. Это говорил Остап, вертя в руках квитанцию.
2: «Это включается 15% комиссионного сбора», — ответила барышня.
1: «Ну что ж делать, берите». Остап вытащил бумажник, отсчитал 200 рублей и повернулся к главному директору предприятия. «Гоните 30 рублей, дражайший. Да поживее, не видите? Дамочка ждет». «Ну, чего вы на меня смотрите, как солдат на вож? Обалдели от счастья?»
3: «У меня нет денег», — пробормотал, наконец, Ипполит Матвеевич.
1: «А 200 рублей?»
3: «Я их потерял».
1: Остап посмотрел на Воробьянинова, быстро оценил помятость его лица, зелень щек и раздувшиеся мешки под глазами.
4: «Дайте деньги», — прошептал он с ненавистью. «Старая сволочь».
2: «Так вы будете платить?» — спросила барышня.
1: «Одну минуточку», — сказал Остап, чарующе улыбаясь. «Маленькая заминка». Тут очнувшийся Ипполит Матвеевич, разбрызгивая слюну, ворвался в разговор.
5: «Позвольте!» — завопил он. «Почему комиссионный сбор? Мы ничего не знаем о таком сборе. Надо предупреждать! Я отказываюсь платить эти 30 рублей!»
2: «Хорошо», — сказала барышня кротко. «Я сейчас все устрою».
1: Взяв квитанцию, она унеслась к аукционисту и сказала ему несколько слов. Аукционист сейчас же поднялся. Борода его сверкала под светом сильных электрических ламп. «По правилам аукционного торга», — звонко заявил он, «лицо, отказывающееся уплатить полную сумму за купленный им предмет, должно покинуть зал. Торг на стулья отменяется». Изумленные друзья сидели недвижимо. «Попрошу вас», — сказал аукционист. Эффект был велик. В публике злобно смеялись. Остап все-таки не вставал. Таких ударов он не испытывал давно. «Попрошу вас!» И они ушли. Первым шел Воробьянинов, чувствуя за собой теплый взгляд великого комбинатора. Остап дружественно молчал.
3: «Возмутительные порядки!» — трусливо забормотал Ипполит Матвеевич. «Форменное безобразие! В милицию на них нужно жаловаться! Дерут с трудящихся втридорога, ей-богу! За какие-то подержанные 10 стульев 230 рублей! Это с ума сойти!»
1: «Да», — деревянно сказал Остап.
3: «Правда?» — переспросил Воробьянинов. «С ума сойти можно?»
1: «Можно». Остап подошел к Воробьянинову вплотную и, оглянувшись по сторонам, дал предводителю короткий, сильный и незаметный для постороннего глаза удар в бок. «Вот тебе милиция! Вот тебе дороговизна стульев для трудящихся всех стран! Вот тебе ночные прогулки по девочкам! Вот тебе седина в бороду! Вот тебе бес в ребро!» Ипполит Матвеевич за все время экзекуции не издал ни звука. Со стороны могло показаться, что почтительный сын разговаривает с отцом, только отец слишком оживленно трясет головой. «Ну, теперь пшел вон!»
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет. Самые веселые шутки и самые популярные песни. Наконец-то в одном чарте. Это Юмор ФМ чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22:00 на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
7: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
8: «Пятерочка» выручает!
9: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
0: Юмор ФМ.

0: FM.
1: Вот как жаль, что в видеотрансляции нет звука.
2: Наоборот,
1: ну,
2: хорошо.
1: Того, что происходит в студии. Нет, очень жаль, потому что...
2: Люди бы убежали.
1: Перед эфиром здесь был такой хор котов, которым наступили на хвост. А коты те, точнее кошки, это Солнечные, я и деточкина она. Всем привет, всем вечер добрый.
2: Привет-привет, мы уже в студии, мы уже нарядные, красивые. Солнечные сегодня такие кудряшки милые завела. Так что все в видеотрансляцию заходим, лайки ставим, она там все ваши лайки считает. Заходим ВКонтакте и, конечно, на наш сайт веселыйрадио.ру. Выбирайте, где вам удобнее ставить лайки. Нет, у тебя такой рожи, как у меня, страшно не получается.
1: А я стараюсь, я ведь, главное, тренируюсь, понимаешь, каждое утро встаю перед зеркалом и так корчу.
2: Это мое, а твое быть красивой, понимаешь?
1: А ваше – это писать нам комментарии, ну а тему мы озвучим через несколько минут, так что не расходитесь.
0: Две Юли на Юмор-ФМ.

0: одна Юля хорошо, а две шоу на Юмор-ФМ.
1: Кстати, две Юли еще делают иногда шоу в рилсах. Вот. И можно зайти посмотреть его и лайкнуть, конечно, в телеграм-канале Юмор-ФМ, в нашей группе ВКонтакте. А ниже пост уже с темой, которую, если кто-то сейчас не может зайти в интернет, Деточкина озвучит в эфире.
2: Мы тут узнали, что, оказывается, в МФЦ, я так поняла, не только в Москве, но и вообще во всей России, будут теперь стоять аромалампы. И когда вы будете туда заходить, там будет пахнуть не как обычно тревогой и гневом.
1: Или людьми, которые стоят в очереди на жаре уже третий час.
2: Да, там будет пахнуть хорошо. Для этого даже потратят огромное количество денег, но не будем о больном. Давайте лучше о хорошем поговорим.
1: То есть не хочешь, да, говорить, какую сумму?
2: Ну, а зачем говорить?
1: Очень
2: понятно,
1: много.
2: Что... Короче,
1: очень.
2: Мы столько никогда в руках не держали, не видели и даже, может, не слышали. Да, но мы решили вас узнать, какие ароматы вам нравятся. Вдруг мы сможем как-то говорить, что давайте в МФЦ будет пахнуть шашлыком, например, жареным.
1: Ну да, раз уж вы потратили там сколько-то миллионов.
2: Я просто сразу вспомнила, как нам романтизировали метро, и там на сиреневой ветке пахло сиренью, на синей ветке Москвой, рекой и так далее. Короче говоря, рассказывайте, какие ароматы вам нравятся и почему, и какие вы тоже прям вот не любите, и тоже почему. Пишите нам ВКонтакте и в телеграм-канале Юмор-ФМ.
1: А еще на номер +7 915 0303 567. Он работает для смс-ок, он работает в Макси, и если телеграм вас тоже как-то еще пашет, то, пожалуйста, сообщение сюда отправляйте. Ну и голосовать не забывайте. Голосовашка у нас сегодня такая. Вы выбираете свой вариант. Любите фильдеперсовые сочетания, яркие, крышесносные духи, аромпалочки, всего и побольше. Как сложно Деточкина сформулировала. Или вам нравятся естественные ароматы, скошенная трава, горячий асфальт. Я, как обычно, буду душнее, что нет третьего варианта. Вот. Ну, а вы
2: какого заказ... третьего тебе еще?
1: Ну, что я вообще не выношу ароматы.
2: Смысл?
1: Ну, я не любитель, понимаешь?
2: Ну, если
1: я
2: скошенной вот травой, липой пахнет, это же прекрасно.
1: Парфюм никогда себе не покупаю.
2: Для тебя вариант нравятся естественные ароматы. Все равно что-то чем-то
1: она
2: пахнет,
1: за меня
2: понимаешь?
1: Решила. А вы решаете сами за себя, потому что Деточкина у вас такой душный рядом нет. Заходите и голосуйте.
0: И снова в эфире Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Лилия Аверина, Новокузнецк.
3: Всем привет. Мне 30 лет, и знаете, я люблю побыть одна. Ну, в 30 лет это нормально. Хуже в 30 быть этим долбанутым экстравертом, который такой: ребята, а давайте в крокодил поиграем. Ну, угадайте, кто я? Ты тот, кто с утра накатил уже, да? Откуда такая жизнерадостность? Ты эти 30 лет что делал? По радуге ходил? Ну, не может так радоваться человек, которому 30 лет платить ипотеку. Перестала ходить на свидания, потому что это что-то делать, куда-то идти. Ну, в 18 тебе это еще интересно. Он приходит на свидание в кепке, и ты думаешь: о, классно, рэпер. В 30, если он сидит с тобой в ресторане в кепке, он не рэпер, он лысый. Еще всегда какое-то ограниченное количество локаций для свиданий. Ну вот в кино вы зачем нас зовете? 2 часа помолчать? Если кино интересное, то нахрен ты мне нужен? Ну, а если не интересное, то нахрен ты меня сюда привел? В кино еще все красивое. Ну, скорее всего, красивее того, кто сидит рядом, да? Это надо тогда на Ширли-Мырли идти. Ну, романтика на свиданиях – это вообще что-то из фильмов. Там «Наше место», ну, это какая-то скамейка под деревом, где вырезаны ваши имена. В жизни такого не бывает. В жизни «Наше место» – это шашлычка у Ашота. Ну, в 30 уже не хочется казаться лучше, чем ты есть. Хочется сразу понять, твой это человечек или нет. Ну, почему на свидании нельзя сразу с правды начать? Почему нельзя спросить: вот давай по чесноку, посуда стоит у тебя сейчас в раковине или прям вся чистая? Ну, ты к мужчине уже тщательнее присматриваешься, как к платью по скидке. Вроде выгодно, а вдруг валяться без дела будет? Ну, или не налезет на меня. Соседке понравится, будет брать без спроса. С ровесниками сейчас вообще неинтересно. Ну, я понимаю этих девушек, которые папиков себе заводят. Там человек и про 90-е расскажет, и как ИП оформить знает. Ну, ему даже сандали с носками идут. Я иногда смотрю на такого мужчину и думаю: он слишком хорош для меня. А потом вижу, как он в гипермаркете у стойки с трусами задержался, и думаю: ну, наверное, все-таки нет. меня есть подруга, у вас тоже наверняка есть такие друзья, знаете, с какой-то странностью, с изюминкой. Вот мне моя подруга недавно принесла фотоальбом с фотками всех ее бывших парней. Ну, решила у меня хранить, чтобы ее нынешний парень не узнал, что у нее пробег скручен. Я спрашиваю, зачем тебе этот альбом? Она говорит, на память. Ну, на какую память? Что у тебя за память такая, если ты этих 9 человек в уме запомнить не можешь? Мне кажется, такой альбом нужен, чтобы перед свиданием проверять, встречалась ты с этим парнем уже или нет. Ну, как в Mortal Kombat. Типа, так, ну, с Шауканом я уже бился, теперь с Абзиро. Она еще заморочилась, распечатала фотки всех парней в одном стиле. Ну, и фотки прям нормальные. Нет такого, что кто-то в луже лежит, другой кассиром в хозяйственном работает. В этом альбоме все парни обычные, никто не запоминается. В мужчине же должна быть какая-то интрига, ну, чтобы было непонятно, это он так флиртует или это уже инсульт. Ну, вся эта романтика, завтраки в постель, ну, неинтересно, не запоминается. Прикольно с утра ходить по квартире, проверять, ничего ли не пропало. У меня на этом все, спасибо большое.
0: Это большой стендап. На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Чтобы каждый год не сдавать деньги на линолеум, родительский комитет 5А заасфальтировал класс.

0: имя твое.
1: 2 Юли.
0: Пламя костра.
1: На Юмор-ФМ.
0: Юлия.
2: Сегодня мы решили поговорить о приятном, о запахах. Или о неприятном, потому что запахи бывают и неприятные. Спросили у вас, какие ароматы вам нравятся, какие не очень. И вот Денис пишет, что ненавижу, прямо капслоком, ненавижу запах разогретой рыбы в офисной микроволновке. Это же оружие массового поражения. И деточкина присоединится.
3: Я вообще, в принципе, еще, знаете, не люблю, когда суп греют. Он как-то тоже так особенно пахнет, и ты сидишь такой, как будто бы, вот вы в школе и пришли в столовку. Вот такой вот аромат.
2: Несмотря на то, что в нашей новой студии теперь столовая находится далеко, но когда кто-нибудь из коллег греет рыбу, прям специально для девочки,
3: я туда не хожу.
2: Она все равно чувствует, потому что эта рыба достигает ее...
3: Рыба-пыба.
2: Как это? Что у тебя?
3: Ноздри у меня.
2: Нет, не ноздри, а вот эти вот тоненькие штучки, которые воспринимают запах.
3: Волосы в носу.
2: В общем, этот запах все равно попадает в деточкинские волосы в носу, и она все чувствует. Потому что специально для тебя, Юль, люди носят на работу в контейнерах рыбку.
3: Ну нет, они просто хотят светиться после того, как это, ну, ночь наставит. Наступает ночь, и я свечусь, а ведь фосфор во мне. Что? Евгений пишет, нравится, как пахнут свежевыкрашенные блондинки. Потом этот запах куда-то уходит.
2: Ну, а мне, кстати, наоборот, не нравится.
3: А ты часто нюхаешь свежевыкрашенных блондинок?
2: Ну, я как бы раз в полтора месяца этот запах ощущаю в собственной ванной.
3: Да? Я думала, у тебя свои. Ну зачем ты сейчас вот мне разбила сердце?
2: А то есть ты никогда
3: хоть
2: не видела...
3: Хоть что-то хорошее я в тебе же должна была видеть.
2: Понятно. Так, еще есть комментарии, но мы их почитаем попозже. Сегодня не про блондинок и не про корни отрастающие, а про запахи, про ароматы, которые вам нравятся. Пишите, делитесь. Плюс 7-915-0303-567 наш номер. Писать можно в Макс, смс-чками и в Телеграм. И, конечно, мы сегодня будем до кого-то дозваниваться. А до кого? До какого-то человека, который уже загрузился в наш улыбайзер. И с нами в суперигре «Автомобиль за улыбку», так что ловите ту самую шутку Фоменко. Но прежде спорт! И Роман Юнусов им с нами займется.
3: Буду рассказывать в рубрике «Деточкина не виновата», почем костыли Ольги Бузовой. Вы просто будете в восторге.
2: Ну, а прямо сейчас не Ольга Бузова, но тоже приятный человек в нашем эфире Джейсон Стэтхэм.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
4: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
4: Будь как дождь, он даже когда падает, продолжает идти. Слово пацана знаешь? Я сказал. Итоги года, знаешь? Я подвел. Статую свободы, знаешь? Я освободил. Страну Грузия, знаешь? Я загрузил. Шакиру, знаешь? Я шокировал. Гимн России, знаешь? Да ну, все три куплета... Сиди, учи.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
4: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Я очень хорошо отношусь к феминизму, я даже феминист. Мне кажется, я главный феминист страны. А мужское движение, где собираются РСПшицы, тарелочницы, за женщину платить за кофе я не буду, я коплю на наушники, да гори в аду такое мужское движение.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
6: Категория 6+.
7: Чем только черт не шутит. Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
8: Мы не хмуримся и продолжаем.
7: Новости, от которых хочется улыбаться.
9: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
7: Веселые песни.
10: Поднимите мне зарплату.
7: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
11: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
7: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Самая мощная организация в мире — это дебилы. У них везде свои люди.

0: Девочки на пляж, как обычно, не забывайте заходить в видеотрансляцию ВКонтакте Юмор ФМ. И после этих конвульсий она поделится и новостями хорошими.
1: Деточкина не виноват.
2: Новости про звезд. Не так давно певица Ольга Бузова повредила ножку. Но Олечка трудоголик, и все мои, кстати, знакомые Олечки такие же, как Бузова, трудоголики. Поэтому Бузова, она продолжила работать, но для передвижения ей понадобились костыли. Ольга предпочитает эксклюзив. Не на помойке, как говорится, себя нашла. Поэтому она взяла не обычные костыли, а заказала со стразиками. Срочная работа обошлась в 5 миллионов рублей. Это произведение искусства. На него ушло 24 тысячи кристаллов и 50 часов ручного приклеивания. А самое главное, через пару недель костыли оказались не нужны. Ну, просто там такая травма была. А вот как бы...
3: Ну, не надо завидовать, Юля.
2: Я не завидую, она же продаст, наверное, где-нибудь их хотя бы за миллион.
3: Трудоголика это заслужила.
2: Певец Юрий Лоза отказался сочинять песни для зумеров. «Все прекрасно знают, какой у меня интеллектуальный и музыкальный потенциал», — сказал он. «Но я ради нынешних поколений зумеров и пальцем не пошевелю, чтобы подарить им свои песни. Нечего мне больше делать, пусть слушают Коку и Буланову», — объяснил Лоза. Кстати, музыкант сказал, что хоть он сам и не поет, но избранным свои песни все-таки продает. Я погуглила, ну, кому из избранных повезло, но что-то никого не нашла. Может быть, они просто очень неизвестные, не знаю. Лионель Месси, это футболист, снялся в рекламе новой серии про Человека-паука. По сюжету Лео заходит в магазин, где встречает Питера Паркера. Месси говорит, что разыскивает Человека-паука, и тогда Паркер переодевается и катает его на своей паутинке. Примечательно, что за появление в 20-секундной рекламке Месси заработал 15 миллионов долларов. Вот вы когда-нибудь считали, сколько вы зарабатываете за 20 секунд?
3: Юль, зачем ты делаешь людям больно? Пятница, вечер, мы должны быть на расслабоне и хотим слышать только приятное. Есть приятно?
2: Нам приятно за Месси, разве нет?
3: Приноси в следующем часе что-нибудь, чтобы мы могли приятствовать за себя.
1: Деточкина.

0: Вечернее шоу 2 июля на Юмор-ФМ продолжается, и, как обычно, у нас опрос висит в наших соцсетях. Для голосовашки мы используем обычно телеграм-канал Юмор-ФМ и нашу группу ВКонтакте. Где вам удобнее, что у вас работает, туда заходите, там голосуйте. Вы человек, который любит вот всякие необычные такие ароматы, или вам нравятся естественные простые запахи. А большинство все-таки голосует за этот вариант, 82% в телеграм-канале.
1: И 77% ВКонтакте голосуют тоже за этот вариант, но вы можете зайти и проголосовать за свой. Что вам больше нравится? Может быть, вы любите аромапалочки с запахом сандала, так что к вам домой все заходят и падают просто в обморок от этого дела. Но бывает такое, прям стоит туман.
0: А лучше, знаете, прямо в комментарии написать, какие ароматы вам нравятся и почему, и какие не нравятся. Ждем комменты, чтобы почитать их в веселом чате. А сейчас веселый спорт с веселым Романом Юнусовым.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Опасный момент! Гол! Штанга!
2: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
4: Хеллоу! Комментатор комментировал. Да не вы комментировал. Уф, как вам такая скороговорка? Меня зовут Роман Юнусов, и я уже много лет собираю оговорки спортивных комментаторов. Желаете улыбнуться? Ловите очередной топ.
3: Гол! Штанга!
4: Знаете, вот весной даже футболисты думают о своих подругах. Поэтому и выстроили стеночку с дырочкой. Извиняюсь за шаловливо озвученный каламбур. Ну, не знаю. Сборная США на скамейке запасных уж каким-то прям, простите, рукоделием занимается. Никто не ожидал от белорусов такой прыти в матче со шведами. И я, ваш комментатор, тоже отношусь к этим «никто». Да, у Левицкого были проблемы с локтевым суставом, поэтому он играет сегодня в наколеннике. И что мы видим? Три минуты судья добавил. Спрашивается, зачем? А физические данные у этого игрока довольно хорошие. Рост 183 сантиметра, вес 71 сантиметр. Вот так всю жизнь пишешь шутки, а тут раз и какой-то комментатор на ровном месте взял и перешутил тебя как стоячего. А все почему? Шутки сочиняют люди, а оговорки сочиняет сама жизнь. Вот такая неожиданно глубокая мысль. Пойду додумаю ее. До встречи на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
3: Гол! Штанга!
2: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый северо-западный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 20, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 24 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0. Днем в субботу в Сатке, Златоусте и Миасе плюс 24. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Озерске до 27 тепла. В Южноуральске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 26.

0: сколько руки под сушилки не держи, а джинсы все равно вытришь.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Я уже раскрутила наш улыбайзер, кручу педали, он крутится тоже на огромной скорости вместе с моими ногами. Можно все видеть в видеотрансляции на сайте веселорадио.ру. Я продолжу раскручивать, а Деточкин расскажет, что здесь происходит.
3: Мы разыгрываем автомобиль, друзья, и пока солнечная еще не запыхалась, у вас есть возможность быстренько сделать фото, как вы улыбаетесь, быстренько зайти на сайт веселорадио.ру, загрузить туда свое фото и оказаться в игре. Но, конечно, вот в эту игру вы не успеете. Прямо сейчас мы поиграем с теми, кто уже там оказался. Кто уже улыбается.
2: Уже
3: кто крутится. Подожди, что ты перестал крутить? Крути.
2: Давай, Юля,
3: мы еще не сказали волшебные слова.
2: Участника нашей суперигры.
3: Ты уже забыла шутку? Я, да.
2: Улыбайзер словами. Улыбайзер, стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
3: Но мы будем надеяться, что Евгений из Москвы шутку не забыл. Он ее записал и ждет нашего звонка, потому что прямо сейчас мы будем звонить в Москву. Это где-то, ну, где-то, короче, рядом.
2: Это где-то между небом и землей. Да? Да, песня такая была. Она же про Москву.
3: Правда? Ну ладно, давай звоните Евгению.
2: Итак, Евгений, если вы нас слышите, приготовьтесь взять трубку, потому что мы звоним.
3: Мне показалось, что Евгений там уже дышит, но это был не он.
2: Это дышал кто-то, кто, ну, с нами подслушивает разговор. Есть такие люди.
3: Евгений, берите трубку.
2: Юля, надо ласковее.
3: Берите трубку,
2: Евгений.
3: Тоже
2: вот так вот обычно.
3: Да, конечно.
2: Если ты скажешь, Евгений, возьмите трубку, это Юмор-ФМ звонит. Впрочем, ничего от этого не изменится. Ну, давай подождем. Еще секундочку. Да. Алло, добрый вечер, это Юмор-ФМ. Мы в прямом эфире, суперигра «Автомобиль за улыбку», и нам нужен Евгений из Москвы.
4: Да, очень плохо слышно. Я не слышу радио, к сожалению.
2: Понятно. Ладно, большой привет всем, кто в электричке. Судя по всему, Евгений куда-то поехал из Москвы на выходные.
3: В тоннель. Вот так вот надо было сказать. Я заезжаю на автотоннель. Раньше мы так говорили, когда не очень хотели разговаривать. Но будем надеяться, что Евгений в следующий раз будет в зоне доступа. Потому что, может быть, мы его снова выберем. Но не мы, улыбайзер.
2: Самое главное, чтобы из вас. У Евгения в зоне доступа был приемник. Потому что, видишь, он успел таки нам, въезжая в тоннель, сказать: я радио не слушал. Очень жаль, Евгений. А ведь смогли пройти в суперфинал и действительно ездите потом не на вот электричках, а на собственном автомобиле. Но ничего, суперигра продолжается. Заходите, регистрируйтесь на сайте веселорадио.ру. Там все очень просто. Увидели Фоменко, на него нажали. И практически все, автомобиль ваш. Ну, может, еще немножечко стоит побороться. А так, в принципе, ваш, конечно.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
2: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
3: «Пятерочка выручает!»
4: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: шоу на Юмор-ФМ.
1: Мы здесь обе две солнечные, я, деточкина, она, и продолжаем мучить вас на какую-то тему. Всем привет.
2: На какую? На легкую тему. Сегодня пятничная тема. Вы рассказываете, какие ароматы вы очень любите, готовы вдыхать их годами, а какие вообще не любите. Вот там мужчина написал, что он как-то раз отравился кофе и с тех пор не выносит кофейного запаха. Я вообще не представляю, как вы просыпаетесь, Александр.
1: Вот, не представляю, как можно отравиться кофе. А кофе можно отравиться?
2: Ну, конечно, если туда добавить коньяка, много-много такого кофе выпить, то можно отравиться печеньками.
1: И самое главное, запах коньяка он переносит, а вот кофе нет. Рассказывайте, какие ароматы вам нравятся, а какие вы на дух не переносите и почему. Вот, может быть, какие-то такие, да, печальные истории отрефлексируем с вами. +7 915 0303567 наш номер, и писать нам можно в Телеграм, в Макс и смс-очки. А еще голосовать не забывайте.
2: Да, мы сегодня спросили, у вас вам нравятся естественные ароматы, ну, там, чистое тело, еще что-то такое простое. Либо вы любите что-нибудь прям вот крышесносное, дорогие духи, аромапалочки. Заходите, голосуйте ВКонтакте и в Телеграме, но пока побеждают вот естественные ароматы. Что ты чихаешь?
1: Я чихнула, простите.
2: Это мои аромапалочки, что ли? Будь здорова.
1: Отвернуться максимально от микрофона, но все произошло так быстро.
0: 2 Юли. Солнечная и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.

0: Юмор-ФМ. Шоу «Две Юли».
1: Я люблю тебя, Юля.
0: На Юмор-ФМ.
1: Я люблю тебя, Юля.
2: Юля, в свою очередь, любит комментарии. И комментарии у нас сегодня есть. Кстати, не только от женщин, но и от мужчин. Несмотря на то, что мужчинам вроде бы как... Ну, бывает обычно все равно на запахе. Но все равно пишут, что им нравится и что не нравится. Почитаем обязательно в веселом чате в этом часе. А еще нас с вами ожидает встреча с участниками Лиги городов.
3: Будет рубрика «Деточки, но не виноват», где я расскажу, почему солнечной стоит поехать в Анапу. Ты давно не была в Анапе, Юль, пора.
2: Если только пешком, Юля. Но я не успею за время отпуска туда и обратно.
3: А я сейчас посчитаю.
2: Не реклама тоже нас с вами ждет впереди, а прямо сейчас шоу «Однажды в России».
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. Однажды после супружеской измены.
4: Светусик, Светусик, подожди, стоп. Света, нет, ну что ты...
5: Уйди от меня!
4: Пожалуйста,
5: ты мне изменил! Ты прямо в нашей постели лежал на ней!
4: Это тебе сверху так показалось?
5: О, конечно!
4: Это сверху так показалось, ты потому что сверху смотрел. Если бы ты сбоку смотрел, там между нами 2 метра расстояния было, серьезно говорю. Если бы ты снизу смотрел бы, то ты бы видел мое лицо, я вот так делал. Фу, между нами 2 метра.
5: Как тебе не стыдно врать?
4: Да я ее от взрыва закрывал.
5: Какого взрыва ты ее закрывал?
4: От взрыва закрывал? В крепком орешке! Редкий резкий, был взрыв только что, серьезно говорю. Не надо было такой телевизор покупать, я тебе говорил? Я тебе говорил. Слишком правдоподобный телевизор, серьезно говорю.
5: Еще главное с кем? С секретаршей. Как вообще?
4: Я тебе клянусь, у нас с ней была деловая встреча.
5: А, правильно. И она случайно пришла на деловую встречу голая.
4: Что? Ну, это вот такой характер у человека. Она сама по себе такая попрошайка, представляешь? Как вот пришла ко мне и говорит, вот смотрите, вот значит, я вот даже одежду не на что купить, вы мне мало платите. И стоит вот так трясется. Я говорю, ну жалко стало человека. Ну что?
5: Ты думаешь, я тебе поверю? Скотина.
4: Хочешь правды? Будьте правды сейчас. Короче, она вампир. Я тебе клянусь, она вампир. Я ее от солнечного света закрывал, чтобы ее не сгорел человек, чертовой матери. Понимаешь? Вот мне, видишь, как мне тяжело, как начальству. Как начальнику мне очень тяжело. С одной стороны, она кровопийца, а с другой стороны, я смотрю, у нее документы всегда все в порядке. Один из бухгалтерий, она лучше всех знает. Всегда чистота, порядка, аккуратно одевается, ходит. Это значит, что найди такого человека, типа, пойди найди такого работника. Не найдешь. Поэтому я должен мириться, что она порождение тьмы.
5: Ты изменщик, понимаешь?
4: А ты лгунья.
5: Я лгую тебе, как стыдно,
4: уже. Лгунья, ты сказала, во сколько придешь? В 9. Фиг ли ты 8 приперлась?
5: Отлично.
4: Чистой воды психология, поняла?
5: Теперь все понятно. Теперь я понимаю, откуда эти царапины на спине у тебя. Котенок его поцарапал, конечно. Котенок.
4: Я тебе клянусь, котенок.
5: Да хватит врать.
4: Маленький дрессированный котенок, я тебе серьезно говорю.
5: Прекрати это вранье.
4: Кот-подставлятель в Ютубе набери, я тебе серьезно говорю. Знаешь, что в конце концов? Вот ты сама виновата в моих изменах.
5: А, отлично, я еще виновата.
4: Ты виновата.
5: Чего же я всегда
4: потому
5: виновата?
4: Потому что надо знать про супружеский долг. Что ты мне мозги компасируешь? Сама говорю, мне голова болит.
5: А, это тот случай, когда меня на скорую везли с температурой 42. Мне все это надоело, я уезжаю к маме.
4: Тогда я к бабушке поеду, поняла? Это ерунда, понимаешь? Ну куда ты едешь? Скажи, пожалуйста. Ну.
5: Я еду к маме, счастливо.
4: До свидания.
5: Пока.
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Слесарь Иван, насмотревшись немецкого порно, написал заявление о переводе в мюнхенский ЖЭК.

0: 2 Юли на Юмор-ФМ.
1: Продолжаем читать ваши комментарии. Какие запахи вам нравятся, а какие нет, рассказывайте, делитесь в телеграм-канале Юмор-ФМ, в нашей группе ВКонтакте. И вот пишет нам Мария. Очень люблю запахи новых, непосещаемых ранее мною мест. Я тоже. Ну, я их никогда не нюхала, но подозреваю, что очень полюблю. А естественно, если пахнет приятно. Моя прошлая работа, говорит Мария, ассоциировалась с запахом новой мебели. А сейчас на моей новой работе вкусно пахнет духами. Пока не знаю, чьими. Хочу такие же. Ходит, наверное, нюхает людей. А люди такие думают, что происходит.
2: Барышни, которые догоняют тебя и говорят, извините, а что у вас за духи?
1: Да, бывают такие барышни. Ну, просто я не пользуюсь парфюмами, поэтому ко мне никогда барышни не приставали. Дурацкими вопросами.
2: Юлия пишет, очень нравится запах, когда топится баня. А еще тащусь от запаха старой советской пудры. Вот, кстати, старая советская пудра действительно какие-то такие напоминает про бабушку. У бабушки была такая в пуховке, периодически нюхала. Мне очень нравилось тоже.
1: А она до сих пор, кстати, пользуется тушью, в которую нужно плевать. Ну, мы это уже обсуждали.
2: Неправда.
1: Юль, ну как, полгода назад еще пользовалась.
2: Конечно, она закончилась уже, вытерла все.
1: Все понятно.
2: Подари мне
1: новую,
2: скоро день рождения. Я тебе тоже такую подарю.
1: Сергей просто тащится от запаха топлива. Дайте хоть понюхать, пишет он. Сергей, не надо преувеличивать драматизацию, как говорится.
2: Вот именно. К чему вы вот это вот? А Наталья пишет, что ей очень нравится запах опавших листьев и укропа. Это я люблю. Я, кстати, не очень люблю запах укропа.
1: Вместе опавшие листья и укроп.
2: Вот так перетрешь в руках.
1: Это уникальное сочетание.
2: Слушай, а вот смотри, какой мы сейчас аромат придумали. Давай его запатентуем и будем продавать. Назовем 2 Юли.
1: Да, а как ты его будешь выжимать? Возьмешь пучок укропа и так...
2: Нет, ну я его протру.
1: А я буду с пластиковым контейнером стоять. У меня как раз один магазин, знаешь, творожочки, вот это все приходит, у меня целая куча.
2: Ты думаешь, химики, они вот прямо так, да, делают духи, там кто-то такой руками, а другой стоит с пластиковым контейнером.
1: Ты понимаешь, что никто так не делает, а мы будем. И, как обычно, разоримся, и еще останемся должны. Рассказывайте, какие ароматы нравятся вам, а какие не очень. Плюс 7-915-0303-567 наш номер. Пишите в Макс смс-очками и в Телеграм, а у нас не реклама.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
3: Посмотрите на этого мужчину.
4: Нет уж, лучше не смотрите на меня.
3: Он давно мечтает похудеть.
4: Мечтаю, но мне решительно ничего не помогает. Диеты, фитнес, все впустую.
3: Вам поможет мужское самоутягивающееся трико «Кипарис».
4: Кипарис? Ну, давайте попробуем.
5: Просто натяните трико «Кипарис» на то, что вы называете телом. Задайте нужные параметры в приложении на вашем смартфоне и чувствуйте, как вас утягивает.
4: Ой, чувствую.
5: Ваш 64-й размер утянулся до 56-го. Затем 52-го. Вот, уже 48-й не за горами.
4: Но мне как-то тесновато.
5: Это нормальный побочный эффект. Мужская красота требует некоторых жертв.
4: Но хотелось бы немножечко подышать.
5: Ну, знаете, тут уж либо подышать, либо похудеть. Подумаешь, утянуло немножко. Зато посмотрите в зеркало. Вы стройный, как кипарис. Ну, красота же. Что скажете?
4: Помогите!
3: Конечно, поможем. Мужское самоутягивающееся трико «Кипарис» помогает похудеть, если малость потерпеть.
5: «Кипарис». Купите, утяните и терпите.
6: Опять эти пробки. Да сколько можно? Я постоянно опаздываю.
7: А я купил новый автомобильный вазелин «Лизун». И теперь легко преодолеваю любые пробки.
8: «Эврика». Нанесите на кузов вашего автомобиля новый отечественный автовазелин «Лизун». И вы легко протиснетесь в плотном потоке машин безо всякого вреда для себя и окружающих.
7: По обочинке, в междурядье, справа, слева, посередке, так или иначе проскальзываю.

0: Новый отечественный автомобильный вазелин «Лизун».
1: Не ползи, скользи!
0: Только для наружного применения и только для автомобилей.
2: Общероссийская физкультурная общественная организация «Спортивное метание кирпича» приглашает вас в Челленджик на грандиозный праздник спорта. Открытый кубок мэра по метанию кирпича в воду «Бултых России».
3: Раз в год со всех концов страны слетаются в гостеприимный Челленджик метатели кирпича, победители районных и городских соревнований.
2: В непростой борьбе им предстоит выяснить, кто сильнее в классических дисциплинах.
3: Самый громкий буль.
2: И самый далекий плюх.
3: Изюминкой состязаний станет комбинированная эстафета «Плюх-плюх-буль-буль».
2: А для всех гостей праздника – незабываемое спортивное шоу, веселые брызги и бесконечные круги на воде.
3: Мероприятие пройдет при технической поддержке Челленджикского кирпичного комбината.
2: Во избежание недоразумений просьба приходить на праздник в своей каске.
3: Бултых России! Не плачь, не хнычь!
4: Мечи кирпич!
2: Подробности на сайте все нипочем, когда с кирпичом. Булька.
5: На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Наши полярники установили, жизнь на Северном полюсе невозможна. Водка замерзает.

0: Вы тоже сколько хотите, берите хороших новостей, столько и уносите. Правда, у Деточкиной их всего три, но зато каждый час.
1: Деточкина не виноват.
2: Мэр городка Сан-Педро Уамилула женился на крокодиле. В Мексике это чуть ли не каждое лето. Жениха зовут Даниэль Гутьерес Пенья, а каждый год он берет в жены крокодила. На этот раз самочку каймана. То есть я, видимо, не всегда самочка, что ли? По имени Ана Синтия Рамирес Аумада. Ты понимаешь, что у какой-то самочки каймана такое вот красивое имя?
0: А она вообще знает, что у нее есть имя и что оно такое?
2: Ну да, ее нарекают, невесту наряжают в платье, носят по домам, требуя с народа деньги. Дашь денег, значит, тебя ждет хороший урожай.
0: Не а дашь? Не дашь, самочка тебе...
2: Сиди как кусь-кусь. Дурак. Нет, они ей завязывают пасть, чтобы не было кусь-куся. Хорошо, что мы не в Мексике, а то вот как представлю, что Сергей Семенович на крокодиле женится. Это прям как-то, да? Даже не очень. В этом году в Москве был невиданный урожай тополиного пуха. Какие-то приколисты нарисовали с помощью нейросетей пухососа, якобы робота, который убирает эту напасть. И он настолько зашел, что теперь хотят реально сделать таких пухососов. Ну, то есть роботов создать. Заявка уже поступила в Роспатент. Сейчас она проходит формальную экспертизу. Пожелаем удачи этим добрякам, ну, потому что он не окупится. Ведь сколько там, ну, месяц полетит этот пух. А потом, что будет делать ваш пухосос? Надо его каким-то разнообразным делать, чтобы он лужесосом был, после как когда пуха нет, или еще что-то там убирал. Вот, на пляжах Анапы тем временем появились водорослики. Или, ну да, водорослики, наверное. Это, короче, такие скульптуры, которые туристы делают из водорослей и песка. Типа снеговиков, но только страшнее. Тоже глаза камушки, ручки веточки, на голове вот такая зеленая... Извините, что я сейчас сол описываю. Береговую линию заполонили водоросли, поэтому некоторые туристы начали принимать из них даже ванны. В Анапе выбросила корабль с соусом песто. Прокомментируют ситуацию вот те, кто там находится. Действительно красиво. Ну, и, кстати, чтобы искупаться, ну, там всего 20 метров проплываешь по водорослям, и там начинается чистая вода. По-моему, ничего страшного.
0: Съезди.
2: Нет, сначала ты.
1: Деточкина.

0: Если вы тоже без нас и никак без нас, то вот они и мы. А еще полезно слушать не только двух Юль, но и вообще весь эфир Юмор-ФМ. Где?
1: Где можно выиграть автомобиль, но для этого, конечно, придется нас внимательно слушать. А вот
2: да
1: чтобы
2: я,
1: слушать
2: я тоже сказала,
1: внимательно.
2: Я хотела, чтобы ты продолжила после «Где приложение?»
1: Так, спокойно буду. Приложение.
2: Все не по сценарию пошло.
1: Короче, скачивайте приложение Юмор-ФМ и слушайте нас вообще везде. Хоть в электричке, хоть в офисе. Везде можно слушать нас с помощью приложения. Устанавливается на любой смартфон, даже на кнопочный.
0: Ну ладно, хоть так. Приложение скачивайте. И там же, кстати, есть Лига городов, а еще ее можно послушать прямо сейчас в эфире.
3: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
4: Лига городов. Это Лига городов.
3: Лучшие миниатюры проекта.
4: Лига городов.
3: На Юмор ФМ.
5: Это Лига городов.
3: Встречайте. Команда «Это они». Тамбов.
6: В любом родительском чате есть такая женщина, которая записывает голосовые сообщения так, что их смысл понимает только она сама.
7: Добрый вечер, дорогой наш любимый Елена Варфальф, Елена Вармале, Елена Бармале. Дорогой Леночка, мы вас поздравляем с днем рождения. Желаем, чтобы домашних заданий и проверок чуть-чуть поменьше было. Вы же совсем улице воздух не гулять. Женский красота уходить. Так еще год, вы по улице будете идти, все будут кричать: «Эй, фу! Позор! Ты это оставь так дело, да? Ты это домашние задания не ему задавать, ты их мне задавать, а мне весь семья постирать, накормить, делай так до попыт, ты будешь еще подкидывать. Ты, эй! Ты кто, эй? Ты кто? Лучше потеряйся, мой тебе совет. День настанет, я тебя настигну в натуре. Еще раз с днем рождения вас. Всего хорошего.
3: Команда Иван да Марья. Кострома.
8: А очень много девушек уходят в мужские профессии. Девушка-пилот узнала, что на борту бывший.
9: Уважаемые пассажиры, взлетаем, как свободные птицы в ясное небо. Нет, я сейчас веду, я ему все в глаза скажу. Уважаемые пассажиры, кислородные маски вы можете надеть прямо сейчас, потому что на борту душнило. Внимание, у аварийного выхода сидит личность, которая будет мешать вам идти дальше. Во время полета вам будут предложены прохладительные напитки и не спать с сестрой своей девушки. Мы обязательно влетим в зону турбулентности, чтобы он понимал, что такое эмоциональные качели. И специально для скотины, который говорил, что английский мне никогда не пригодится. Dear passengers and fucking Сергей.
10: Ну я вообще-то Макс, но английский, во.
3: Хорошая погода.
11: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый северо-западный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 20, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 24 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0. Днем в субботу в Сатке, Златоусте и Миассе плюс 24. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Озерске до 27 тепла. В Южноуральске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 26.

0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
1: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если честно, я очень боюсь, что хакеры сольют в сеть мои интимные фото. Они никому не понравятся.

0: Юли. Вечером по будням на Юмор-ФМ.
1: Сегодня выясняем, какие ароматы нравятся нашим слушателям, а какие не очень. Вы делитесь, вы пишете, и вот Василий, как обычно, оригинален в своих комментариях. Мне нравится очень благородный, но очень редкий аромат. Говорят, что по статистике он есть только у 5% человек. Называется аромат любимой женщины. Как жаль, что он у меня тафным-тафто закончился. Юля, читай дальше комментарии, потому что я больше не смогу, я пойду плакать.
2: Ничего, занюхайте какой-нибудь уткой, и мне кажется, пройдет, если что. А Евгений пишет, нравится запах Юмор-ФМ. И хоть говорят, что он не пахнет совсем, когда я захожу с приемником на кухню, Юмор-ФМ пахнет котлетками. Когда в спальню косметикой жены, в ванной клубничным шампунем, а в туалет я с приемником не хожу, пишет она.
1: Нам очень приятно, спасибо. Ну, кстати, Юмор-ФМ еще может пахнуть автомобилем, так что слушайте нас всегда, в любую минуту, в любую секунду. Может прозвучать та самая шутка, ее нужно повторить, а не как, вот, понимаете, некоторые. А Ирина из Новоалтайска просто обожает запах горячего, свежеиспеченного хлеба и хлеба, жареного на костре. Мне кажется, говорит, что нет ничего вкуснее. Я с вами соглашусь, и я бы тоже хотела вдохнуть и даже вкусить хлеба, жареного на костре.
2: Не
1: но
2: надо.
1: В эти выходные в Москве обещают ненастье. Так что,
2: хлеб на костре пахнет канцерогенами. Не делайте этого. Ну, нельзя ему обугливаться. Вы
1: а
2: что,
1: вот,
2: ребята?
1: Специально поэтому будет плохая погода, дожди и ливни.
2: Чтобы вас поберечь.
1: Это же здоровье. Да, забота о нашем здоровье.
2: Да.
1: Спасибо.
2: Ирина пишет, мне нравятся кареглазые брюнеты с ароматом Old Spice. И желательно, чтобы они пахли неженатостью, понимаешь?
1: Mm-hmm. Хорошо. Не буду комментировать, хотя прям сразу столько у меня шуток родилось. Оставлю их, пожалуй, для следующего часа. Рассказывайте нам, продолжайте, какие ароматы вам нравятся, какие не очень. Плюс 7-915-0303-567 наш номер. Писать можно в Макс, в Телеграм, и смс-очки ваши мы тоже принимаем.
0: 2 Юли на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
2: Вот бы можно было весь день играть.
3: Мир игр стал ее реальностью.
4: Я в игре.
5: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть. Вот поиграешь.
3: Летом всякое бывает. Побег из Колбора. Уже в кино.
6: 6+.
0: Юмор ФМ.

Снежинске 22 часа.

0: Одна Юля хорошо, а две шоу на Юмор ФМ.
1: А мы здесь, мы с вами, солнечная, я Деточкина. Она и ничто не испортит нам настроение в эту пятницу. Даже приближающийся шторм, ливень и град, который обещают нам синоптики. Мы будем надеяться, что они, как обычно, ошибаются. И все будет супер в эти выходные, но это не точно.
2: Зато как пахнет хорошо во время дождя. Свежим воздухом, прибитой пылью. Я обожаю этот аромат.
1: Ты прямо как чиновники, Юля. Пытаешься во всем найти хорошее, даже если, ну, это очень сомнительно.
2: Потому что я работаю на Юмор ФМ. У нас тут все хорошее и веселое, в том числе и тема сегодня как раз про ароматы. Мы спросили у вас, какие вам нравятся ароматы и какие вы прямо не выносите. Вот как раз рассказывайте. Я не люблю аромат тревоги, знаешь, вот это все. Ой, страшно, ливень. Зачем? Ну, будет ливень. И мы пойдем с тобой подождем такие. Ля-ля-ля,
1: положим. Ну, хорошо. Ой, вот все-таки вот человек на своем месте. Человек балаболит, несет всякую чушь. Она же и все, не только она, все знают, что в выходные Деточкина лежит и давит диван. Куда она пойдет? С кем она пойдет? Ну вот, зато видите, как сладко
2: поет. Я могу помечтать.
1: Поет. +7 915 0303 567 наш номер, на который нужно писать в Максе смс-очками и в Телеграме рассказывайте про любимые или нелюбимые ароматы и почему, конечно же. И голосовать не забывайте. В Телеграм-канале, в группе ВКонтакте висит опрос. Вы человек, который любит вот такие вот фельдеперсовые всякие запахи, необычные сочетания? Или вам нравятся простые, естественные ароматы? А большинство за этот вариант, 83% в Телеграм-канале.
2: И ВКонтакте таких 77% тоже любят простые запахи.
0: 2 Юли. Солнечная и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.

0: Юлия вовсю читает ваши комментарии. Вот, кстати, Полина пишет, что ей нравится аромат асфальта после дождя. Я так понимаю, тоже успокаивает, что выходные в Москве будут мокрые и дождливые. Могу, говорит, прямо приложить к нему нос. Вот, Юль, пожалуйста, выходные пойдешь на прогулку, неизвестно с кем. Прикладывай нос, ты же тоже говорила, тебе нравится.
1: Неизвестно с кем. Что такое вообще?
0: А подружка Полины любила запах мусорки. Вот это интересно. Пишите свои комментарии, ну а мы расскажем, что же мы услышим в этом часе. А в этом часе мы для вас приготовили, ну, как мы, он приготовил для вас классные анекдоты, ведь это самый лучший Дэн.
1: Будет рубрика «Деточки, не виноваты», вы узнаете, какое блюдо можно есть каждый день, 3 раза в день, и ничего вам за это не будет.
0: Сатья с юмором, его тоже можно слушать много, бесконечно, и ничего вам за это не будет, кроме смеха и полезных советов. А прямо сейчас КВН.
2: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
2: Сборная Пермского края. Город Пермь.
4: Вот, говорят, Москва похорошела при Собянине. Честно, нам Москва при Лужкове больше нравилась. Не так обидно в Перми было жить. Короче, у нас песня «Претензия к Москве».
5: Игорь Александрович, она в Перми за это по шапке не попадет?
4: А это не от Перми, это от всей России. Охренела Москва, тут в метро есть заряд.

0: нахрен, капец!
1: Игорь Саныч, так ничего не понятно.
0: Да я просто на эмоциях. Я сейчас на улицу покурить вышел, а там новая спецтехника моет дороги. Новая спецтехника моет дороги. Да у нас в Перми ни одного этого слова нет.

0: Сколько в жизни не выпить? Ребят, это точно мой текст?
1: Резал елки пилой,
0: под кремлевской стеной,
1: потому что нельзя быть в России красивой такой.
2: Игорь Саныч, да чего вы напрягаете? В Москве вообще отвязно. Чувствую, это мой город. Так что я назад в Пермь не поеду.
0: Вот как ему объяснить, а? Понимаешь, Москва, она как запой. Сначала весело на самокате катаешься. Ходишь, улыбаешься, как дурачок. В парке на траве лежишь. У прохожих дорогу спрашиваешь. А потом все. Потом деньги и силы заканчиваются. И пора возвращаться домой, в реальность.

0: Сборная Пермского края. Спасибо.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Бабушка никому не сказала, что купила слуховой аппарат и уже три раза переписала завещание.

0: Мы сегодня спросили, какие запахи нашим слушателям нравятся, а какие нет, и пишет Андрей. Юльки, какие же вы замечательные. Всегда поражаюсь вашему профессионализму, образованностью, вашей находчивостью, юмором вашим нетривиальным.
1: Шутит, да?
0: Вот я не знаю, человек иронизирует или что? Ну, мы стараемся, конечно.
1: Ну, не до такой степени, как вы вот говорите.
0: Спасибо, Андрей, очень приятно. А по поводу сегодняшней темы, говорит, мне нравится запах свежевыловленной рыбы, потому что я рыбак.
1: Ну да, кстати, классная штука.
0: А вот смотрите, деточки, ну можете взять с собой. Она любит выходные гулять, особенно под дождем. А завтра вот это вот все, как будет
1: а
0: рыба
1: пахнуть. Знаешь,
0: пахнет,
1: как в дождь ведь рыба ловится.
0: Вот, я говорю. И запах, наверное, усиливает еще.
1: Рыбу
0: Андрей,
1: обожаю.
0: Я ваш номер передам, договаривайтесь.
1: Нам пишет наш постоянный слушатель Покемон Едок, который пишет, что больше всего ему хочется ощутить аромат свежевыданного диплома следующим летом. А ты нюхала когда-нибудь свой диплом, когда получала?
0: Я недавно только вспомнила, что он у меня есть, потому что попросили его для трудоустройства предоставить. Вот, долго искала,
1: вспомнила,
0: нашла.
1: Где он да, есть. Я, кстати, тоже есть. Не помню, где он у меня есть.
0: Я долго сидела, знаешь, еще вкладыши разглядывала. Там же во вкладыши отдельно оценки. Да, да. Я думаю, смотри, как у меня этот
1: хорошо
0: предмет
1: училась.
0: Был, и этот ничего. А, ух, и это я изучала. Вот
1: ничего
0: где моя образованность, Андрей. Там, в этом маленьком вкладыше. Алисе очень нравится, выходя из лифта, ощущать на этаже аппетитный запах котлет или плова. И каждый раз надеешься, что это из твоей квартиры.
1: Но нет.
0: Нет, да.
1: А я всегда хочу постучаться, найти, откуда выходит этот аромат жареной картошки, постучаться, говорить, здрасте, не положите, и с тарелочки вот так с пустой встать, и пусть дадут. Думаешь, сработает?
0: Попробуй, будешь стоять, как в фильме «Бойцовский клуб», сразу почему-то вспомнилось. А рассказывайте, какие запахи вам нравятся, а какие не очень. Ждем в телеграм-канале «Юмор.ФМ» и в нашей группе ВКонтакте. И еще, конечно, хотим вам напомнить, что у нас продолжается суперигра «Автомобиль за улыбку». Вот некоторые писали, что прямо вот сейчас даже найду это сообщение, найти бы его. В общем, человек говорит, что ему не нравится запах еды в машине, но он автокурьер, поэтому ему приходится. А вот нравится запах нового автомобиля, и он хочет выиграть.
1: Его можно выиграть у нас. Заходите на сайт веселыйрадио.ру, загружайте свое улыбающееся фото, вступайте в нашу игру, и пусть это будете вы.
2: Юмор ФМ и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Ольга, инженер-строитель из Ростова-на-Дону, спрашивает.
3: Собственно, сам вопрос. У меня муж очень часто забывает любые мои просьбы, даже самые незначительные. Аргумент один, я забыл. И вот у меня как бы вопрос. Он... Правда забывает? Ну, что, как бы что-то с головой, может быть, к врачу надо? Или это просто отмазка?
2: Сатья отвечает.
4: Никто не знает. Никто не знает. Может, забывает, может, к врачу надо, может, еще что-то. Но это его проблема.
3: Мы же 8 лет с этим боремся.
4: Нет, это ты борешься, он не борется. Ну, смотрите, знаете, я служил в Советской армии, и там говорили, если вы такой тупой, что ничего не можете запомнить, заведите себе блокнот. А еще лучше два, как у меня, понимаете? Поэтому у меня два блокнота, и я не забываю только то, что я записываю. Он записывает?
3: Нет.
4: Теперь вопрос, как он страдает после того, как он не выполнил то, что он обещал? Я знаю ответ. Никак. Садись. Двойка.
2: Сатья с юмором. Светлана, психолог из Москвы, спрашивает.
5: Сатья, здравствуйте. Очень рада, что могу лично задать вопрос. Подскажите, если мужчина на этапе ухаживания говорит, что женщина должна первое писать, проявлять инициативу, чтобы показать мужчине свою заинтересованность, это действительно, ну, есть такое мнение у мужчины? Или
4: у этого мужчины, да. Есть.
5: У этого мужчины. Или все-таки этот мужчина ищет такую сильную женщину и завоевывать ее не собирается?
4: Хороший вопрос.
2: Сатья отвечает.
4: Ну, прежде чем ответить, я задам наводящий вопрос. А тебе это нравится?
5: Ну, с моей точки зрения, это не совсем правильно. Мне кажется, мужчина должен...
4: Не совсем или тебе это не нравится?
5: Мне это не нравится. Мне хочется, чтобы мужчина...
4: Как быстро мы... Ну, в принципе, да, мне это не нравится. Надо четко понимать свои ощущения. Вы встретились, вы не знаете друг друга, вы знакомитесь. Он говорит, я хочу, чтобы баба брала инициативу. Я хочу лежать сегодня на диванчике. Если у меня возникнет... Она тут же проявит инициативу и как-то это дело как бы порешает. Я хотел бы, чтобы баба решала вопросы, а я говорил, да, нет. Я хотел бы, чтобы она мне писала и показала свою заинтересованность, потому что я же мужчина, а в стране же мужчин мало нормальных, один я только, а все остальные адские. Поэтому давай, баба, шевелись. Это на стадии ухаживания происходит. Тебе это не нравится, но если ты это терпишь, значит, ты этого достойна. Поэтому на этой стадии люди обмениваются, что вам нравится. Возможно, тебе хотелось бы, чтобы твой мужчина был, ну, я не знаю, мастером спорта по международному боксу. Ну, да, он боксер, мастер спорта международного класса. И ты спрашиваешь, ты спортсмен? Он говорит, нет. Ты мастер спорта? Нет. Международного класса? Нет. По боксу? Нет. Знаешь, какой ответ? Он тебе...
5: Не подходит.
4: Прикинь, не подходит. Ну вдруг, если я начну как-то себя вести, он со мной пообщается, со мной начнет спать и уже к концу года станет мастером спорта по боксу международного класса. Ответ – нет. Не переоценивайте волшебство секса с вами.
2: Сатья. Слушай на Юмор ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: которой шутит рэпер СТ.
1: Но мой рот создан для пива и шпрот.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды, плюс Стас Ярушин, плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Пирожок взял в Думу Вассерман. И забыл, в какой убрал карман. Ходит уже месяц очень грустный, плесенью воняет и капуста.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: У меня жена мудрая женщина. Даже если мы с ней поругались и не разговариваем, меня всегда ждут дома. Вкусный борщ, пельмени, компот. Правда, все в одной тарелке.

0: Продолжается вечернее шоу «2 июля» на Юмор-ФМ. Мы по-прежнему здесь с вами и готовы поделиться хорошими новостями.
1: Деточкина. Не виноват.
2: Моя любимая рубрика «Новости от специалистов из разных отраслей». Ветеринарный врач Владимир Урожевский назвал точное количество усов, которые должно быть у любой кошки. Оказывается, это 24. Отгадай, что сегодня я делала. Я считала усы у своей кошки. И? Короче, должно быть 12 слева и 12 справа.
0: Их сошлось?
2: Очень сложно посчитать, сразу скажу. Просто невероятно. Она же еще вырывается. Она не хочет, чтобы ей считали усы. Ну, в общем-то, да, сошлось. Вроде 12, но может быть и 13. Если усы начали ломаться или выпадать, это может говорить о проблемах со здоровьем, от сахарного диабета до гормональных нарушений. Усы помогают кошке ориентироваться в пространстве, поэтому их нельзя стричь и выдергивать. И за ними, конечно, нужно наблюдать, пересчитывать регулярно.
0: Вот,
2: не
0: кстати,
2: уменьшилось ли?
0: Ты сказала, может быть, 13. Запомни, числа 13 нет. Есть 12 плюс 1.
2: Врач-диетолог и эндокринолог Антон Поляков рассказал, какое блюдо можно есть хоть каждый день, а можно даже и 3 раза в день. И это Нет, это котлеты. Котлеты. Но только домашние.
0: Напугала меня. Я тебе поверила.
2: Из натурального фарша должны быть с небольшим количеством соли и специй. Магазинные котлеты не подойдут, потому что в них много хлеба и усилителя вкуса. Диетолог назвал котлетки источником полноценного животного белка, который хорошо усваивается организмом. Ну, еще, конечно, они уже пережеванные, так что черт. Ну, мясорубкой. Солистка группы «Мираж» Екатерина Болдышева. Ты же знаешь ее, да? Я так и знала. Поддержала идею Минпросвещения изучать на уроках музыки песню «Музыка нас связала» и другую попсу из прошлого. Оказывается, в министерстве хотят, чтобы дети учили музыку по песням «Шамана» Дениса Майданова и хитам Газманова. Мадам Болдышева говорит, что «Мираж» тоже классика. Можно уже в школоте изучать их нетленки. На музыке «Миража» выросло несколько поколений. Она, знаете, стала таким музыкальным мостиком. Родители когда-то подпевали под кассетники, а теперь их дети забивают эти треки в плейлисты. Твой забивает в плейлисты, Мираж?
0: А можно не учить детей музыки группу Мираж?
2: Почему? Можно учить, мне кажется. Мы же страдали, пусть и они страдают.
1: Деточкина. Свободу Юрию Деточкину. Не виноват.

0: Мы давайте лучше покажем вам результаты голосования. В телеграм-канале, в группе Юмор ФМ ВКонтакте мы сегодня спросили, вам нравятся такие сложные ароматы, тяжелые, необычные сочетания и т.д. и т.п. Или вы за простые, естественные ароматы. Скошная трава, горячий асфальт, резина. И вот за простые запахи большинство, 85% в телеграм-канале.
1: Ну а ВКонтакте 79% тоже за этот вариант голосуют. Ну потому что люди у нас не избалованные, они любят запахи родной страны. Понимаешь, скучная трава.
0: Резины, бензины.
1: Резины, бензины. Это тоже наша страна.
0: Комментарии ваши чуть позже обязательно почитаем, но прямо сейчас освобождаем место в эфире для самого лучшего Дэна.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Самый лучший.
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
2: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
5: Самое время немного подзаработать. Разговор двух бизнесменов.
6: Дружище, ну ты пойми, ну криптовалюты – это именно то, на чем я заработал свое состояние.
5: Ого, и какое у тебя сейчас состояние?
6: У меня? Прединфарктное.
5: Поразмышляем об альтернативном экологическом транспорте. Представьте, мужик стоит возле роддома и кричит: «Наташа! Наташа!» Никто не отвечает, опять: «Наташа!» Тут подъезжает еще один мужик на велосипеде, останавливается и кричит:
6: «Люба!»
5: «Да!»
6: «Ну кто?»
5: «Мальчик! Круто! Молодец!» Залезает на велосипед, проезжает 20 метров, останавливается и кричит: «Ксюша! Чё? Ну кто у нас? Мальчик-двойня! Ай, блин, два раза круто! Вообще молодец!» Опять садится на велосипед, проезжает еще несколько метров и орет: «Светка!»
7: «Да, любимый! Кто?»
5: «Девочка! Ура! Наконец-то! Там все, пацаны да пацаны!» Первый мужик опешил слегка, подходит к счастливому трижды отцу и спрашивает:
6: «Слушай, мужик, ты прости, конечно, за вопрос, но скажи честно, как это у тебя так ловко получается? Как ты вообще все и успеваешь?»
5: «Я-то? Так просто, я же на велике, чё?»
6: В общем, что и говорить, Минздрав нас с вами предупреждает не зря, друзья, могу сказать. Встречаются два друга, давным-давно не виделись, но один другому, естественно, и говорит: «Так, ну, за встречку надо, так сказать, грохнуть, бахнуть, давай, по рюмашечке». Он говорит: «Не-не-не-не», говорит, «я не пью».
8: «А чё ты не пьёшь?» Он говорит: «Что такое?» Говорит: «Почему?» «Ну, ты вот, к примеру, помнишь прошлое лето?» «Я? Ну, помню, конечно, а что?»
5: «А я вот не помню».
2: Самый лучший Дэн.
5: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
2: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
9: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый северо-западный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте – плюс 20, в Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 24 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске – плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в субботу в Сатке, Златоусте и Миассе плюс 24, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Озерске до 27 тепла, в Южноуральске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 26.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: У нас у мужиков только одно на уме. Лишь бы не вымерло человечество.

0: Юли, Солнечная и Деточкина на Юмор-ФМ.
1: И еще ваши комментарии на заданную тему. А тему мы задали, какую тему запахов и ароматов. Какие запахи и ароматы вам нравятся? Мы вот сейчас пойдем вдыхать запах ливня, грозы. Несмотря на то, что середина лета, и хотелось бы жары, конечно, ну ладно. Значит, пишет нам Серега из поселка Архангельское. И Серега из поселка Архангельское обожает вокзальный запах. Ой, я не знаю.
2: Я прям сразу мороз по коже пошел. Мало того, что у нас в студии холодно, еще и это вот. Александр нам пишет ВКонтакте, нравится запах дегтярного мыла, поэтому именно им я и моюсь. Не нравится запах пота, особенно чужого. Ну, конечно, чужой-то плохо пахнет, это свой хорошо.
1: Интересно, а вот членам семьи запах дегтярного мыла как?
2: Я думаю, что вряд ли. Оно, да, очень пахнет так себе, честно говоря.
1: Но если живешь один, можно себе позволить.
2: Конечно, ну а что такого? Вот еще Максим нам говорит, что любит запах намытых полов с хлоркой. Прям вот любит. У вас, по-моему, детская травма. Вот помнишь, уборщицы раньше намывали всякие места такие присутственные с хлоркой?
1: Ольга говорит, что у ее подруги при беременности усилилась любовь к аромату резины. Ну, то есть она, видимо, была, а с беременностью уже там всякое происходит в голове. И ребенку уже, говорит, почти 2 года, но тяга нюхать резину никуда не исчезла. Она, в смысле подруга, иногда даже кладет ее специально на солнце, чтобы запах был сильнее. А идя к ней на день рождения, мы теперь обязательно покупаем ей дополнительную велосипедную камеру. Очень забавно смотреть на продавца, когда он спрашивает размер, а мы отвечаем, да все равно, нам понюхать.
2: Нам главное свежее, чтобы воняло покрепче.
1: А резина велосипедная у вас свежая?
2: Александр пишет, люблю запах денег. Ох, как мне сейчас не хватает этого запаха.
1: Хороший запах. Пойдем подумаем об этом.
2: Давай.
1: Желаем вам тоже отлично провести выходные. Надеемся, что в вашем городе, если вы не в Москве, будет хорошая солнечная погода. За нас там тоже погрейтесь, пожарьтесь.
2: Напишите нам адрес, мы приедем погреться.
1: А мы бледные вернемся в понедельник в эту студию, зато отдохнувшие. Спасибо всем, кто писал, всем, кто голосовал. И наша с Деточкиной традиционная.
2: Пока.
0: 2 Юли на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Юмор ФМ

0: Снежинске 23 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Спросила у батюшки, можно ли мне не поститься. Он сказал, можно, все равно твои посты никто не читает.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Да-да-да, друзья, это мы, шутки, песни на Юмор ФМ. Уникальный проект, где очень хорошие песни превращаются в веселые. Напротив меня, в удобном кресле, расположилась очаровательная Люся Чеботина. С нами наша потрясающая публика. И мы

0: Какая актуальная хрень вообще, абсолютно.
1: Бедные люди, попки с хинкалей едят. Кто-то осудит. Я обожаю есть попки от хинкалей. Вот осуждайте меня. Я люблю.
2: Я думал, ты скажешь, а я обожаю попки.
1: Можно и попку хинкали с собой завернуть.
3: Я буду руки твои целовать, ведь до лица твоего не дорос.
4: На Юмор ФМ.
1: А у певицы Светы день рождения, об этом знает только мать. Настолько грустно, что аж смешно.
3: Многодетная Марина пять детей растит сама. Их отец ушел, скотина, и оставил без гроша. Хари Кришна, Хари Рама, в дом заходит вдруг отец. Хари Кришна, Хари Рама, и уносит гарнитур.
1: Готовьтесь. Сказала 300 императрица, теперь в объятиях тракториста забывает обо всем.
3: 3-4 закончили. Переходим в режим ожидания нашей новой встречи на радио Юмор ФМ.
1: Это шоу «Шутки песни», Стас Ярушин
3: и обворожительная Люся Чеботина. Скоро вернемся и еще споем.
1: Пока-пока.
4: «Шутки песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки песни» слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: А тех парней, которые провожают только до подъезда, девушки называют полупроводниками.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Да-да-да, это проект «Угарный папа», и здесь шутят дети. Дети шутят, родители записывают и присылают веселые курьезы и ляпы на Юмор-ФМ. А нам с вами остается только расслабиться и получать удовольствие. Вашему вниманию очередная минута смеха. Начнем.
0: «Угарный папа».
1: Вера 5 лет рассказывает маме сказку. Жил-был принц, и не было у него невесты. Поэтому жил он долго и счастливо. Платону 7 лет, учится в 1 классе. Мама собирает его утром в школу. «Платон, давай шустрее, иначе в школу опоздаем». «Вот и отлично, может, хоть сегодня ты сходишь туда без меня». Сыну Саше 3 года. Ворочается в кроватке, не может уснуть. Мама говорит: «Саша, считай про себя до 10». Саша смотрит непонимающим взглядом и выдает: «Раз, Саша. Два, Саша. Три, Саша».
0: Угарный папа.
1: Ярославу 8 лет. Читают с папой «Серую шейку», доходят до фразы: «Утиный косяк растянулся по небу». Папа спрашивает: «Ярослав, знаешь, что такое утиный косяк?» «Конечно знаю, пап. Это когда утки сделали что-то не так». Маленькая Вероника идет в садик с мамой. По дороге играют в игру «Большой и маленький». Мама объясняет: «Вероничка, вот смотри, маленький банан будет бананчик, а большой банан – бананище. Поняла? Умничка. А теперь придумай то же самое, только про яблоко». Вероника в ответ: «Маленькое яблоко – это яблочко, а большое – яблище». Вот многие меня спрашивают, где я беру все эти шедевры детского юмора. Все просто. Мне их присылают родители на единый номер Telegram +7 915 0303 567. А я отсекаю все лишнее и читаю только лучшее. А у вас есть смешная история про ваших детей? Пишите, договоримся. А к этой минуте у меня все. Вернусь обязательно.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: 2 часа ночи. Резкий стук в дверь. У меня от неожиданности чуть перфоратор из рук не выскочил.

0: Хоменко. 5 шуток про котиков.
1: Люди были созданы для того, чтобы котам было с кем жить. Купил коврик для мышки. Теперь на нем спит кошка. Кот Мурзик вел себя так хорошо, что хозяева пришили ему все обратно. Весной кот Леопольд всегда рассчитывает на нечто большее, чем просто дружба.
2: Если у вас есть кот, будильник можно не покупать.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый северо-западный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 20, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 24 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0. Днем в субботу в Сатке, Златоусте и Миассе плюс 24. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Озерске до 27 тепла. В Южноуральске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 26.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Бесит, когда у тебя экзистенциальный кризис, а ты не можешь выговорить это слово.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
2: Звали молодого человека Остап Бендер. Из своей биографии он обычно сообщал только одну подробность. «Мой папа, — говорил он, — был турецко-подданный». Сын турецко-подданного за свою жизнь переменил много занятий. Живость характера, мешавшая ему посвятить себя какому-нибудь одному делу, постоянно кидала его в разные концы страны и теперь привела в Старгород, без носков, без ключа, без квартиры и без денег. Лежа в теплой до вонючести дворницкой, Остап Бендер отшлифовывал в мыслях два возможных варианта своей карьеры. Можно было сделаться многоженцем и спокойно переезжать из города в город, таская за собой новый чемодан с захваченными у дежурной жены ценными вещами. А можно было завтра же пойти в стардедкомиссию и предложить им взять на себя распространение еще не написанной, но гениально задуманной картины «Большевики пишут письмо Чемберлену» по популярной картине художника Репина «Запорожцы пишут письмо султану». В случае удачи этот вариант мог бы принести рублей 400. Однако оба проекта имели свои недостатки. Начать карьеру многоженца без дивного серого в яблоках костюма было невозможно. Можно было, конечно, жениться и в походном зеленом костюме, потому что мужская сила и красота Бендера были совершенно неотразимы для провинциальных Маргарит на выданье. Но это было бы, как говорил Остап, низкий сорт, нечистая работа. Тут он заметил, что дворник уже давно о чем-то говорит. Оказывается, дворник предался воспоминаниям о бывшем владельце дома.
3: Полицмейстер ему честь отдавал. Приходишь к нему на Новый год с поздравлением. Трешку дает. На Пасху, положим, буду говорить, еще трешку. Ну, вот одних поздравительных за год рублев 15 набежит.
2: А твоего барина что, шлепнули? Неожиданно спросил Остап.
3: Никто не шлепал. Сам уехал.
2: Куда ж твой барин уехал?
3: А кто его знает? Люди говорили, в Париж уехал.
2: А, белые акации, цветы эмиграции. Он, значит, эмигрант?
3: Сам ты эмигрант. В Париж, люди говорят, уехал. А дом под старух забрали. Эх, барин был, ух!
2: В этот момент над дверью задергался ржавый звонок. Дворник, кряхтя, поплелся к двери, открыл ее и в сильнейшем замешательстве отступил. На верхней ступеньке стоял Ипполит Матвеевич Воробьянинов, черноусый и черноволосый.
3: «Барин!» — страстно замычал Тихон. «Из Парижу!»
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
4: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
5: В эту субботу ровно в полночь
4: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
6: Фоменко Фейк Радио!
7: Да, детка, именно так.
5: Фоменко Фейк Радио. В эту субботу в полночь на Юмор.

0: Делайте звук громче. Все случится сразу после песни.
1: Фейк Радио на Юмор ФМ.

0: На Юмор ФМ. Самое время вернуться к ушераздирающим беседам. Николай Фоменко по-прежнему с вами в ночи на Юмор ФМ. Для тех, кто не может оставаться в стороне от глобальных мировых вопросов, честное интервью с нашим следующим гостем.
1: Лабиринт Леонардо.
2: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. Тема нашей сегодняшней программы – «Как переселить юрту». Мы сами не ожидали, сколько вопросов придет нам на эту тему и скольким нашим радиослушателям будет интересен этот вопрос, поэтому пригласили очень известного потомственного юртоведа и юртолога Аркадия Шацкого.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, наконец-то. Здравствуйте. Очень рада, что вы, наконец, к нам зашли.
3: Да.
2: Итак, как известно, вот, понимаете, нападает на юрты вот этот крупный...
3: Зайранский.
2: Да-да-да, зайранский клещ, да?
3: Да, да.
2: И
3: да.
2: Он нападает на юрты, и
3: да.
2: Это заставляет людей потом как-то перестилать.
3: Да, да, да. Я сейчас расскажу.
2: Пожалуйста, пожалуйста.
3: Вы знаете, когда зайранский клещ вползает в юрту, это конец вообще.
2: Просто конец, да?
3: Это конец для всех обитателей юрты. И я скажу вам, что он такой, этот клещ.
2: Вот это вот очень интересный вопрос. Да-да-да.
3: Зайранский, он здоровый такой, прямо...
2: Ну, какой величины? Вот можете сказать,
3: да,
2: сантиметров?
3: С кулак.
2: С кулак.
3: Кулак.
2: То есть это получается сантиметров 6.
3: 6.
2: 6, боже
3: 4,
2: мой.
3: 5, где-то 6. Он гадит, во-первых, в юрте
2: Подождите,
3: гадит.
2: Подождите, очень важно, какой запах у них?
3: Запах жуткий. Запах жуткий, смешанный с канифолью.
2: Что напоминает?
3: Чувствуете?
2: А, канифоль?
3: Канифоль,
2: а, да, да, да,
3: жуть.
2: Кстати,
3: понимаете,
2: я...
3: о чем речь?
2: Вы,
3: да.
2: Извините, сейчас
3: да,
2: мне
3: да,
2: показалось,
3: да.
2: Что после того, как вы зашли в студию,
3: да.
2: Какой-то вот есть...
3: Нет, никто тут не залез. Нет, не волнуйся. Не волнуйся, никто не залез сюда.
2: Потому что мне Абсолют... кажется, что, может быть, стоит перестилать.
3: Не волнуйся,
2: перестилать.
3: Не надо ничего перестилать. Тихо, смотри на меня. Смотри на меня. Слышишь звук?
2: Так, Аркадий, Аркадий.
3: Вот, я рассказываю, почему... Этого гада над

0: моментально изводить методом перестилания. И вот самое главное, чем мы пользуемся, вы знаете, я вам говорил, чем мы
1: напомните,
0: пользуемся.
1: Напомните, я-то знаю,
0: а вот радиослушатели... Лис. Волос
1: так,
0: лис.
1: Так, вот и расскажите, что это такое, что это за материал?
0: Лису надо спокойно приманить. Для этого есть манок для лис.
1: Рядом с юртой водятся лисы?
0: Водятся, конечно. Так, конечно. С каждой юртой, я вам скажу, где-то 2-3...
1: Лисы рядом?
0: Да, как всегда ходят рядом. И есть манок. Нигде не вы не купите этот манок. Это я сам его изобрел, потому что...
1: Монолис. Это... Правильно он называется?
0: Ну, он монолис, да. Лизаман, ну, можно и
1: Лизаман, да-да-да, вы говорили.
0: Да. Так вот, и этот маночек
1: на лис... А какой звук из дает примерно
0: звук маленькой пташки такой, пташки-тетяшки такой, знаете, как
1: тетяшка?
0: Бы так.
1: Тетяшка?
0: Да, тетяшка. Это, кстати, есть такая птица, она кусачая такая.
1: Живет рядом с юртой,
0: да. Так вот, вот вы издаёт такой... Вот так оно издаёт.
1: Радиослушатели, вы слышали?
0: Да. Вот так.
1: Потрясающий звук. Потрясающий звук.
0: Этот манок, и лиса идет на этот манок. Ей кажется, что сейчас она поймает добычу.
1: Но вот эту тетяшку.
0: Она ловит эту тетяшку и тут же кусает ее. А это специальный манок, такая специальная пропитка.
1: Лиса обманута. Да.
0: Лиса обманута, и она немножечко засыпает, потому что там он пропитан специальный такой тампончик.
1: Но она жива остается, это важно.
0: Она абсолютно жива, и мы берем волос, у нее волос. Берем волос лис, и после этого мы берем тетяшку, спокойно отпускаем, она уже как бы не нужна.
1: А тетяшка остается жива?
0: Конечно, она не успевает.
1: Эти радиослушатели наши всегда беспокоятся о здоровье животных.
0: Волос лис, мы берем волос лис.
1: Вот сейчас, секундочку, Аркадий.
0: Пожалуйста.
1: Скажите, сбривается вся лиса?
0: Нет, абсолютно. Там же, где этот клещ гадит, вот я вам скажу, вот там раскладываются вот эти волоски лис, по чуть-чуть, по одной мы немножко берем.
1: Откуда берется волос?
0: Где вот
1: с хвоста?
0: Да, с хвоста, с хвоста.
1: С белого кончика?
0: С белого кончика,
1: белый волос, так.
0: Белый волос, он абсолютно белый, они маленькие, очень маленькие, мы берем их понемножку, выстилаем.
1: Сколько штук?
0: Ну, буквально 10-15.
1: 10-15, радиослушатели, записывайте.
0: 10-15 волосков и один клещ, не пройдет.
1: Теперь ни один зайранский клещ... У нас был в гостях Аркадий Шацкий, замечательный юртоёлог. Спасибо, спасибо. До свидания.
0: До свидания.
2: Лабиринт Леонардо.
3: Фоменко Фейк Радио. На Юмор ФМ. Есть.

0: на Юмор-ФМ.
1: Ночь в самом разгаре. И с вами вновь Николай Фоменко и Фоменко фейк-радио на Юмор-ФМ. Конечно, я вернулся не один. Мы, так сказать, ходим группой. И прямо сейчас в эфире группа ребят, а может и девчат. Такое тоже случается по ночам. В общем, через несколько секунд мои коллеги и особенный гость. Погнали!
2: Веселые сапожата.
3: Веселые сапожата. Программа, посвященная малому бизнесу. Все те, кто хочет стать малым бизнесменом, обязательно должен слушать нашу передачу для того, чтобы импортозаместить, начать, броситься и, как говорится, создать, наконец, на необъятной территории все возможное и невозможное. Да здравствует малый бизнес! Это лозунг веселых сапожат нашей программы.
4: Удивительно, что сегодня мы вдвоем с моим коллегой ведем это интервью с потрясающей, уникальной женщиной. Да.
3: Итак, знакомьтесь, дорогие друзья.
4: Знакомьтесь.
3: Малый бизнесмен, малый предприниматель Маргарита Травина-Бондарь.
5: Можно просто Марго.
3: Марго. Дорогие друзья, короткая справка. Маргарита Марго владеет и руководит ООО «Маскарад». Не путать с ООО «Карнавал».
5: Да-да-да, я бы попросила не путать, не путать.
3: Марго, изготовление масок, мишуры, мулине.
5: Именно прекрасно. Так абсолютно все.
3: Расскажите, как вам пришло в голову вообще заняться? Новый год же всего один раз. Один раз в году.
5: Да, конечно.
3: А вы решили вот так вот.
5: Ну, знаете, хочется всегда продлить праздник. Праздник хочется продлевать все время, Потом, вы знаете, мулине, например, это такая удивительная вещь. Я вообще совершенно фанатею от ниток. Потому что они, во-первых, успокаивают, во-вторых, релаксируют, в-третьих, когда одеваешь маску и берешь нитки, то получается просто какой-то невероятный эффект праздника, даже без Нового года. Новый год еще не наступил, а праздник уже наступил.
3: Марго, браво. Я как вы проектируете маски, вот эти вот маски?
5: Проектирую, ну, знаете, во-первых, у меня художник, у меня есть волшебный совершенно художник-дизайнер, который проектирует буквально день, ночь, утро, он просто не может остановиться. Мне нужно его остановить и говорить: ну, дорогой друг, ну, хватит проектировать, давай что-нибудь
3: сделаем. Вы его так и зовете, дорогой друг?
5: Дорогой друг, да.
3: Скажите, пожалуйста, Марго.
5: Дима его зовут. Дима.
3: Марго, такой вопрос у меня.
5: Да.
3: А как вам пришло в голову вообще заняться малым бизнесом? Подскажите, это люди очень интересуются. Как заняться малым бизнесом?
5: С удовольствием. Знаете, просто я сидела дома. Я ничего не делала, а сидела. Но у меня были какие-то занятия такие, цветы мне нравились, там еще что-то. А ты мне думал, что сидеть? Хватит сидеть! Надо что-то делать! Возьми нитки в руки, дура! Сказала я сама себе, извините, может быть, дура, это не очень правильно. Я могу так себе сказать. Я как бы, ну хватит сидеть, как редиска в грядке. Ну давай что-то делать. Иди работай, иди приноси радость людям. Давай.
3: Скажите вот первые шаги. Подскажите тем, кто сейчас сидит дома и хотел бы стать малым бизнесменом. Хотел бы кинуться. Как приступить? Как начать? Где взять деньги?
5: Надо просто встать. Сначала встать. Сказать себе: я могу.
4: Так.
5: Я могу.
4: Так.
5: Ну, это у каждого по-разному.
4: Может, два раза.
5: Нет, но лучше вообще три. Вы знаете, сразу же нашелся инвестор. Как только сказал: я могу.
4: Угу.
5: После этого я встала, оделась, я хорошо оделась. Опять-таки, нет, я оделась.
4: Хорошо оделась,
5: но не в персиковый цвет. Нет, тут нужен был другой цвет. Тут нужен был цвет, ну, такой более интенсивный, что ли, агрессивный. Даже сказала: алый. Я оделась в алое, вышла на улицу, одела юбку короткую обязательно.
4: Во всем алом.
5: Да, во всем алом. И тут сразу же мне встретился инвестор.
4: Как его зовут?
5: С которым до сих пор мы вместе. Его зовут Юрий.
3: Получается, что если вы становитесь малым бизнесменом, то вы обязательно улучшите свою личную жизнь.
5: И не только свою.
3: Спасибо большое за внимание. Сегодня у нас в гостях была Маргарита Травина-Бондарь. Напомню, это программа «Веселые сапожата». Мы прощаемся с вами. До следующей недели.
5: Да, спасибо, Марго.
4: Марго,
5: спасибо
4: счастливо.
5: Вам. До свидания.
2: Веселые сапожата.
0: Фоменко Фейк Радио. На Юмор ФМ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Юмор-ФМ.
1: Продолжаем бороздить. Просторы юмора, естественно. Именно этим мы и занимаемся на Фоменко Фейк Радио. Возможно, именно таких гостей вы ждали всю жизнь. И что я вам скажу, дождались. Прямо сейчас я, Николай Фоменко, уступлю эфир тем, кто сможет ответить на все вопросы. Даже на те, которые у вас никогда не возникали. Представляете? Уверен, что нет. Начнем.
2: Лабиринт Леонардо.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Лабиринт Леонардо», как обычно, гости и интереснейшая тема, тема, которую вы сами просите нас. Мы ведь ничего здесь не выдумываем. Мы просто идем на поводу. Мы, так сказать, принимаем ваши запросы и эти запросы воплощаем в жизнь. Итак, сегодня программа по вашим многочисленным просьбам. Как разыграть шмеля и перехитрить пчелу? Накануне летнего сезона, без сомнения, это волнует всех-всех многочисленных жителей нашей страны. Потому что, как вы понимаете, медовый сезон близок. И сегодня у нас в гостях ученые, люди, которые посвятили всех себя целиком и полностью изучению, так сказать, этих прекрасных животных под названием насекомые. Вот, это энтомологи сегодня. Это, соответственно, Изольда Тихоновна. У нас Изольда Тихоновна. Сегодня
4: Базова.
3: У нас Изольда
4: Базова.
3: Прекрасная Базова. Изольда Тихоновна Базова. И, соответственно, Александр Гайсун.
5: Да.
3: Александр Гайсун.
5: Да,
3: вот Александр работает в научно-исследовательском институте Шершня.
5: Я все время.
3: Да, в институте Шершня вы работаете.
5: Шершня.
3: Изольда Тихоновна у нас работает в научно-исследовательском институте мягкокрылых.
4: Мягкокрылых, точно, абсолютно. Правильно сказали.
5: И вот про шершня я сразу могу сказать, такой хороший шершень нам прилетает.
3: Подождите, Александр, у нас же серьезный сегодня разговор.
5: Конечно.
3: Мы не хотим вот это про шершня знать, потому что сегодня
5: почему?
3: У нас тема, как разыграть шмеля и перехитрить пчелу.
4: Да.
3: И для чего это нужно накануне летнего сезона? Для чего? Вот скажите, пожалуйста, мне Изольда Тихоновна.
4: Да.
3: Вот для чего разыгрывают шмеля? Я так слышал. Но наши, так сказать, слушатели, вполне возможно, и не знают. Но я слышал, что разыграть шмеля необходимо пчеловоду.
4: Конечно,
3: необходимо для того,
4: безусловно,
3: чтобы перехитрить пчелу. То есть это взаимосвязанные вещи.
5: Это взаимосвязанные.
4: Это мне сейчас меня спросили.
5: Подождите, Александр,
4: я просто должна на этот вопрос ответить, потому что вся моя жизнь – это энтомология. И я хотела сказать, что это делается для того, чтобы шмель опылял. Опылял лучше цветы, а потом пчела, которая разыграла немножечко шмель, она на эти цветы села, взяла нектар и принесла в соту.
3: Я вот что хочу спросить.
4: Да.
3: Зачем мы, люди, должны разыгрывать шмеля и пытаться перехитрить пчелу?
4: Это же очевидно, что...
3: Вы подождите, Изольда Тихоновна. Я хочу спросить сейчас, вот задать этот прямой вопрос Александру.
5: Объясняю, потому что он тужится. Шмель тужится, вы понимаете? Он садится на
3: цветок. И в этот момент, когда он тужится, мы должны его разыграть.
5: Конечно.
3: Для чего?
4: Вот, Александр, понимаете, вопрос.
5: Для чего? Объясню. А потому что он тужится.
3: Но мы поняли, он тужится.
5: Он тужится,
3: и ему нужно в этот момент разыграть.
5: И он превращается, его надо разыграть для того, чтобы он оплодотворил всех вокруг. Всех. Он оплодотворяет и маленький цветочек, и большой, и средний, и такой, и сякой. Разные цветочки и у него создается свой какой-то мир удивительный. Понимаете?
3: Мы сегодня выяснили, что нужно обязательно разыграть шмеля перед тем, как перехитрить пчелу.
5: Это будущее всего вообще человечества.
3: Спасибо вам огромное, дорогие друзья, потому что мы понимаем, что мед – это основа человечества.
5: Я бы даже сказал, мед – это йод.
4: Александр, можно вас на минутку сейчас?
5: Пожалуйста, да, ничего.
3: Спасибо, до свидания, дорогие друзья.
5: Да, пожалуйста.
2: Лабиринт Леонардо.
0: Фоменко Фейк Радио. на Юмор-ФМ.

0: Фоменко Фейк Радио на Юмор ФМ.
1: И снова с вами Николай Фоменко со своими маленькими шалостями. Это я, конечно, про своих коллег, которые не могут усидеть на месте. Они буквально рвутся к микрофону. Да мне и не жалко. Пожалуйста.
2: В эфире радиосериал «Колье Ольги».

0: Действующие лица. Ольга, дочь Виталия Борисовича, влюблена в Лядова. Лядов, пилот, но врет, что космонавт. Женат третьим браком. Ника, жена Лядова. Виталий Борисович, гомеопат, вдовец, отец Ольги. Кира, подруга Ники. Первая серия.
1: Оля, ты хочешь обедать?
2: Пап, не сейчас.
1: Ну ты сама себе противоречишь.
2: Пап, ну пожалуйста.
1: Ты Арнику приняла?
2: Да.
1: Ну в чем тогда дело? Почему не поесть?
2: Просто не хочу.
1: Ты в который раз обманываешь меня? Либо ты ее глотаешь, либо не рассасываешь вообще.
2: Папа, я устала от твоих подозрений. Все, я тороплюсь.
1: Господи, Арнику не забудь.
2: Да со мной она.
1: Ну с Богом. Аккуратнее.
0: В квартире Лядова.
3: Не смей так о членах экипажа.
2: Я по горло сыта твоими членами экипажа.
3: Я без пяти минут в отряде.
2: Ты без пяти минут идиот.
3: Не смей, они для меня как семья.
2: Я твоя семья, Лядов.
3: Я не прошел всего по двум пунктам.
2: И не пройдешь. Тебя не возьмут в отряд. Ник. Потому что ты не космонавт.
3: Ника, чудовище!
2: Да, я чудовище, а ты не космонавт!
0: Лядов выбегает, хватая куртку. На приеме у Виталия Борисовича Кира, подруга Ники, любовница Лядова.
4: Виталий Борисович, мы с вами уже полтора года и никаких результатов.
1: Вы Арнику пьете?
4: Пью! Уже полтора года пью!
1: Вы меня обманываете. Либо вы ее глотаете, а не рассасываете, либо вообще.
4: Господи, за эти деньги я требую зачатия.
1: Я врач, а не Господь Бог.
4: Виталий, я устала.
1: Ну хорошо, только успокойтесь, Кира. Я дам вам, хоть и не имею на это права.
4: Неужели Брюадель?
1: Тише, Кира, замолчите. Я не могу ходить вам навстречу, но иду.
4: Господи, я ждала этого полтора года.
1: Надеюсь, через неделю вы забеременеете двойней.
4: Мы говорили о тройне.
1: Хватит капризов, Кира. У меня нет столько Бриоделя, только на двойню.
4: С вас хоть шерсти клок.
1: Неблагодарная вы баба.
0: Лядов вошел в кафе и уселся за стойку бара.
5: Какие у вас коктейли?
6: Весь набор классических и наши новинки.
5: Какие новинки?
6: Призма, Байсикл, Страто, Сонная Маракуя, Крейзи Латина, Открытый Космос.
5: Давайте двойной космос.
6: Окей.
1: Я вижу, вам не по себе.
5: Да. Сегодня просто такой день.
1: Бывает. Вот ваш двойной космос.
0: К стойке подходит Ольга.
2: А можно воды без газа?
6: Прошу вас.
2: У вас нет зарядки для телефона?
6: А у вас какой?
2: КТ-3966Е.
6: W?
2: Да.
6: Для W нет.
5: У меня есть.
2: Спасибо вам огромное. Мне, правда, неудобно.
5: Хотите кофе?
2: С удовольствием.
5: Вам какой?
2: Арабику сентябрьского сбора. Двойной прожарки. Макеато фреш без карамели, но с ноткой корицы. 325 миллилитров. Спасибо.
5: Вы так любите кофе?
2: Да, очень.
5: Я Лядов. А вас как зовут?
2: Ольга.
5: Мне очень приятно, Оля. Вы часто здесь бываете?
2: Да нет, первый раз.
5: И я сегодня просто день совпадений.
2: Да? Удивительно.
5: Оля, а чё у вас такие счастливые глаза?
2: Мне стало тепло. Лядов, вы любите осень?
5: Да, очень. Основные наши старты приходятся на осень.
2: Вы спортсмен?
5: Да нет, я космонавт.
2: Господи, я всегда мечтала познакомиться с живым космонавтом.
5: Так значит, Оля, ваша мечта сбылась?
2: Когда вы сказали, что у вас есть КТ-3966Е, я сразу поняла, что это не случайно.
5: Оленька, у каждого космонавта есть W.
2: Да. Кстати, а как насчет зарядки?
5: А, она у меня не с собой, но здесь рядом живет мой друг из отряда космонавтов. Тоже космонавт. Можем заскочить к нему и быстро зарядить ваш W.
2: С удовольствием.
5: Бармен, можно рассчитаться?
0: Радиосериал «Колье Ольги». Продолжение следует.
7: Фоменко. Think Radio. На Юмор ФМ.
8: На этом, казалось бы, все. Ну, так оно и есть. Все на сегодня. Это было Фоменко Фейк Радио на Юмор ФМ. Владислав Жульпацкий, Юрий Бурзон, Ирина Рыбладзе. Встречаемся через неделю. Здесь же всем спать.
7: Фоменко Фейк Радио на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ.
1: Дороги запутаны в кольца, но у нас по ним был один маршрут. Мне хотелось

0: Снежинске «Час ночи».
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Пора идти за вдохновением. Вдохновение само себя не принесет. И в стакан не нальется.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в ресторане».
1: Так, Денис Игоревич, да. У нас все хорошо, у нас почти полная посадка, гости довольны, единственная от себя просьба.
2: Тут такое дело, в общем, ну, то, что у нас в заведении открытая кухня, это, конечно, наша фишечка.
3: Конечно.
2: Да, ну, может, мы тогда будем готовое, уже разделанное мясо закупать? Ну, там сейчас просто повар наш на глазах у всех посетителей этого бедного гуся задушить пытается. Дети стоят в шоке, родители говорят, мы это мясо заказывать не будем. Короче, ерунда какая-то. Ну, либо вот повар еще предлагает электрошокер взять.
3: Все, нет денег, Катя, ни на что нет денег. Мы вон QR-коды на столах от руки рисуем. Чуть чихнул, и все. Деньги улетели мумбайскому продавцу специй. Что ты? Все, давай работай, давай. Мне новый костюм уже маленький.
2: Еще важный моментик очень тоже. У нас вот тут за шестым столиком Олеся Иванченко сейчас обедала. Да, она сейчас просто в уборную отлучилась.
3: Какая Олеся Иванченко? Что ты мне говоришь?
2: Олеся Иванченко.
3: Олеся, и кто еще?
2: Вот она. Вот она. Она.
3: Понятно.
2: Да, в общем, она попросила счет, а я думаю, может, мы не будем денег с нее брать, сделаем за счет заведения.
3: А с хрена ли мы с нее не будем брать денег? У нее что, есть на телефоне видео, где в латексном костюме с кляпом хрю-хрю говорю? А я тебе скажу, у нее нет такого видео. Там он сидит на веранде уже, шестое харчо бесплатно доедает.
2: Да не понимаете, вы что, она новая звезда. Это ведущая натальной карты.
3: Да мне плевать, если у нее на натальной карте есть деньги, пусть ей расплачивается. Главное, чтобы натальная карта мир была, все.
2: Да. Денис Игоревич, вы просто реально не в теме, вы не понимаете, как это работает.
3: Как?
2: Она сейчас вот вкусненько поест, ей понравится, она раз сторис выложит. И это увидят 2 миллиона людей, подписчиков. И потом все к нам сюда же и придут.
3: Не нужно 2 миллиона людей на 60 посадочных мест. Куда я тебя их посажу? У нас одна вешалка рогатая. На нее можно повесить только 8 пуховиков. И то симметрично очень надо, чтобы не упала она.
2: Не знаю, ну может хотя бы скидочку сделаем. Ну что, нам жалко скидочку сделать?
3: Давай на другом примере. ЖКХ. Вот ЖКХ, да?
2: ЖКХ.
3: Вот. Думаешь, там такие разговоры могут быть, типа, знаете, у нас вот в доме Олеся Иванченко живет, она вот горячей водой пользуется. Может, в этом месяце 10 ванн бесплатно ей сделаем? Ты думаешь, так происходит,
2: ну,
3: что
2: я
3: ли?
2: Не знаю.
3: Да не происходит так. Стоять!
2: Тихо.
3: Ты слышишь, звезда, ты куда собралась, а? Думаешь, на халяву, что ли, похавала, а?
4: Да я никуда не собралась. Я, наоборот, подошла попросить, чтобы вы меня посчитали, пожалуйста. Потому что мне нужно уже ехать. У нас сегодня на шоу «Быстрое свидание» психиатр придет. Да, мы должны ему пару найти. А давайте вы к нам тоже на «Быстрое свидание» придете. Мы вам какую-нибудь собаку в пару подберем, а?
3: Что вы ржете, не понятно?
4: Так что, можно я как любой отец на родительском собрании? Просто вам денег дам и иду отсюда, а вы уже сами что-то порешаете. Ага.
3: Не, подожди, реально ты вот хочешь заплатить и не по бартеру прям, да? Хочешь заплатить?
4: Конечно. Денежка же имеется, конечно, хотела и чаевые оставить, потому что по законам кармы, девочки, да, мы знаем, нужно обязательно оставить чаевые 10%, да?
2: Конечно,
4: и у меня получается сейчас 250 тысяч рублей вам на чай, да?
2: Ну,
4: если я, конечно,

0: это правильно все посчитала.
1: Чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи, обезьяна, чи-чи-чи. Что давала кирпичи?
2: Что
1: она заказала?
0: Там ничего такого, у нее что там, американо, салатик и гренки чесночные. Там рублей на 600.
1: А. Да? Слушай, да, ты все правильно посчитала, молодец.
0: Да, спасибо. Да.
1: Давай, чтобы все хорошо и на натальной карте у вас хороших гостей было много, чтобы как можно дольше Надя Сысоева не приходила, вот это всё. Вот. Все, короче.
2: Пока, астрологиня.
0: Очень приятно это слышать.
2: Спасибо. До свидания.
1: Давай,
2: до свидания.
1: Пока. Сработало, давай, работай.
3: Однажды в России лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Это какой-то ужас,
2: подумал Стивен Кинг и выключил программу «Жить здорово» с Еленой Малышевой.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Вам, не надевшим панамку, вам, забывшим крем от загара, вам, уснувшим на лежаке, вам всем поможем.
2: Негосударственный, некоммерческий и не факт, что существующий фонд помощи обгорающим в Крыму объявляет сбор средств на сметанку и кефирчик.
3: Уже много лет мы абсолютно бесплатно помогаем всем пострадавшим от ультрафиолета на пляжах Крыма и Краснодарского края. И вот сметанка закончилась.
2: Да, и кефирчик. И нам больше нечем вас намазать.
1: Помощь обгорающим – наше общее дело. Давайте скинемся сегодня. Ведь завтра сметанка может понадобиться вам. Ну, или кефирчик.
2: Фонд помощи обгорающим в Крыму. На страже рожи и кожи. Сайт нетроньогонь.фа.
4: Потерялись в море информации? Теперь у вас есть голосовой помощник Никитка.
5: Привет, Никитка.
6: Фу, привет, 100 лет тебя не слышит. Прости, что по-человечески беспокоит в рабочее время. Чё ты хотел?
5: Никитка, посоветуй модный ночной клуб.
6: Да какой тебе клуб? Одни клубы на уме. Взрослая девка, 33 года. Ни мужа, ни детей, ни кошки. Один кактус в квартире, и тот уже сдох, потому что портах у тебя вечно. Клубы ей подавай. Так и убил бы прям не без меня.
5: Спасибо, Никитка.
6: На завод иди работать, пользу обществу приносить. Вечно накраситься, разоденется, как падшая женщина. Срамота! Самой-то не стыдно, а?
5: Узнайте всю правду о себе с голосовым помощником Никитка.
6: Девочка моя, пора что-то менять. Одумайся!
4: Никитка, честный голосовой помощник. Доступен на платформах Android и iOS, а также на оригинальной платформе Никитка для дисковых телефонов и пейджеров.
7: Вы уже ходили в ЖЭ?
8: Вам обязательно надо сходить в ЖЭ.
9: Срочно, немедленно ступайте в ЖЭ.
10: Простите, я вас не понял.
11: Что тут непонятного? Знаменитый пекинский шеф-повар Ван Юй Же открыл в нашем городе ресторан китайской кухни своего имени.
8: И теперь мы постоянно ходим в Же.
7: Я была в Же уже 4 раза.
9: Каждый обязан хоть раз в жизни побывать в Же.
10: Так вот, куда вы все спешите.
8: Да, я иду в Же.
12: Да мы все идем в Же.
9: А я уже в Же.
11: Свадьба, банкет, просто перекусить? Совет простой.
13: Идите в Же.
11: Китайский ресторан Же. Место, понятное каждому.
7: А вы уже ходили в Же?

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Вчера помыл окна. Теперь рассвет у меня на 2 часа раньше.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Город красивых девушек». Салават.
3: Когда девушки курят на улице, рядом обязательно дежурит такой персонаж.
4: Девчонки, не курите. Вам это не идет. Вам же еще рожать.
5: Мужчина, отойдите.
4: Я женщина. Вот и предупреждаю, девчонки.
0: Моя команда. Владикавказ.
6: Пацаны, Олимпиаду видели? Как бы она Киркорову подошла. А слышали, Ларису Долину мошенники развели на 150 миллионов рублей. А Федунки в свои 52 года беременна. Интересно, кого из них сложнее было развести? Слышал, Харламов снова женился. Накопил. Нашу Рашу смотрели?
7: Конечно.
8: Да. Ну, конечно.
6: А Галустян плюс?
7: Нет.
6: А Светлаков плюс?
7: Нет.
6: Не получается, да, по отдельности зарабатывать?
9: Сейчас бы арбуз лавашом.
6: В смысле?
9: Кайфовать хочу.
6: Что?
9: Кайфовать хочу.
10: Я не понял, черт!
0: Хорошая погода.
11: По данным Яндекс.Погода, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди. Слабый северо-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 25. В Садке и Златоусте 23 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. Ночью 12-17 выше 0. Днем воскресенье в Снежинске, Садке, Златоусте и Миасе плюс 26. В Карталах и Троицке до 30 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 28.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда у жены на лице полтонны косметики, это ничего. А когда у мужа на щеке немного помады, это конец света.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Привет, друзья! Известное выражение «музыканты шутят» особенно актуально для этого выпуска «Шутить изволите». Ведь в нем я собрал веселые истории о великих музыкантах прошлого. Рояль, скрипка, виолончель. Таков наш план на ближайшие две минуты.
0: «Шутить изволите».
1: Знаменитый скрипач Фриц Крейслер и не менее знаменитый пианист Артур Рубинштейн выступали в Карнеги-холле. Во время выступления Крейслер вдруг потерялся в нотах и, поскольку не знал произведения наизусть, стал путаться и запинаться. В конце концов он не выдержал и тихонько обратился к Рубинштейну. «Артур, где мы?» «Мы в Карнеги-холле», — невозмутимо ответил Рубинштейн. Однажды известный австрийский скрипач, композитор и дирижер Франц Легар признался друзьям, что за бесплатный обед дает своей квартирной хозяйке уроки музыки. Кто-то из друзей поинтересовался: «И что, у нее есть дарование?» Легар ответил: «Да, конечно. Особенно хорошо ей удаются пирожки». А вот вам просто гениальная история. В стародавние еще советские времена знаменитый виолончелист Мстислав Ростропович гастролировал на Дальнем Востоке. В одном клубе, где он должен был выступать, не оказалось даже фортепиано. Организаторы нашли довольно остроумный выход и предложили Мстиславу Леопольдовичу исполнить камерную программу в сопровождении баяна. И вот представьте, концерт в разгаре. Виолончелист виртуозно исполняет мировую классику, баян, как умеет, помогает. И тут слушатели с первого ряда, не выдержав, обращаются к Ростроповичу: «Слушай, помолчи, а? Дай баян послушать».
0: «Шутить изволите».
1: Да уж, такое нарочно не придумаешь. Тот самый случай, когда смычок вполне может превратиться в шпагу. На этом разрешите откланяться и отправиться на поиск новых забавных историй из жизни знаменитых людей. До встречи на Юмор-ФМ. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Не царское дело ночью музыку тихо слушать.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10 танцуют все. Шутки и танцы.
3: Пустите меня на танцпол.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Снежински. Два часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Ненавижу, когда орут дети в общественных местах. Какие у них проблемы? Никаких. Вообще, в общественных местах должен орать я!

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Дайте шума! Да! Этот проект делает публика. Это все для вас! Люся Чеботина, Стас Ярушин и Юмор ФМ. Шутки, песни, вроде никого не забыл. Короткие забавные переделки популярных хитов снова в прямом эфире. Александр Македонский в 22 безусых года под себя подмял полмира, на лопатки положив. Ну а мне 44, я на маминой квартире. Без работы, без зарплата, но зато бухой и жив.
2: Начертил на синем небе нулевой IQ, белым следом быстрый самолет. Кто унизит в день рождения бывшую свою, так как это делает пилот.
1: Хорош, хорош.
2: Спасибо, что мне такие подарки не делаете. У меня, слава богу, IQ 148. Придется пилоту долго это вырисовывать.
0: На Юмор ФМ.
1: Правда, в кровоподтеках морда Эдуарда. Подарил жене весы к 8 марта.
3: Блин, я однажды любил девочку в школе, знаешь, и я купил ей цветы, открытки на 8 марта, бежал. И я, и Челябинск это, я все про Челябинск рассказываю, и троллейбус, и как раз все подтаяло, и я как навернулся, и вот так вот, знаешь, вот так ушел под троллейбус, вот именно так. И потом выполз оттуда, цветы вот прям как вот в Кавказской пленнице, все, фу, все мокрое, и открытка такая, я пришел к ней, она меня ждала, я говорю, ну как-то вот так, и ушел все просто.
2: Вы после этого не виделись?
3: Нет, конечно, естественно. А как еще? Вы же гордые. Вам же только красивые цветы подавай. Вот
2: она
3: такой...
2: не поняла, да? Ты ей не рассказала, что произошло?
3: Рассказал, но это было бесполезно. Почему вы не можете у нас грязные цветы получить?
2: Блин,
3: вам
2: вообще...
3: все красивые подавай.

0: Я знаю полслова, всего лишь полслова. Сознанием этим я вышел из до.
1: Себя песня.

0: Ну, а нам наши шутки, песни точно понравились.
1: Авторы скоро подкинут контента в наши со Стасом планшеты, и мы еще обязательно вас порадуем. А пока что всем пока!
0: Люся Чеботина, Стас Ярушин. Встретимся на Юмор ФМ. Чао!
2: Шутки, песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки, песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Похвали своего мужчину. Скажи, какой он красивый, какой спортивный, добрый. Теперь скажи, какой он целеустремленный и решительный. Похвалила? Молодец. Теперь проси денежку.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Да, товарищ диктор все верно рассказал. В эфире действительно «Угарный папа». Проект, который убедительно доказывает, что каждый ребенок – это не только вечный двигатель, прыгатель, дрыгатель, скакатель, обниматель и целователь, но еще и шутитель. Меня зовут Гар Дмитриев, и я приготовил для вас очередную подборку уморительно смешных детских перлов. Ловите!
0: Угарный папа.
1: Сереже 9 лет. Папа ему говорит: «Ты представляешь, посудомоечная машина сломалась. Придется новую покупать». Сережа в ответ: «Да зачем деньги тратить? Пусть мама руками моет». Мама с 5-летним Ваней едут в такси. Мама беременна, слегка охает и объясняет Ване: «Это твой братик в животике толкается. Наверное, играть хочет». Ванечка протягивает ей игрушечную машинку и говорит: «Дай ему, пусть поиграет». «Мама, как же я ему дам? Он же в животике». Ваня в ответ: «А ты проглоти». Из школьных сочинений Василия. Мне в голову приходили разные мысли, но лучшие останавливались на банке земляничного варенья. Анне Карениной было очень стыдно, и совесть ее угрызла. Снегири – это такие же воробьи, только с красным лицом.
0: Угарный папа.
1: 5-летнюю Машу спросили в садике: «Машенька, у вас семья полная?» Маша отвечает: «Полная у нас только мама, а мы с папой худые». Диме 3 года. Разворачивает конфету. Мама его спрашивает: «Дим, поделишься со мной?» «Нет, я не могу». «Почему?» «Потому что я жадина», заявляет Дима с довольным видом. «А разве это хорошо быть жадиной?» «Ну, тянет Дима, дожевывая конфету, неплохо». Так, самое время объявить антракт. Чтобы вы вспомнили действительно смешную историю про ваших детей и срочно прислали ее мне в Телеграм на единый номер +7 915 0303 567. Кто знает, возможно, в следующий раз я расскажу именно вашу историю. Искренне ваш, угарный папа, Гар Дмитриев. Аривидерчи.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

средства массовой информации радиоканал «Юмор-ФМ». Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: FM. Шутки.
1: Юбилейную встречу одноклассников было решено организовать на океанской яхте двоечника Петрова.
0: И песня.

0: Фоменко. 5 шуток про
1: свадьбу.
2: Очень жадные молодожены решили сэкономить на фотографии и запомнили свадьбу. Вот так всегда. Только жить начнешь, а уже пора жениться. А все началось со свадьбы. Он надел кольцо не на тот палец, не на ту руку и не на ту бабу.
3: Увидеть жениха в платье невесты – да, плохая примета.
2: Наконец-то нам прислали фотки со свадьбы. Только мы уже развелись.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Женщины, если вы хотите, чтобы мужу понравился салат, добавьте в него щепотку пельменей, пучок сосисок и веточку колбасы.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
2: Небольшая высеченная в скале галерея вела в конусообразный провал. Галерея кончалась балкончиком, стоя на котором можно было увидеть на дне провала лужицу малахитовой зловонной жидкости. Этот провал считается достопримечательностью Пятигорска, и поэтому за день его посещает немалое число экскурсий и туристов-одиночек. Остап сразу же выяснил, что провал для человека, лишенного предрассудков, может явиться доходной статьей. Он остановился у входа в провал и, трепля в руках квитанционную книжку, время от времени вскрикивал: «Приобретайте билеты, граждане! 10 копеек! Дети и красноармейцы бесплатно! Студентам 5 копеек! Нечленам профсоюза 30 копеек!» Остап бил наверняка. Пятигорцы в провал не ходили, а с советского туриста содрать 10 копеек за вход куда-то не представляло ни малейшего труда. Часам к 5 набралось уже рублей 6. Все доверчиво отдавали свои гривенники, и один румяный турист, завидя Остапа, сказал жене торжествующе: «Видишь, Танюша, а ты говорила, что за вход в провал платить не нужно, не может быть. Правда, товарищ?»
3: «Совершеннейшая правда», — подтвердил Остап. «Этого быть не может, чтобы не брать за вход».
2: Перед вечером к провалу подъехала на 2 линейках экскурсия харьковских милиционеров. Остап испугался и хотел было притвориться невинным туристом, но милиционеры так робко столпились вокруг великого комбинатора, что пути к отступлению не было. Поэтому Остап закричал довольно твердым голосом: «Членам профсоюза 10 копеек! Но так как представители милиции могут быть приравнены к студентам и детям, то с них по 5 копеек!» Милиционеры заплатили, деликатно осведомившись, с какой целью взимаются пятаки.
3: «С целью капитального ремонта провала», — дерзко ответил Остап. «Чтоб не слишком провалился».
2: В то время как великий комбинатор ловко торговал видом на малахитовую лужу, Ипполит Матвеевич, сгорбясь и погрязая в стыде, стоял под акацией и, не глядя на гуляющих, жевал 3 врученные ему фразы:
4: «Мсье, je ne mange pas, geben Sie bitte, подайте что-нибудь депутату Государственной Думы».
2: Ипполит Матвеевич побрел к источнику только тогда, когда музыканты складывали свои пюпитры, праздничная публика расходилась, и только влюбленные парочки усиленно дышали в тощих аллеях цветника. «Сколько насобирали?» — спросил Остап, когда согбенная фигура предводителя появилась у источника.
4: 7 рублей 29 копеек».
3: «Для первой гастроли дивно. А вы еще кабенились, лорда-хранителя печати ломали. Ну, кисточка, я провел время недаром. 15 рублей как 1 копейка. Итого хватит».
2: На другое утро монтер получил деньги и вечером притащил 2 стула. Для большей безопасности вскрытия друзья забрались почти на самую вершину Машука. Внизу прочными недвижными огнями светился Пятигорск. Остап глянул в звездное небо и вынул из кармана известные уже плоскогубцы.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор ФМ. Продолжение следует. Юмор ФМ.

0: Снежински. Три часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда на Руси еще не было календарей, время года определяли по салату оливье. Если оливье с майонезом – зима, если с квасом – лето.

0: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Александр Лукашов. Самарская, Ростов-на-Дону.
1: Всем привет! Рад всех снова видеть. Очень хорошо, когда это взаимно. Но так бывает не всегда. Меня, например, перестали любить в семье, потому что я устроился на такую работу, откуда ничего нельзя унести домой. Я страховой агент. Максимум, что я могу украсть с работы, это надежду. Мама скажет: «Саша, у нас прохудилась крыша, что нам делать?» И я такой: «Спокойно, мама, у нас есть надежда. Надежда, что сегодня не пойдет дождь». У меня есть друг пожарный, который мне постоянно говорит, что страховщик – это не мужская профессия, потому что в ней нет ничего рискового и опасного, как, например, в профессиях пожарного, сапера или полицейского. Но я считаю наоборот, что моя профессия самая опасная, потому что если моя страховая вдруг не выплатит бабки, то я смогу легко выхватить люлей и от пожарного, и от сапера, и в первую очередь от полицейского. Недавно прочитал, что страховой агент официально является новейшей профессией. Новейшей, прикиньте. Не древнейшей, как у моей бывшей. Да, у моей бывшей древнейшая профессия. Она кузнец. Очень странно, что профессия страховой агент не появилась в древности. Она бы могла уберечь многих людей от плохих событий. Я уверен, что Пушкин вообще бы не ходил на дуэли, если бы был застрахован. Он бы не мог допустить того, чтобы его жена Наташа наваривалась на его ранениях. Типа: «Саша, ты как в воду глядел, когда сказал, что мы купим шубу только через твой труп. Спасибо страхованию». Я почитал биографии Пушкина и Дантеса и узнал, что они были прохвостами и одинаково любили легкую наживу. Я вот думаю, если бы в то время существовало страхование, они бы вообще не стрелялись, а наоборот работали в доле. Вместе мутили подставные ДТП с каретами, о которых мы бы узнали из стихов Пушкина. Типа: «Мороз и солнце, день чудесный, дуэт с Дантесом у нас тесный, дуэль забыта, как и шпага, мы пилим бабки на ОСАГО». У меня есть племянник, и я узнал, что его сейчас воспитывают по методике лидера, в которой строго запрещено пугать цыганами, потому что, цитирую, «он может вырасти не раскрывшейся тревожной личностью». Чувствуете в зале запах родительского упущения? Похлопайте, кого в детстве тоже пугали цыганами. Вот они мы, не раскрывшиеся. Нас всех пугали. Я один раз спросил это в зале, где были цыгане, и они тоже похлопали. Меня за все пугали. Разбитая ваза, тройка в четверти, чавканье. Когда на экраны вышла Кармелита, я думал: все, они точно за мной. Сейчас вылезут из телека, как баба из звонка. Иногда позволяю себе поплакать. Похлопайте, кто тоже временами плачет. Слишком веселые аплодисменты для ревущих людей. Сейчас хочу научиться это делать профессионально, потому что узнал, что моя знакомая работает в Москве плакальщицей на богатых похоронах и зарабатывает 300 тысяч в месяц. 300 штук, прикиньте. Я прослезился. Потом еще раз, когда осознал, что сделал это бесплатно. Еще заметил, что девушки плачут не на тех моментах, на которых нужно. Я был с девушкой в кино, и она расплакалась, когда главный герой подарил своей любимой фургон роз. И моя такая: «Вау, это так мило! Почему ты мне никогда не дарил фургон роз? Даже просто фургон?» Просто я плакал, когда грузчики в этом фургоне ударили крыло. Вот прям в район передней стоечки. Там, где две точки покраски. Где как ни крась, перекупы все равно обнаружат, что тачка уже битая. А это минус 1300 от стоимости небитого фургона. И в титрах не написали: ни один фургон во время съемок не пострадал. Пострадал, блин, я видел. Будьте аккуратны на дорогах и обязательно застрахованы. А у меня все. С вами был Александр Лукашов. Плачьте только от громкого смеха. Чао.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Прием у дерматолога всегда заканчивается словами «чеши отсюда».

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: В каждом человеке есть что-то хорошее, если как следует его обыскать. У оптимиста жена всегда ночует у подруги. Мастерство не пропьешь, а вот мастерскую легко. В древние времена гонца вешали, если он приносил голосовое сообщение. Если часы с кукушкой развернуть циферблатом к стене, получатся часы с дятлом. Бесит, когда ты младший лейтенант, и все хотят потанцевать с тобой, а потом становишься полковником, и тебе уже никто не пишет.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: слушаете «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Денис Дорохов.
1: Спортзал пришел, полностью разделся. Говорю, где у вас душ? Они мне говорят, сначала абонемент купить надо, прикинь.
0: Екатерина Моргунова.
2: Ну я сколько раз говорила, вы когда днем пьете, вы хотя бы горите в аду.
0: Михаил Стыбниенко.
3: Женщина, прекратите драматизировать. Вы не одна в городе, за кем муж с лопатой бегает.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Дело в том, что ребята немного устали за время первого тайма, договорились между собой и разъехались по домам.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Сколько раз дома пробовал ходить туда, куда глаза глядят. И каждый раз почему-то оказывался у холодильника.

0: FM. Шутки.
1: Верблюд может месяц не пить, но потом все равно сорвется.
0: И песни.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветрам.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для этого.

0: FM представляет.
1: Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Всем привет! В очередной раз задержанные в качестве писателей-сатириков. Мы их стараемся держать вместе, может, не знаю, команда КВН получится. Ведущий Игорь Мухич. Итак, мы начинаем КПЗ.
1: Реалити криминалити.
3: Первый раз я ударил пострадавшего, потому что он мне не понравился. Второй раз я его ударил, потому что мне не понравилось, как я его ударил в первый раз. Последующие удары я наносил с целью убедиться, что второй удар был нанесен правильно. Вследствие удара граблями ниже поясницы пострадавшая получила сотрясение таза. Гражданка Кузнецова вела себя буйно. Шумела, кричала и мешала гражданам спокойно отдыхать в вытрезвителе. Потерпевшая сама бросила в меня мобильным телефоном, нецензурно выражаясь и причиняя мне физические и душевные травмы. Я поднял телефон и вернул его потерпевшей. Она опять бросила телефон, ушибив мне перед лба. Я вернул его во второй раз. После третьего раза я понял, что потерпевшая хочет избавиться от телефона, поэтому и положил его в свой карман. От потерпевшей я не убегал, а уходил спортивным шагом, которым обычно и хожу. На этом все. Желаю вам видеть в плохом только смешное. И не нарушайте, иначе смешное окружающие будут видеть в вас. Обнимаю, а вы меня нет.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Тульский бродячий цирк с каждым годом все больше бродячий и все меньше цирк.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Навалились на бедных богатых народные целители, колдуны, ведьмаки, волшебники, магии теперь. Белое, черное, высшее, деревенское, любовное, реальное. То есть эти нереальные все были. Да, да. Вип-магия, пси-магия есть. Я не знаю, это психи лечат, наверное. Какое замечательное объявление было в газете. Как приворожить мужчину? Подходит как для приворота свободных, так и состоящих в браке. Уже безнравственно. Итак, внимание. Вначале взять лист бумаги. Записать имя, возраст, цвет волос, глаз, рост. Дальше. Лучше всего любимого нарисовать. Я тут первый раз хохотнул. Я представил, как наши рисуют. Нарисовала и разлюбила в этот момент. Дальше. Здесь учтено. Если уж совсем не получилось, потрясающе. Надо достать его фотографию. А ты сразу не могла сказать это? Я тут мучилась, рисовала вот этого урода. Фотографию, оказывается, надо достать. И сжечь ее на блюдечке. А дальше записываете? Пепел. Собрать в ладонь левой руки и водить пеплом по часовой стрелке себе по темечку, произнося его имя с 8 вечера до 12 ночи. Да я бы кончился на месте, если б я этим занимался. По темечку пеплом себе водить. Это не все еще! Там дальше, в 12 часов, когда перестали по темечку водить, готовы? Надо высунуться в окошко и сдуть пепел с темечка. И дальше, тогда только пепел попадет в банк космической информации. О, разве? О, лапшевешение. Дальше. Но это не все. Записываете? Если фотографию, мне нравятся эти «если», вам не удастся достать, можно положить письмо на блюдечко. Вместо письма даже можно положить его личную вещь. Скажем, галстук, трусы, пиджак, туфли. Это какого размера блюдечко должно быть? Или он гном? И сжечь! После чего повторить предыдущую операцию. Если не удастся достать... Все время если. Надо выломать из веника два прутика и сложить их так, чтобы они стали похожи на вашего любимого. Но и это еще не все. Потом ночью подойти к порогу любимого с прутиками и положить прутики под половичок. Если этого не удастся сделать, все время... Прутики надо положить себе под половик. Ты сразу не могла это сказать. Пригласить предмет завораживания в гости и заставить его 3 минуты вытирать ноги, половичок. А ну 3 ноги! Потом посадить его за стол и начать кормить. Заранее подготовить веник и смести потом со стола за ним все крошки. А дальше. Если он ест аккуратно, ну вот такой вот попался, вот недотёпа, вот аккуратно ест. Готовы? Точно готовы? Надо его напугать, чтобы он рассыпал еду. Нормально? Вау! И приписка «Должен принести свои извинения» написано «Даю гарантию» и в скобках. Прошу прощения, даже презерватив не дает 100% гарантии, а я даю.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежинске 4 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Купил новое платье, спрашиваю мужа: ну как я тебе? А он: ну, поднадоело немножко, а так ничего.

0: площади.
1: Так.
0: Смотрю, Денис с Катей гуляют. Подхожу, смотрю, Денис, но не с Катей. Не с женой со своей гуляет, ты представляешь? Господи, бедная Катя, что с ней будет, когда она узнает?
1: А это, Яночка, не наше дело, кто там с кем гуляет. Они взрослые люди, они сами разберутся.
0: Да подожди, Саш, какая я буду после этого подруга? Вот если бы тебя так увидели, я бы хотела об этом знать.
1: Во-первых, Яночка, меня никто нигде так не увидит. Потому что я бы так не делал. Понимаешь? Я же не имбецил с любовницей днем по площади ходить.
0: Подожди, а как бы ты сделал?
1: Я не знаю, ну как-то заранее договоритесь, да, там, может быть, ну сними квартиру, там, на крайний случай гостиницу. Тормози, не надо меня туда впутывать, Яна, не надо.
0: А чё ты, Сашечка, так занервничал, а? Меню в руки взял, вот на люстру посмотрел.
1: Действительно, блин, как я тупо спалился, а, Ян, сейчас? Мне же все изменщики всю дорогу говорили, братан, если что, ни в коем случае не бери в руки меню и не смотри на люстру, потому что смотреть на люстру — это первый признак измены.
2: Привет, ребята.
3: Привет. Привет, я.
0: Катенька, счастье мое, как ты поживаешь, а?
3: Я.
0: Как ты справляешься со всем?
3: Нормально, спасибо.
0: Катюш, я так хочу, чтобы ты всегда была счастлива.
3: Да?
0: Правда.
3: А что-то не так со мной? Я не пойму. У меня что-то с лицом или кофточка не идет?
1: Не-не, Кать, ты прекрасно выглядишь, на самом деле. Просто Яна сегодня немножечко эмоциональна. Да, мы просто перед тем, как сюда прийти, мы посмотрели фильмы. Посмотрели много фильмов, там «Один плюс один».
3: А, я поняла.
1: «Малышка на миллион», «Титаник». И она что-то...
3: Растрогалась.
1: Да, что-то расчувствовалась.
0: Денис, а как у тебя дела? Что-то похорошел как-то, похудел.
3: Да, он такой красавчик. У меня Денис сейчас на ЗОЖе. Он занялся спортом. У него прогулки каждый вечер на свежем воздухе. Молодец.
1: О, слушай, Дэн, а сейчас же еще прохладно гулять. Ты, может быть, на своих прогулках бы какой-нибудь, ну, капюшон бы надевал, да? Ну, так прям натягивал бы на глаза, чтобы лица не было видно. Ну, чтобы не заболеть, я имею в виду, понял?
0: Да, а то сейчас такие огромные ужасные заразы ходят. Знаешь, можно домой притащить такую тяжелую инфекцию.
1: Да.
2: Что, не было, происходит? Ты что-то накосячил, что с ней?
0: Все, да. Саш, я больше не могу молчать. Значит так, Кать, я должна тебе рассказать. Денис тебе изменяет. Я его вчера с какой-то видела на улице.
3: Блин, вот ты фантазер же, Яна, да к нему сестра из Саратова вчера приехала, вот он и ходит, город показывает.
4: Я говорил тебе, не лезь ты в чужую семью,
3: Ну вот ты, кстати, постоянно что-то выдумываешь такое. То я вышла в солнечных очках гулять, ты всем сказала, что меня Денис бьет, и я синяки прячу. До этого он старый ковер выбрасывал, ты вызвала полицию, потому что он меня убил, расчленил и по частям выносит. Ян, ты че?
2: Яна, занимайся своей семьей, в нашу семью не лезь, Ян.
0: Просто Катенька, она моя лучшая подружка, я за нее очень переживаю.
3: Да какая я тебе лучшая подружка? Я тебя третий раз в жизни вижу. Ты просто сплетница, Яна. Хватит уже, займись своей жизнью. Вон, за Виталиком своим.
2: Да, все, пошли отсюда, наверное. Не обессудь. Давай, все.
0: Вот опять я крайне осталась.
1: Подожди, Ян, это все, ладно. А что за Виталик, за которым тебе постоянно следить надо, а?
0: Брат мой.
1: Какой брат? У тебя нет братьев, Яна.
0: Ой, Саша, знаешь что, а?
1: Что?
0: Не лезь, а? Вот ты в своей семье разбирайся.
1: Ты что, гонишь, что ли? Это наша семья.
5: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ. Ой, я

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Все программы в телевизоре пометили по возрасту. И теперь дети точно знают, какие передачи самые интересные.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Театр кошек. Это уже было. Приглашаем вас в Усть-Пизанский экспериментальный театр хрюшек под управлением Хрюрия Хрюкачева.
2: Наших маленьких зрителей обязательно порадуют спектакли «Три поросенка», «Белоснежка и семь хрюшек», «Приключения кабана Леопольда» и премьера сезона. Семейный мюзикл «Хрюслан и Хрюдмила» по мотивам произведений малоизвестного усть-пизанского поэта Александра Сергеевича Хрюшкина.
1: Нам есть чем порадовать и взрослую аудиторию. Классическая комедия «Свинья на сене», рок-опера «Хрюнона и овес». Оригинальное прочтение поэмы Гоголя в постановке «Мертвые хрюши». И вечная история любви в трагедии «Хрюмео и Хрюльетта».
2: Усть-Пизанский экспериментальный театр хрюшек. Поверьте, нам есть чем вас удивить.
1: Весь репертуар, расписание спектаклей и билеты на сайте «Шекспир не выдаст, свинья не съест. Хрю».
3: Я деловой человек и серьезно отношусь к безопасности. Вот почему охрану своего бизнеса я доверяю только Пупсику.
4: Частное охранное предприятие «Пупсик». Пожалуй, лучшее охранное агентство в России.
5: «Пупсик» сопроводит, защитит, прикроет. Личная охрана, пультовая охрана. Отряд «Пупсиков» быстрого реагирования.
6: Новинка. Услуга «Пупсик плюс Мопсик».
5: Патрулирование объектов со служебными собаками.
7: Вам нужен телохранитель?
4: Только на этой неделе. Два «Пупсика» по цене одного. По промокоду «Ползунки». Частное охранное предприятие «Пупсик».
5: Кстати, мы ищем новое название.
7: Подробности на сайте помогу.агу.
8: Дорогой, на дне баночки с соком какой-то странный осадок.
4: Дорогая, если сок действительно натуральный, осадок – это нормально.
9: Короче, соки и нектары – осадок. Нормальные соки и нектар. Томатный – из помидоров. Яблочный – из яблок. Томатно-яблочный – из яблок и помидоров. И пока никто не жаловался. И все живы. Ищите осадок в магазинах вашего города.
8: В знакомой с детства трехлитровой банке.
4: На самых дальних полках.
9: Кстати, попробуйте нашу новинку. Осадок клубника фейхоа.
8: Уже с активированным углем.
9: Соки и нектары осадок.
4: Осадок сладок.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Иду по всему супермаркету с продуктами в руках и в зубах, а все потому, что мне корзина не нужна. Мне только буханку хлеба купить.

0: Star.fm. Шутки.
1: Когда Колобок увидел квадратную форму для выпечки, он понял, в этот раз уйти от бабушки не удастся.
0: И песни.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Пацаны». Москва.
3: Давайте у нас будет самое искреннее выступление. Давайте всем расскажем про нашу сложную жизнь. Ведь юмор — это же боль.
4: Давайте я начну тогда.
5: Давай.
4: Меня зовут Максим. Я родился в очень влиятельной семье. Мой отец собирался оставить мне в наследство все, что у него было. Но ему очень завидовал мой дядя. И однажды он сбросил отца в каньон, где его затоптали антилопы. Надеюсь, ты видишь это, Муфас.
6: Он гордится тобой.
3: Это очень грустно.
6: А я однажды выиграл билет на самый большой в мире круизный лайнер, где познакомился с очень красивой девушкой. Но корабль врезался в айсберг. Девушке удалось спастись, а я утонул.
3: Прям как в «Титанике».
6: Прикинь.
5: Пацаны, а я же только по паспорту Степа. Мне же при крещении имя дали. Оптимус Прайм.
4: Красивая.
5: Греческая. И однажды мы с моими пацанами спасались с нашей родной планеты Кибертрон и прилетели сюда, на Землю. Но потом они меня предали. И теперь я тут один, на ТНТ.
4: А они что?
5: А их каждый день по СТС крутят.
6: Это еще что? Меня однажды дед граблями ударил по спине. А 6 дырок осталось. А потом он разделся и убежал в деревню кошмарить.
3: А это что за фильм?
6: В смысле фильм?

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Случайно разослал свое фото, где я в обнаженном виде, всем знакомым. Мало того, что было ужасно стыдно, так я еще чуть не разорился на марках и конвертах.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Дедушка с бабушкой едут в «Жигулях», бабушка за рулем. Их останавливает инспектор ГИБДД. Инспектор Петров, ваши документы. Бабушка:
2: а?
1: Дед: документы давай, права просит. Пожалуйста. Спасибо, нарушайте, там знак был. Бабушка:
2: а?
1: Дед: нарушаешь, говорит, там знак был, аккуратнее езжай. Я прослежу.
2: Хорошо.
1: В Саратов едете?
2: Да.
1: Сами из Саратова?
2: Да.
1: Вы знаете, если честно, в Саратове был самый ужасный секс в моей жизни. Бабушка:
2: а?
1: Дед: кажется, он тебя знает.
3: Доченька, пора бы тебе уже и принца найти. Да мама, молодая еще, зачем мне? Папа с дивана говорит: не гоже такой лошади без принца. Две подруги сидят, одна говорит: вот послала за картошкой своего, мою машина сбила. Да. Какой кошмар! И что же ты будешь делать теперь? Не знаю, рис, наверное.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
4: Чем больше на популярной певице одежды, тем лучше она поет.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
5: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
6: А теперь мы все немного поколбасимся.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Снежинске 5 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Как говаривал Сусанин, куда же вы в лес без GPS?

хотел. И стынет ужин на плите. Ты плачешь в темноте, ты плачешь в темноте. Сожжены мосты, и тебе совсем не спится. Все, что хочешь ты.